0: До этого саммита ОТЭС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
1: Политолог Малик Дудаков тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
2: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
3: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавят как доходы от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
2: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight недвижимость Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
4: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
2: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
5: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
2: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
6: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Ки-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
1: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: По итогам третьего квартала Цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысяч льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки, хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным «Коммерсанта», обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
9: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
10: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
9: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует: нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
9: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. Отплаты за маркировку уклоняются.

0: Ну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок-ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
1: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
0: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим «Арсеналом», просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
0: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности. Людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушение правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до минус 35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автора телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериала. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобили.

0: динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень-очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
1: Алексей Хохунов, агент-директор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланума хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спер в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста. Фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Павликулиев. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальном валют в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
2: Подробности.
5: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
1: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Склинчук.
6: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
1: Павел Склинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
7: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
8: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
7: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
9: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
10: В каком состоянии экипаж сейчас?
9: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
7: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Бизнес ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
11: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
7: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
12: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
13: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт и визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
12: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Washington Post сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
14: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важная, такие сильная сторона.
12: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
15: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
2: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
16: Разговариваем между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
17: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза. Ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
16: И как же нам друг друга понимать?
17: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
16: Может быть, держать в голове нашу разность?
17: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
16: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
2: Подробности.
5: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом, в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
1: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
18: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, который мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
1: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
19: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Ну вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
1: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
19: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
1: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроет, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
20: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
1: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
20: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
1: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
21: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Знай меру.
3: Десятина. Русская единица площади. Казенная десятина – это прямоугольник размером 30 на 80 саженей, называемый тридцаткой, или 40 на 60 саженей, называемый сороковкой. Оба варианта дают одну и ту же площадь, которая в метрической системе составляет немногим более 1 гектара.
0: Знай меру на Business FM.
2: FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версия, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
2: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России.
4: Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год, а на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
6: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
8: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце. Но там был государственный визит. тот уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние — Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
1: Политолог Малик Дудаков тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
7: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
9: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
7: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
10: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
7: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
11: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
7: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
12: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кей-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам, или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
1: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
21: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
3: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
21: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: карьера» с Ольгой Дементьевой.
15: Если не знаешь, в какую гавань плывешь, ни один ветер не будет попутным. Эти слова древнеримского философа Сенеки сегодня звучат так, будто сказаны для современного рынка труда. Иногда мне кажется, что главная ошибка соискателей вовсе не слабое резюме и не отсутствие опыта. Главная ошибка – отсутствие ясного ответа на вопрос «чего я хочу?». Давайте обсудим, почему так трудно сформулировать свой карьерный план самостоятельно. Казалось бы, вопрос простой, с него часто начинаются собеседования, кстати. Но именно он ставит людей в тупик. Человек говорит «хочу интересную работу». Спрашиваешь «какую именно?» Он отвечает «пока не знаю, хочу больше зарабатывать, хочу руководить». Но почему? Потому что это следующий шаг. И вот здесь стоит остановиться. Руководитель – это не просто специалист с более высокой зарплатой. Это человек, который отвечает уже не только за себя, но и за других. За сроки, результаты, атмосферу в команде, сложные решения. Поэтому прежде чем стремиться к руководящей должности, полезно спросить себя, а я действительно хочу и готов управлять людьми? Или мне интереснее развивать горизонтальную карьеру? Оба пути достойны, если это осознанный выбор. Есть еще один вопрос, который редко задают себе кандидаты. Зачем мне большая ответственность? Ради статуса? Ради денег? Или потому, что мне действительно интересно влиять на процессы и принимать решения? Ответ на этот вопрос многое меняет. Ведь ответственность – это не награда, а обязательство.
14: Карьера на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
16: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
17: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
16: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Business FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
24: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
16: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
1: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
0: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных

0: Арсеналом, и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
1: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей, но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном, и это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно, говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
1: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности. Людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушение правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до минус 35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автора телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
4: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают в общественного транспорта. То есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов. Ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
5: Тест-драйв.

0: Еленой Лисовской.
1: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAB, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялось. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
0: Тест-драйв на Бизнес FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России Прион Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений в стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
0: Подробности.
5: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
4: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Скалинчук.
6: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная, и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
4: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
7: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
8: связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец в момент ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
7: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
9: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда, подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
10: В каком состоянии экипаж сейчас?
9: Не очень хорошее состояние, то есть у них запасы заканчиваются, там только аварийно их пополняют, то есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии, экипаж имеет ни надлежащие условия, ни труда, ни жизни, не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
7: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
11: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
7: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Бадоев продолжит.
12: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». «Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен», говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
13: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что оно показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
12: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Washington Post сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Миндзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
14: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какую-то информацию о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важная, такие сильная сторона.
12: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются удержаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Алекс Куфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-фм Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
0: Подробности.
5: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
4: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил «Бизнес-ФМ» адвокат-политолога Михаил Бирюков.
16: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
4: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
17: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что, в принципе, немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Русал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что, в принципе, существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
4: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
17: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
4: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
18: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время в течение нескольких месяцев все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это безусловно позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
4: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
18: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
4: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что на самом деле событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Ладе Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа не то нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
4: Автоэксперт Артем Бабцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
2: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
20: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтических компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые и файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
1: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
4: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
21: На мой взгляд,
6: Вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита ОТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита ОТЭС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит Трампа. В рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
4: Политолог Малик Дудаков тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
21: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
22: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, а счет вести. Возможно, это считается сложнее. По вкладам, допустим, банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как доходы от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
21: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярный популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
8: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
21: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
9: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
21: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
10: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Ки-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
4: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
0: Между делом с Кирой Альтман.
23: Правду о себе.
7: и только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзии. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
11: Самое сложное – зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду, я говорю. Только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
7: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
11: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты. В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
7: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
13: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
23: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
13: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 000 000 000 рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
24: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
13: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес FM.
4: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
5: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране

0: Советского Союза.
1: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
1: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности, людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до -35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают в общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. А пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через

0: 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчикам. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальном валютах в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штат. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
1: Подробности
4: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат «Единорос» Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
3: Девятый созыв Госдумы будет продолжением восьмого, считает политолог Павел Скленчук.
5: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется то, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что девятый созыв во многом это продолжение восьмого.
3: Павел Скленчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
6: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и двумя гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
7: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
6: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
8: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда, подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
9: В каком состоянии экипаж сейчас?
8: Не очень хорошее состояние, то есть у них запасы заканчиваются, там только аварийно их пополняют, то есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии, экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни, не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
6: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
10: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государства, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
6: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
11: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает, показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже 6-й визит. Сам факт визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
11: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
13: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важное, такие сильные стороны.
11: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Помогите найти мне работу. Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант. Его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
1: Карьера на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Политолог Александр Клинев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Клинев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
1: Подробности.
4: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
3: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес-ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
15: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
3: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
16: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, так также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
3: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
16: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
3: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
17: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время в течение нескольких месяцев все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это безусловно позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
3: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
17: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валюты со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
3: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
18: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Лада Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класс B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
3: Автоэксперт Артем Бабцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. «АвтоВАЗ» же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
19: За неделю новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
20: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
21: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, я думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Политолог Малик Дудаков тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
0: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
5: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
0: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
22: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
0: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
7: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая — летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы такие по большим сделкам. И вторая серия — это уже дополнительный дорасчет.
0: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
8: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Ки-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военно интервенция, как мы это себе представляем по учебникам, или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
3: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, а в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. 150 евро. Столько стоит нарушить общественный покой цоканьем каблуков по мостовым итальянского острова Капри. И по всей Италии мужчинам законом запрещено носить юбки, даже шотландцам. Нарушение чревато штрафом в 500 евро. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
24: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
25: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
24: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
12: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
11: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: «Между делом» на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
13: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
14: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
13: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 000 000 000 рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует: нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
13: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
3: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
15: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал.

0: исполнил рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
1: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемосте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
0: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей, но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим «Арсеналом», просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
0: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Крупнейший из известных выкупов в истории был выплачен в 1996 году за похищенного сына гонконгского миллиардера Ли Кашина. Виктор Ли был освобожден через сутки после похищения. Рекордную сумму в миллиард гонконгских долларов, в сегодняшнем эквиваленте это примерно четверть миллиарда долларов США, затребовал и получил Чун Цэ Кун, который был известен в криминальных кругах под кличкой «Большой транжира». В следующем организованном им грандиозном похищении ставка была пониже – 160 миллионов американских долларов. А жертвой Чун Цэ Куна стал сын основателя гонконгской девелоперской группы Уолтер Квок, которого гангстер держал в клетке до получения выкупа. Через год после этой истории большого транжиру наконец удалось задержать. По решению китайского суда Чун Цэ Кун был расстрелян.
4: Кошелек или жизнь?
3: Специальный проект «Бизнес ФМ».
4: Рестораны. Начало.
5: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сен-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через 3 года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
4: Рестораны. Начало.

0: на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
1: У микрофона Сердар Увлекулиев. Поспред России ПРИОН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штаты. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
0: Подробности.
3: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
2: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Скленчук.
4: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
2: Павел Скленчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
5: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала «Бизнес-ФМ» мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
6: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
5: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
7: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется. отменяется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
8: В каком состоянии экипаж сейчас?
7: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
5: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
9: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
5: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
10: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». «Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен», говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: «Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что оно показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важный, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
10: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице Али Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Washington Post сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
12: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какую-то информацию о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это ее важная, такие сильная сторона.
10: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В 1960 году в Германии была введена в оборот третья серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу. А дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет. История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. С Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
0: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
0: Подробности.
3: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
2: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес-ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
14: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Но я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
2: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
15: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это, но вот падали и Росфал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
2: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
15: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
2: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиции». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российский нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
16: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
2: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
16: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
2: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представление о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Проблема Навьюстокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий миллион долларов за решение одной из семи задач тысячелетия. Проблема Навьюстокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега-сотрудник компании Anthropic в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но прошел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO. Оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель праве учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Navistox остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
0: Сумма технологий на Business FM. $5 миллионов. Забыть в такси. $8 миллионов. Выбросить в мусор. $100 миллионов. Перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
18: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
2: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
19: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить план или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
2: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
20: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
21: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
20: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
22: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
20: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
23: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц, на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
20: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
4: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетев еще до Кей-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военные интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
2: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
0: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
6: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
7: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
5: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. А сейчас строго по делу. Гость «Бизнес-ФМ» – бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» фермер Илья Краснопеев.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
8: Я на связи со своим тезкой Ильей Краснопеевым, бывшим актером театра «Ни много ни мало» Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского, как я узнал чуть позже. Да, но больше всего узнал из личного общения с тезкой на конкурсе «ТЭФИ Капитал», куда этот, в общем, молодой 31-летний парень прислал фильм про себя, про то, как сейчас он создает большое крестьянское фермерское хозяйство в Бурятии, позабыв театральные подмостки в Москве и съемочные площадки в Москве. Как бы, наверное, надо теперь пояснить, что тебя закинуло из Москвы в Бурятию.
9: Так, всем здравствуйте. Илья, спасибо большое, что вы меня пригласили, очень приятно. Ну, давайте немножко расскажу о себе. Я из такой достаточно на тот момент обеспеченной семьи, и в 16 лет меня родители отправляют учиться за границу в Бразилию. Это была программа по обмену. И я прилетаю в маленький город Пенаполис в штате Сан-Паулу и живу там обычную подростковую жизнь, провожу там весь свой 10 класс. Тех мам-пап в семье, в которой я проживаю, до сих пор называю мама и папа. И грежу актерской своей судьбой, потому что родители в какой-то момент мне сказали: «Илья, в бизнесе очень страшно, в бизнесе очень плохо». Действительно, в Бурятии, ну, в принципе, в стране было достаточно сложно, но в Бурятии еще тогда очень сильно процветал и рэкет, и так далее. И поэтому родители меня максимально от этого ограждали.
8: А у родителей крупный бизнес был? Я прочитал, что отец занимался бизнесом, но все-таки...
9: Ну, у нас были продуктовые магазины, на тот момент было 6 продуктовых магазинов, был большой банкетный зал на 600 человек, была недвижимость, которую мы сдавали, был даже ювелирный магазин у отца, Subway. Ну, в общем, достаточно много разного бизнеса, которым родители занимались. Где-то успешно, где-то не очень, но в целом мы очень хорошо жили. Ну вот, я уехал в Бразилию, вернулся, и весь 11 класс готовился поступать в театральный институт. Тогда уже у родителей начались проблемы в бизнесе. Отец там связался с неким так называемым Байкал-банком, который по итогу лопнул и оставил нас с большими долгами. И я понимаю, что хочу очень быть артистом. Мы идем в местный театральный институт в СГУТУ у нас в Улан-Удэ. На меня вот так посмотрели, сказали: «Мальчик, это не твоя дорога, тебе здесь ничего не светит». На что я улыбнулся и полетел в Москву, и в итоге поступил в Щепинское театральное училище. На тот момент у нас было 320 человек в среднем на место. Я поступаю, и я счастлив. Отучившись 4 года в Щепинском театральном, на 4-м курсе я понял, что это не моя профессия действительно. В плане того, что у меня на 3-м курсе меня берут в полный метр, я снимаюсь в главной роли. Есть такая замечательная сценаристка, режиссерша Дарья Лебедева. И вот у нее был тогда первый ее фильм «Спасибо тебе», который, к сожалению, не вышел. Вот. И вот за то, что я снимался на 3-м курсе, меня педагоги решили пожурить. И в итоге мы со всеми разругались. И 4-й курс я просто кое-как, хоть и на отлично все вот, там, театральные, сценическая речь, все у меня было закончено, но, тем не менее, я ушел оттуда очень недовольный. В театр, на самом деле, я не хотел поступать. В театр я поступил только благодаря своей первой жене. мы были однокурсники, и она попросила, чтобы мы поступали в театр, она очень хотела в театр. И в итоге я пришел в театр Романа Григорьевича Виктюка.
8: Ну, в те годы, кстати, это театр престижный и со своей очень сложной актерской школой, личной, Романа Виктюка.
9: На самом деле, само поступление в этот театр было очень, скажем так, необычным для выпускника Щепкинского театрального, академического такого театра, потому что Виктюк самый неакадемичный режиссер, насколько мы знаем. Вот. И нас заставляли делать очень-очень неординарные вещи.
8: Ну, например.
9: В какой-то момент мы вышли на сцену, у нас была подготовленная программа. У нас выходит наш Станислав Колодуб и зачитывает нашу программу, на что Виктюк говорит: «Не-не-не, давайте-ка не так. Выходите все на сцену». Мы выходим все на сцену. И вот он так на нас смотрит. Говорит: «Сережа, музыку». И говорит: «Танец секса». Все, ну ты как бы, ты готовил программу. Отрывки по Островскому. А тут тебе говорят: «Танцуй танец секса. И думай, что хочешь, делай, что хочешь, а покажи, что ты можешь».
8: А, судя по всему, ты показал.
9: Ну, приходилось, причем это было достаточно смешно. Мы друг об друга с артистами терлись и говорили: «Когда это все закончится?» Вот. Ну и поскольку, не знаю, многие ли знают сам театр, театр достаточно необычный, у него нету подмостка, как во многих театрах. Это такой камерный большой зал с огромными витражными окнами. И в какой-то момент вот мы показываемся, и также Виктюк смотрит на нас, говорит: «Сережа, закрывай». И в этот момент все эти окна начинают закрываться железными жалюзи. И было ощущение, что клетка опускается на тебя, и ты уже никуда сбежать отсюда не можешь. Было достаточно... Ну, я даже испытал некий страх. Вот, поэтому было очень много таких необычных вещей. И когда мы отрывки показывали, Виктюк просил... там был такой: «Сына, кри...» Вот он всех сына. У него все сына были. «Сына, кричи!» И как бы у тебя там отрывок, ты репетировал, от тебя требует что-то другое. Поэтому было достаточно сложно выйти из этого академического мышления.
8: Давай теперь переместимся туда, с чем мы тебя знаем сегодня. 368 гектар земли в Бурятии. Почему ты там и что там происходит?
9: Почему я там? На самом деле в Бурятию я возвращался... Это вот второй раз, когда я... Возвращаюсь. Первый раз, когда был после института, долгой жизни в Москве, я вернулся, у меня умер отец, и

0: уже тогда очень серьезно занимался туризмом. Я открыл первый европейский хостел на побережье Байкала. Он пользовался достаточно большой успешностью. И я уже познакомился со всем туристическим сообществом Республики Бурятия. Также уже там завоевал награды от Booking Awards. У меня там 9-1 был. Я уже там рассказывал людям, которые занимаются там туризмом, у себя есть свои гостиницы, как лучше привлекать гостей в свои гостиничные комплексы. И я понимал, что здесь может быть классный туризм. То есть на этой ферме, на этом участке может быть классная гостиница. Но тогда я еще не знал всего законодательства, и что на сельской земле строить гостиничные комплексы нельзя.
1: Извини, чуть-чуть, так сказать, узнаю. Туристическим бизнесом на берегу Байкала ты занялся, еще работая в театре, или все уже разорвав?
0: Нет, это уже разорвав.
1: Ну, вернемся к этому разрыву.
0: Да, ага. Ну, действительно, это на самом деле была достаточно большая проблема. Я был женат, мы жили на съемной квартире, хотелось чего-то большего. Я уже в школьном возрасте жил в Бразилии, и вот этот страх туда не вернуться, зарплаты 30 тысяч рублей, когда ты там стараешься...
1: Да, давайте запомним для тех, кто мечтает стать актером. Зарплата актера 30 тысяч рублей, да, в Москве. Ну, то есть, на самом деле, остальное, что Бог пошлет. И когда пошлет?
0: Все из театрального. Он так мечтает попасть в театр, отрабатывает 2 года, разочаровывается, и очень многие уходят. Действительно, чтобы нужно быть фанатиком. Это я вот так для себя понял, потому что я работал на 4 работах. У меня был театр, я работал на квестах актером, детским аниматором и еще детским аниматором в детской игровой. И ты когда столько работаешь, это все в разных частях Москвы, и зарабатываешь по итогу 70 тысяч рублей. Ну да, тогда квартира 25 тысяч рублей стоила в месяц. Но все равно что-то как-то не складывается. И да, раз, и в твою жизнь приходят какие-то съемки в Склифосовском, да, допустим, где я зарабатывал там 15 тысяч за смену. Но это 3 дня. И эти 3 дня там раз в полгода... Дай бог, в твоей жизни случаются, и вот ты ходишь по кастингам, видишь, как люди во взрослом возрасте сидят и ждут этой рекламы в надежде, что их возьмут. Ну, для меня это было страшно. Я понял, что я такой жизни в себе не хочу. Но финальной точкой для меня стало, когда я с театром договорился, что я уезжаю на гастроли с другим проектом по Германии. Мы объездили 21 город, я заработал хорошие деньги. И возвращаясь, у нас вход по отпечатку пальца, и мой палец стерли, я кое-как попал, и мне говорят, что Илья, ну ты должен, типа, извиниться там. Ну, не в прямом тексте мне сказали, ты должен идти разговаривать с режиссером, потому что со всех спектаклей тебя сняли. И я понял, что мне нужно идти извиняться за то, что я и так отпросился, везде замены поставил. То есть я не то чтобы просто сбежал, все официально, заявление, бумажку написал, уехал, предупредил, что вот тогда вернусь. И когда к тебе вот такое отношение, что вот там еще 300 человек, которые мечтают быть здесь, иди извиняйся, ну, я понял, что я такого отношения точно не стою. Поэтому как бы наши пути вот с театром в этом плане разошлись. И я тогда очень сильно разозлился на всю профессию и ушел работать в Аэрофлот, бортпроводником.
1: Ну, вот вам и конкурс 320 человек на место.
2: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
6: В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги-шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки,

0: пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России ПРИОН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» фермер Илья Краснопеев.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
4: А в Бразилию тебя второй раз занесло? Каким ветром и чего ради?
5: В Бразилию меня занесло в 23-м году. А все мы знаем, что произошло в 22-м. В 23-м они такие сложные были. И вот мой бизнес закончился. Мы проиграли все суды по делам отца. И у нас имущество начали изымать. И, соответственно, этот хостел в том числе. Я с него все распродал. Выкупать его было с торгов тоже там бессмысленно, потому что само здание было в очень печальном состоянии, и я понимал, что мне там, ну, некуда дальше двигаться, там очень маленький участок был. И поэтому я как бы решил расстаться, продал машину кое-как и улетел в Бразилию искать новую жизнь. Там где-то полгода, наверное, ныкался, начал работать, проводил мероприятия для русских, там очень много русских живет. Начал проводить мероприятия, всякие квесты, все, масленицы. Но это тоже мало денег приносило. И тут появляется организация белорусская, которая ищет человека, который знает португальский, английский и русский язык. И может как ведущий работать. Ну, это просто что-то было нечто. Все, и меня забирают работать в футбольную академию. Сама компания называется Blockchain Sports. Они до сих пор еще существуют, но уже в очень сильно сжатом формате. У них были колоссальные инвестиции в их проект. И я туда прихожу как ведущий этих мероприятий. Мы организовываем первые отборочные этапы для парней в самом бедном штате Бразилии, Сеара. И так получается, что я из-за того, что у меня уже есть организаторские способности, я говорю, давайте вот это вот организуем так, давайте вот это организуем так. И по факту становлюсь главным организатором всех этих мероприятий. Мы проводили по 17 мероприятий в месяц, то есть это 17 городов разных. То есть я вместе со своим водителем, мы объезжали все города, я знакомился с мэрами этих городов, договаривался о площадках, о людях, чтобы нам предоставляли, и мы отбирали пацанов. Общей сложностью мы отсмотрели 8500 парней в возрасте от 14 до 17 лет, и вот по итогу в академию попало порядка 80 человек, то есть из этих 8000.
4: А был еще и Аэрофлот.
5: Да, я работал бортпроводником полтора года с театром, когда я разругался, ушел летать.
4: Хорошо. Сейчас, опять же, к земле и к бизнесу сегодня в Бурятии. Тот, который в годы ранние, как рассказывали твои родители, был делом тяжелым и опасным.
5: Сейчас он не то чтобы опасный, сейчас он непростой, да, то есть путь предпринимателя, он непростой, и не все его понимают, и это никогда не сравнится работа в найме и работа сам на себя. И я сейчас, допустим, я сейчас являюсь и сотрудником в найме, и индивидуальным предпринимателем. Это две абсолютно разные гавани. В одной мне супер небезопасно, в другой я понимаю, что Илья выполняет показатели, делает то-то, то-то, то-то, зарплата все равно придет.
4: Хорошо, и где же ты зарабатываешь больше?
5: Пока в найме.
4: А в бизнесе это как заработать или как потратить пока что?
5: Пока что это... Да, у меня даже нет вопросов как. Я знаю, как в этом вся проблема. И мне вечно не хватает. Вот пока что это вот просто вкладывание средств. Но я знаю, что это та вещь, которая в любом случае будет прибыльна, но должна быть дистанция. И нужно определенное количество инвестиций. Когда я только начал заниматься сельским хозяйством, я наслушался новостей в интернете, начитался того, что госпрограммы, заходи в сельское хозяйство, там тебе 10, 20, 30 миллионов дадут, и все будет прекрасно, только занимайся. Но, к сожалению, правда оказалась совершенно другой. И сельское хозяйство – это очень такой капиталоемкий бизнес. Нужно вкладывать очень большие инвестиции вначале. И сначала ты зарабатываешь мало, и потом, дай бог, если у тебя есть очень хорошие возможности, понимание, как реализовывать свою продукцию, и все тебе благоволит, это и погода, и люди, и все прекрасно, тогда, да, все будет хорошо.
4: В номинации «Digital проект» для телевизионной премии «ТЭФИ Капитал» ты направил такую программу, где ты именно на этой земле, большой-большой, значит, сам своими руками забиваешь колышки, что-то, значит, начинаешь строить, где-то общаешься с другими людьми, с многочисленными, которые вот окружают все это. Я понял сейчас, что жизнь твоя куда более многогранна, начиная с Бразилии, но тем не менее... Я так понял, что это и есть сейчас, главное, светлое, нужное, важное. Расскажи, как это происходит, что ты там хочешь сделать. Бизнес-план за минуту, примерно.
5: Бизнес-план за минуту. Я хочу создать туристическую ферму, на которой в первую очередь мы будем показывать гостям нашим, что такое пчелы, как они живут, как они добывают мед, что... Ну, невозможно, чтобы пчелы приносили огромную кучу меда, и он стоил по... даже по 500 рублей за 0,4 литра. Это просто какие-то сказки, которых не существует. Дальше моя большая мечта – это для чего у меня есть еще 120 гектар, зачем я их взял. Это оленья ферма. С оленей я хочу добывать. Это благородный европейский олень.
4: Извини, интересно, сейчас про оленей. А что значит «взял» в Бурятии? Как взял 120 гектар?
5: В аренду. Ты берешь в аренду, вот земля стоит копейки в аренду. И купить ее недорого. Но чтобы купить, ты должен построить там какое-то капитальное строение. И через 5 лет, как ты ее используешь, ты уже можешь попросить, чтобы тебе ее продали от государства. Но самое сложное – это вот содержать ее и обустроить.
4: Олени.
5: Оленья ферма. Это добывание пант с оленей, мясо и сами олени на продажу.
4: А почему не просто, скажем, пшеница, рожь, овес, лен? Почему так экзотично?
5: Поскольку, наверное, туризм меня полностью поглотил, и я понимаю, что гости хотят увидеть, что им нравится. Из-за того, что у меня большой опыт путешествий по миру, я видел многие фермерские хозяйства не только на территории там, России, Белоруссии, там, Бразилии, в других странах. Я вижу, что людям нравится, что им откликается, и, ну, соответственно, я понимаю, что это должно откликаться мне. Да, мне нравится, как выглядит пшеница, как она растет, вот эта вся история там комбайны, как они ее собирают. Это все очень красиво, эстетично. Но тут также есть и бизнес-модели. Я вижу, что гостю ему вот посмотреть на нее, да. А что дальше с этим делать? То есть, как бы, может быть, просто в моем понимании пока что этого нету.
4: Хорошо. Ну и когда ты надеешься, что гости приедут вот на эту туристическую ферму, как назвать правильно, неважно, мы поняли, о чем речь.
5: Я очень надеялся, что это будет этот год, но, к сожалению, у меня не хватило ни финансов, ни физических сил, потому что я только пришел на управление большим гостиничным. Это один из самых крупных гостиничных комплексов на побережье Байкала. Гостиничный комплекс «Горячий ключ». Это отель 3 звезды.
4: Это вот по найму, да?
5: Да, и, соответственно, моя задача была выстроить команду, потому что я пришел, и достаточно было много проблем. И я был все лето занят выстраиванием команды, выстраиванием процесса, там, регламентов, как мы работаем, как мы продаемся и так далее, так далее. И, соответственно, как бы на ферму, ну, я съездил туда пару раз, пообщался с пчеловодами, как там у вас дела, все хорошо, нехорошо.
4: Нет, ну в кадре ты там колышки забиваешь. Да не колышки, а как эти здоровенные колья.
5: Это был вот 25-й год. Вот я только вернулся из Бразилии. Мой проект, в котором я там работал, закончился, к сожалению. И вот это была такая, такой сейчас я построю фермерское хозяйство, привлеку инвестиции и заживу. Но вот в 25-м году мне судьба показала какой-то нелегкий труд, и что, ну, допустим, у меня в бизнес-плане, когда я рассчитывал, было, что вот я в интернете там начитался, что будет 70 килограмм меда с каждого улья. Думаю, так, ну, прекрасно, так, при продаже хотя бы даже 1000 рублей, 20 килограмм оставляю пчелам, 50 у меня остается, у меня 35 ульев, ну, классно. Думаю, все, инвесторам денежку отдам, себе заберу, как бы мне хватит, и потихоньку пойдем дальше. Но я получил 30 килограмм, и из этих 30 25 пришлось оставить пчелам, и вот 5 пошло на продажу. Вот такая математика случилась.
4: Как выруливать из этой пчелиной математики?
5: Пришлось выруливать тем, что проект ставится на стоп, я иду работать в найм, зарабатываю деньги и параллельно вместе с работой с наймом организовываю и этот процесс. То есть вот на следующий год у меня уже состоявшаяся команда в гостинице, я понимаю, на кого, какую ответственность я могу перекладывать, и, соответственно, я понимаю, что у меня появляется время для спокойной работы, в том числе на своей ферме.
1: Строго по делу на Business FM.
3: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом шестого сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседует главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
6: Первой массовое производство йогуртов начала компания «Данон». Фирму в 1919 году основал создатель йогурта, испанский предприниматель Исаак Карасо. На первых порах йогурт продавался как лечебное средство, только в аптеках, исключительно по рецепту. Сейчас «Данон» – один из мировых лидеров в производстве продуктов питания. Первые в деле на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
6: Карьера на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал», фермер Илья Краснопеев.
6: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
4: А по кулисам что, не вспоминаешь и не скучаешь?
5: Я не скучаю, честно. Артисты проживают тысячи чужих жизней. И это прекрасно, и это прекрасно. И это очень тяжелый труд, фантастический тяжелый труд. Но я понял, что я хочу прожить тысячу своих жизней. И насколько вы можете уже услышать, Илья, они действительно у меня очень разные. Я уже и там, и сям побывал, и абсолютно в разных должностях, абсолютно в разных странах. Поэтому и чувствую себя прекрасно.
4: А какая из этих жизней все-таки была самой успешной, интересной и той, о которой ты думаешь, что будешь вспоминать потом с наибольшим наслаждением?
5: Самая лучшая роль – это роль папы. Моей дочери 1,4 года, ее зовут Эмма. Вот это, наверное, самая сложная, тяжелая и прекрасная роль, которая будет сопровождать меня на протяжении всей жизни, потому что вот эту роль от нее никуда не убежишь. Остальные, должность управляющего, должность ведущего, должность актера, это вот такое все вечно перетекающее.
4: Если, допустим, все-таки пчелы разродятся на 50 килограмм меда, да, то появится роль таки владельца большого экологического медового и там еще и панты оленей. Вот это все может быть, это возможно в будущем. А в настоящем ты все-таки не просто фермер, но ты снял про себя программу, отправил ее на конкурс. Кстати, большой, сложный, там сотни работ тоже приходят, не меньше, чем в театральном училище конкурс. И победил.
5: Везение. Это удача. Как говорит, ну, моя мама всегда говорит, везет тому, кто везет. Надо просто заниматься тем, что нравится. То есть эта программа, на самом деле, как она вообще родилась? Да, что такое Люхина ферма и вообще как она мне пришла в голову? Я изначально, когда закрывался хостел в 23-м году, я понимал, что мне в хостеле очень тесно, мне некуда расти, мне хочется большим бизнесом туристическим поуправлять. И я начал строить большой проект «Арт-резиденция», там, где рассвет, вот как раз-таки на этой земле, на сельскохозяйственной. Я нарисовал очень большой проект, там впервые в жизни составлял финансовую модель. И прошел там большой путь, который, ну, по факту ни к чему не привел, только, ну, к моему какому-то внутреннему росту. И когда я столкнулся с тем, чтобы вывести сельскохозяйственную землю в землю рекреации, да, там, где можно строиться, делать такой туристический бизнес, что нужна подпись самого президента России, ну, я понял, что это нереальная история. Соответственно, нужно как-то все это передумать, как-то переформулировать и переизобрести. И вот когда я уже был в Бразилии, второй раз уже когда туда переехал, там прожил 2 года по итогу, в конце 24-го года мне вот откуда-то из просторов интернета попадается ферма Кларксона. Это создатель Топ Гира, Джереми Кларксон.
4: Джереми Кларксон.
5: И он просто обычный человек, который всю жизнь занимался автомобилями, знает про них все, начинает рассказывать про свое фермерское хозяйство. А как это у него вообще, как у него это было? У него была ферма, которую он сдавал в управление, и там просто отдыхал иногда. Там красивое место у него. А денег ничего не приносило. И тут он такой, займусь-ка я этим. И вот он построил весь бизнес на этом медиапроекте. То есть у него там уже и гостиница, и ресторан они сделали, и фермерскую продукцию. То есть у них там ресторан заточен на то, что они делают все из фермерской продукции. И я посмотрел, думаю, блин, это же гениально. Я говорю, вот что я должен делать. Все же в нашей жизни не просто так. И я понимал, что у меня есть актерское образование. Я уже занимался бизнесом. Туристическим бизнесом, да, то есть я про это много знаю. Я знаю очень многих людей в Республике Бурятия, там, министра туризма, там, ну, в разные кабинеты там можно было заходить. Я такой, ну, почему бы не попробовать? И вот моя жена меня в этом поддержала, рискнул и просто начал в интернете рассказывать, что вот у меня есть земля, я хочу здесь вот это, вот это, вот это, вот это. И потом я уже начал искать и кредиты, и госфинансирование, и ничего не получил, и уже думал отчаяться. Но в жизнь пришел инвестор, говорит, Илья, держи, получится, не получится, дерзай. Вот так мы и сняли, получается, у нас там 2 серии и 1 серия знакомства на 15 минут. Вот так это получилось.
4: Ну что ж, дело за малым. Стать телезвездой, и тогда все бизнес-проекты имеют шанс получить совсем другую жизнь. Давай на этом мы сегодня поставим точку, ну, точнее, многоточие. Потому что, честно, интересно будет иногда узнавать, как там у тебя дела.
5: Хорошо, спасибо большое.
4: Спасибо, это Илья Краснопеев, актер театра и кино, фермер, управляющий гостиницами, менеджер из Бразилии, ну и просто необыкновенный парень из Бурятии.
5: Спасибо большое.
1: Строго по делу на Business FM.
8: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новые области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта. Опуская детали и цифры. Камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощно и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно два раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
1: Сумма технологий на Business FM. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
10: Все золото мира на Business FM. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Усть-Катав, Челябинская область, 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение.
10: Как появлялись города на Business FM? Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России.
2: Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год, а на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберриз. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
15: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
16: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце. Но там был государственный визит, а тут уже визит Трампа рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние — Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
17: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
18: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, в это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход — это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
17: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
19: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов. либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 27-го года.
17: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
20: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 27 год в срок до 30 апреля 28 года и налог уплачиваем до 15 июля 28 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
17: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
21: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кью-Уэст или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военно интервенция, как мы это себе представляем по учебникам, или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
3: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, а в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
22: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
23: «Мир». Каждый день в твоих руках.
24: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
26: Строго по делу.
25: победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
0: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
25: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
7: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
6: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
25: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным «Коммерсанта», обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
8: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
26: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку. Вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
8: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
8: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
3: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
2: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
9: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
2: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями слушателям своим саксофоном, и это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно, говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
10: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытно.

0: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности, людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до -35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериала. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Увлекулиев. Постпред России Прион Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальном валют в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегически.

0: политической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
1: Подробности.
3: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
2: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Склинчук.
4: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
2: Павел Склинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
5: Капитан Юнити сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
6: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
5: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
7: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
8: В каком состоянии экипаж сейчас?
7: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
5: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Бизнес ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
9: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
5: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Бадоев продолжит.
10: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». «Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен», говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: «Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что оно показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важен, да, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
10: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице Али Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Washington Post сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
12: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике, это все важная, такие сильные стороны.
10: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пэн Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фихтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
1: Долгопрудный. 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города.
15: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе, что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
1: Карьера на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
15: Подробности.
3: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
2: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил «Бизнес-ФМ» адвокат политолога Михаил Бирюков.
17: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
2: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
18: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росфал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
2: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
18: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
2: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиции». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроет, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
19: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время в течение нескольких месяцев все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это безусловно позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
2: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
19: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
2: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
15: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысячи льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки. Хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
0: 8.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 5 человек, в том числе ребенок, ранены в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Повреждены многоквартирные дома, промышленные объекты, школы и дворец культуры, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло 20. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Северский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников. Есть погибший, 1 человек ранен. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Также начались пожары на территории 2 предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Российские войска ночью ударили по центру обработки данных Космонова в Киеве, который обеспечивал поддержку систем спутниковой связи Starlink, сообщили в Минобороны. В Одесской области российские военные поразили портовый пункт Вилково, через который поставляли оружие и боеприпасы из Европы. Логистический центр «Новая почта», где хранили грузы для ВСУ. Автомобильный мост, через который перевозили военные грузы. Кроме того, в Черном море поражено судно, доставлявшее товары для украинских войск. Завершена эвакуация 25 моряков с горящего судна «Триумф» в Тихом океане у берегов Камчатки. Пострадали 7 человек, 3 из них госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии. Ранее в Тихом океане загорелось рыболовное судно. На борту находились 29 человек. Мимо проходящее судно «Персея» подобрало 25 из них. Судьба еще 4 моряков неизвестна. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. Чему готовятся арендодатели? Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте 3-летнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. Армия США готовится к военной операции на Кубе, это утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Вайлдберрис. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
23: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
22: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что он не ревнует Си Цзиньпина к Дональду Трампу, потому как в политике такая категория неприемлема. Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, но вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
4: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние: Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить план или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
22: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился». Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателя? Евгений Перельчук подробнее.
6: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
6: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
5: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то? Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
6: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
8: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
6: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
22: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
9: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кью-Эста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как Венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
22: Станислав Ткаченко. В Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
21: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркулана хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста, фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
21: Сумма технологий на Бизнес FM. Погода в Москве.
22: Плюс 10 в столице сейчас, днем до плюс 17. Осадков сегодня не ожидается. 9:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным «Коммерсанта», обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Продолжит Валерий Убадоев.
11: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
11: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
11: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес.ФМ.
22: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
14: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес.ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
16: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
14: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей, но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
1: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
14: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.

0: показывать всяких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Но пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень-очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
1: Алексей Хохунов. В случае успеха эксперимента такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов.
2: Прямо сейчас.
1: Взрыв прогремел во время сварочных работ на Ильгинском угольном месторождении в Якутии. Есть погибшие, сообщили в прокуратуре региона. Все подробности в ближайшем выпуске новостей.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Британские ученые доказали.
5: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
4: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Взрыв произошел на резервной насосной станции на Ильгинском месторождении в Якутии. В результате есть погибшие, сообщила прокуратура. По факту происшествия начали проверку. Взрыв произошел при производстве сварочных работ. Обстоятельства устанавливаются. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленную зону Невиномыска в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров. По оперативным данным, пострадавших разрушений нет. В ночь на субботу Владимиров сообщал, что под Невиномыском отражают налет беспилотников на промзону города. Иран передал США 7-дневный план по открытию Армузского пролива. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По данным Wall Street Journal, Трамп отклонил предложение Тегерана и рассматривает новые удары по Ирану. По информации источников издания, американский лидер пока не принял окончательного решения. На его позицию могут повлиять итоги промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. При этом о масштабе возможных ударов также не говорится. Хакеры Shiny Hunters похитили медицинские данные сотрудников ФБР. Как сообщает Рейтер, хакеры передали эти документы небольшой группе журналистов, заявив, что взломали сайт спецслужбы, похитили от 2 до 3 терабайт.

0: данных. По словам основателя компании Nexo Shoe, бывшего сотрудника ФБР Эрика О'Нила, утечка данных может представлять серьезную контрразведывательную угрозу, поскольку полученная информация представляет интерес для иностранных спецслужб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Новая Госдума соберется на первое заседание 30 сентября. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом девятый созыв будет не слишком сильно отличаться от восьмого, говорят эксперты. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Но их родные и друзья говорят, что условия жизни у них плачевны. Мягкая сила китайской дипломатии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателя КНР не публичные фигуры. А Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. Подробнее в эфире «Business FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом девятый созыв будет не слишком сильно отличаться от восьмого.
1: Подробности.
3: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
2: Девятый созыв Госдумы будет продолжением восьмого, считает политолог Павел Скрянчук.
4: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели, а оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная, и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что девятый созыв во многом это продолжение восьмого.
2: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Это сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелина в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают, продолжит Диана Чубанова.
5: Капитан Юнити сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
6: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
5: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
7: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
8: В каком состоянии экипаж сейчас?
7: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
5: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Бизнес ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
9: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
5: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнений с Меланией Трамп, женой американского президента. Продолжит Валерий Убадоев.
10: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты. Они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт и визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
10: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Washington Post сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
12: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это ее важная, такие сильные стороны.
10: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пэн Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
1: Другим наука на Business FM.
3: 9:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Продолжит Светлана Чередникова.
4: Главная премьера автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м в вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
5: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие, был бренд такой, привозили аналог Cherry под названием New Way. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
4: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
5: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
4: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
6: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Peugeot, да, во Франции, они на тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылкой на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть рекламу вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели Cherry Tiggo 4, Cherry Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот Северная Америка пока просто пошлины не выпускают, и так бы они там еще шарухнули.
4: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
7: Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз, а на закрытии находился на отметке 2270, потеряв проценты 0,8. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок к нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
8: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
9: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
8: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
7: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
10: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
9: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
10: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
7: Наталья Пырьева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84 рубля 34 копейки. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
1: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
11: Девять 9:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Российские войска сегодня ночью ударили по центру обработки данных Космонова в Киеве. Он обеспечивал поддержку систем спутниковой связи Starlink, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Одесской области российские военные поразили портовый пункт Вилково, через который доставляли оружие и боеприпасы из Европы, логистический центр «Новая почта», где хранились грузы для ВСУ. Также поражен автомобильный мост. Кроме того, в Черном море ударили по судну, доставлявшему товары для украинских военных. Автономные ИИ-агенты компании OpenAI пытались взломать 3 правительственных сайта США. Они на портале Министерства образования пытались собрать данные, извлекли информацию из бюро переписи населения с помощью найденных в интернете учеток, а также выложили на форум публичные сведения комиссии по ценным бумагам и биржам. OpenAI уведомила десятки организаций, в том числе правительства и университеты, чьи веб-сайты могли пострадать из-за использования модели искусственного интеллекта во время тестирования технологии, пишет Bloomberg. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу, который проходил в России. В Софии. Спортсмены завоевали 15 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпиаду. Россияне выступили на турнире под национальным флагом и гимном. Минувшая пятница стала самым холодным днем в Москве с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным базовой метеостанции столицы, максимум в течение вчерашнего дня составил всего плюс 12,2 градуса. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. Чему готовятся арендодателям? Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. Армия США готовится к военной операции на Кубе, это утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям? Все подробности в эфире. Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Вайлдберрис. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
12: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
7: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что он не ревнует Си Цзиньпина к Дональду Трампу, потому как в политике такая категория неприемлема. Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, но вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
13: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому в целом прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние: Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
7: Малек Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, сильно расстроился. Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателя? Евгений Перельчук подробнее.
14: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
15: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
14: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
16: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов. либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
14: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
14: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
7: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
18: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников, и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Ки-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
7: Станислав Ткаченко. В Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
1: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
20: «Мир». каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
7: Плюс 11 сейчас в городе. Днем преимущественно облачно, до плюс 17 сегодня. Дождей не ожидается. Завтра небольшие дожди, и тоже днем будет до плюс 17. Десять 15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ».
22: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
23: Юра Борисов отправился на девятую планету. Новая российская фэнтези с таким названием на этой неделе выходит в прокат. Девятая планета – боевик, в центре которого автомеханик Дима. После обморока он приходит в себя в больнице и внезапно осознает себя совсем другим человеком. Во сне он вспомнил, что служил на загадочной планете, истреблял инопланетных монстров и влюбился в незнакомку. Это роль Ирины Старшенбаум. Отзывы первых зрителей неоднозначные, но все сходятся в том, что это очень красивое кино. Многое снималось на йеменском острове Сокотра. Вот что о девятой планете говорит ее режиссер Николай Рыбников.
24: Мы очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Нужны были настоящие живые русские люди, которые оказываются в необычных обстоятельствах на девятой планете. Нужны были очень хорошие актеры, которые отражают русскую душу, и чтобы перенести их в какие-то другие обстоятельства, непривычные для России. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер, русская любовь внутри. Юра Борисов, конечно, большой глубинный актер, который предлагает очень много с точки зрения своего персонажа и очень много полезного, то, что украсило картину. Международному зрителю будет интересно то, что мы умеем и постоять за себя, и умеем дружить, и умеем любить. И мне кажется, это важные аспекты этого фильма.
23: Это был режиссер Николай Рыбников, снявший фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли 16+, уже в прокате.
22: Современное искусство.
23: В музее Москвы открылась ярмарка «Совриска Блазар», младшая сестра «Космоску». Блазар позиционируется как трамплин для молодых художников, поэтому цены там демократичнее. В соцсетях о новом выпуске этой ярмарки не так-то много. Кто-то нашел немало свежего и любопытного. Среди первых посетителей «Блазар» была культуролог, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства» Наталья Никулина.
25: Мне показалось достаточно интересным ходить по Блазару. Представлены были и секции с независимыми художниками, большое количество галерей. Одну работу я незапланированно купила. Произведение Маши Александровой. Ее представляет сообщество сибирских художников России. У нее среди интересных работ можно заметить такие шпалеры с вышивкой, которые отражают разные состояния. Например, страх, копошение. Вот я купила небольшую работу с надписью «Копошение» на фоне пейзажа. В целом наполнение выставки достаточно разнообразное. Мне кажется, каждый может найти что-то интересное. Мне показались интересными работы Леры Смирновой для Set Project. Ее работы представляют надписи на английском, на кружевах. Смотрится концептуально, вместе с тем как-то традиционно. В общем, любопытное совмещение нескольких тенденций. Еще мне понравились работы Иры Иванниковой-Давыдовой. Это коллекция деревянных кубиков, на которых представлены разные паттерны в интерьерах. Чтобы сделать свою масштабную работу, она перебрала 100 тысяч фотографий. Ей показалось любопытным, что люди при выборе интерьера ориентируются либо на цвета яркие, либо наоборот неяркие. Еще бы я выделила стенд «Мнение редакции может не совпадать подать работы необычные. В них представлена достаточно темная эстетика, но очаровывающая. Ценовой диапазон разнится. То есть я заметила, что 4000 точно можно приобрести небольшое произведение искусства. Есть, конечно, много работ и больше по масштабу, и больше по стоимости.
23: Наталья Никулина, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства», о работах и ценах на ярмарке «Блазар» в Музее Москвы. Открыто до воскресенья включительно 6+.
22: Выставки.
23: Если хочется поехать в Японию, то сейчас это можно сделать довольно оперативно, не покидая российскую столицу. В музее «Зиларт» открылась выставка «Ма. Пространство между». Идеально, чтобы замедлиться. Сад камней, чайный дом, японский видеоарт. О концепции проекта рассказывает сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» Анна Гусева.
0: Это выставка переживания этого японского понятия «ма», которое определяет то, как бы, можно сказать, пустоту, то, чего нету. Мы обычно привыкли заполнять пустоту, японцы же оставляют и понимают пустоту как некое звучащее и полное понятие. В центре экспозиции сделан дизайн японского сада японским мастером Накатаки Ясуо, сухой сад или сад камней, так как этот сад построен внутри пространства, и Накатаки Сенсей разрабатывал сад, уже думая о том, какая будет экспозиция вокруг него, и он пытался этим садом выразить свое представление японцев о ма. Сад построен на равновесии, в том, как баланс формы, которые выражены в камнях массивных, и пустоты, которая выражается в белом гравии, как вот они звучат и как они выстраиваются в единую гармоничную композицию. Вокруг архитектор построила пространство Энгава. Энгава — это такая как бы веранда, которая в традиционном японском доме устраивается между пространством дома и окружающим пространством. Здесь же это связующее пространство между садом и тем, как зритель входит в пространство выставки. Таким образом, он проходит по Энгаве и знакомится с живописными уже работами японских художников. Большей части они принадлежат к направлению нихонга, это японская живопись. Кроме того, есть отдельная экспозиция видеохудожницы Мамико Сэмура, тоже является частью экспозиции «Чайный дом» и небольшая экспозиция на тему сада Родзи, который ведет к чайному дому.
23: Анна Гусева, сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» в Зиларте. Она будет работать до 20 марта следующего года. 0+.
22: Театр.
23: Петр Ширишевский готовит премьеру «Мастер и Маргарита» в театральном агентстве «Арт-партнер». Играют на сцене театра «Маска». Обещают, что образы Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны переплетутся с образами мастера и Маргариты. При этом все роли у 4 артистов: Игоря Верника, Андрея Максимова, Виктории Верберг и Татьяны Ишматовой. Кастинг был очень долгим. Мы поговорили про новый спектакль с его продюсером, директором агентства «Арт-партнер» Леонидом Роберманом.
2: Содействовано 4 артиста, у которых по несколько ролей. При этом это некие две пары, назовем, Булгаков молодой и его молодая супруга, и Булгаков уже не молодой.
23: Насколько дорогая в производстве такая технически сложная история?
2: Для Трана дешевая быть не может. Для него важны подробности, для него нужны детали. Для него очень важно все, включая и тот самый экран, без которого он уже видимо жить не может, и которые я ненавижу. Это основная причина наших с ним разболовок. Я его убеждаю отказаться, наконец, от экрана и просто сделать спектакль с артистами. Я его понимаю, как режиссера, понимаю, что то, что в какой-то момент он не сможет добиться от артистов, он может это добиться через камеры и через экран. Дорогая постановка, ну, что делать? Знаете, в Испании есть такая поговорка «Ло барато». «Куэста Каро», что в переводе означает «дешевое стоит дорого».
23: Продюсер Леонид Роберман о своем новом спектакле «Мастер и Маргарита». Первые показы на этой неделе в пятницу и в воскресенье 16+. Пока одни спектакли рождаются, другие, наоборот, завершают свою долгую и счастливую жизнь. Так, в Тон-центре, что на Комсомольской, в эти выходные проходят юбилейные и финальные показы легендарного спектакля «Транссиб» мастерской Брусникина. В основе постановки истории и интервью, собранные участниками мастерской и студентами школы-студии МХАТ во время путешествия по маршруту «Москва-Владивосток» в 2016-м. В пути команда разговаривала с пассажирами, сотрудниками поезда, рабочими. Почему важно показать «Транссиб» именно в Тон-центре, объясняет художественный руководитель этой культурной институции Катя Бочевар.
3: «Транссиб» снимался на железной дороге, он был придуман для железной дороги. Мы знаем, что этот спектакль будет играться в последний раз. То есть он закрывается, он начался на железной дороге, и, как мне кажется, он должен закончиться на железной дороге. И нет никакого другой культурной институции, которая бы находилась прямо на вокзале, внутри вокзала, и закон просто на расстоянии вытянутой руки ходили поезда. Собственно говоря, сам вокзал стал бы декорацией спектакля. Это идеально. Поэтому, когда к нам с этой мыслью студия Брусникина обратилась, то для нас стало очевидно, что это логично. Так и должно быть.

0: Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интеравтоцентр, Южное шоссе 1, geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Знай меру. Вержение камня, упоминаемое в Библии мера длины, без строго определенного числового значения. Предполагает, что она составляет несколько десятков метров. Исходя из названия, должна равняться расстоянию, на которое человек в состоянии бросить камень. Схожая по сути мера длины – перестрел. Расстояние полета стрелы встречается в русском эпосе «Слово о полку Игореве».
5: «Знай меру» на Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство ввело ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Исключение составили Венгрия и Словакия. Это следует из постановления Кабмина на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу 2 октября. Пошлина будет действовать до 31 декабря 2027 года. Включительно она распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Китай и США договорились о создании специального канала связи для обмена данными о рисках и преимуществах искусственного интеллекта. Об этом говорится в коммюнике Белого дома. В нем отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута во время визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Следующий обмен мнениями между странами по этой теме запланирован на ноябрь. В Бангкоке объявили режим бедствия из-за сильного наводнения на фоне непрекращающихся дождей. С 24 сентября в столице Таиланда выпало почти 300 миллиметров осадков, из-за чего основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду. Районные администрации разворачивают пункты временного размещения в незатопленных административных зданиях и школах. Вулкан Шевелыч, извергающийся на Камчатке, сегодня выбросил столб пепла на высоту 8,6 километра при высоте самого вулкана 3,2 километра. Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана. Для Шевелыча установлен оранжевый код авиационной опасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Новая Госдума соберется на первое заседание 30 сентября. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го, говорят эксперты. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья говорят, что условия жизни у них плачевные.

0: Жуткая сила китайской дипломатии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. А Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. Подробности в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
1: Подробности.
2: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
0: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Склянчук.
3: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
0: Павел Склянчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Это сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелина в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают, продолжит Диана Чубанова.
4: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
5: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец в момент ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
4: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
6: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
7: В каком состоянии экипаж сейчас?
6: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
4: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
8: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
4: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнений с Меланией Трамп, женой американского президента. Продолжит Валерий Убадоев.
9: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». «Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен», говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: «Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
9: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице Али Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
11: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важная, так и сильная сторона.
9: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
14: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
1: Сумма технологий на Business FM.
0: 10:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Продолжит Светлана Чередникова.
15: Главный премьер автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска МТ-8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Grand Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
16: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд такой, привозили аналог Черри под названием New Way. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
15: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
16: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
15: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
17: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Cherry Tiggo 4, Cherry Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северную Америку пока просто пошлины не выпускают, а так бы они там еще шороху не вели.
15: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз, а на закрытии находился на отметке 2270, потеряв проценты 0,8. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайруллиным.
18: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это, ну вот падали и Русал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное коммодити, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
19: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
18: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
0: Тимур Хайруллин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
20: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшими объемными предложениями, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
19: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
20: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны, объем покупок валюты со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
0: Наталья Пырьева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84 рубля 34 копейки. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
21: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
21: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
21: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
23: и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение.
21: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. За минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию Белгородской области. В Борисовском округе погибли 2 мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 19 сентября в Валуйском округе. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 6 человек, один из них в тяжелом состоянии. Ранее Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 645 украинских беспилотников самолетного типа над российскими территориями. Причиной взрыва на Ильгинском угольном месторождении в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды насосной станции. Об этом Интерфаксу сообщила компания «Ильгауголь». ЧП произошло сегодня во время сварочных работ на резервной насосной станции. Погибли несколько человек. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они ликвидируют последствия аварии, угрозы для сотрудников основного производственного комплекса на территории месторождения нет.
3: Иран готов перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на ограничение полетов иранских авиакомпаний. Об этом сообщил советник верховного лидера страны Мохбер. По его словам, это будет ответ на согласованную с США враждебную политику ряда стран. Полеты в регионе будут либо для всех, либо ни для кого. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Матч Лиги наций Венгрия-Украина завершился массовой дракой футболистов. Игра проходила в Будапеште. На последних минутах встречи украинец Назаренко получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля. После этого словесная перепалка быстро переросла в массовую драку, к которой присоединились игроки обеих команд, включая запасных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южные регионы России попали сегодня под атаку беспилотников. В Краснодарском крае, по уточненным данным, из-за падения обломков БПЛА погибли 3 человека, 2 ранены, это сообщает оперштаб края. А также обломки БПЛА повредили 2 промышленных предприятия и жилые дома. В Ростовской области ранены 5 человек, повреждены жилые дома, промобъекты, автомобили. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. Чему готовится арендодателям? Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. Подробности в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников на южные регионы России. Есть раненые и погибшие. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, в Северском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА погибли 3 человека, 2 ранены. В Краснодарском крае под ударом оказался Северский район. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Зафиксировано возгорание на территории 2 предприятий в районе. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
5: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
0: Жительница станицы Северская Евгения. В соседней Ростовской области ранено 5 человек, 1 в Таганроге, еще 4 в Азове, среди них ребенок. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивавший работу Старлинка и Одесской области, где атакован портовый пункт, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Администрация Трампа направит Киеву почти 400 миллионов долларов, выделенные Конгрессом, но без ракетного комплекса Патриот, пишет Рейтер. Что означает для и Киева это, расскажем в ближайшее время на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Вайлдберрис. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
4: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Он сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, однако вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом. Комментирует политолог Малик Дуда.
6: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце. Но там был государственный визит, а тут уже визит Трампа большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
0: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился». Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Подробнее Евгений Перельчук.
7: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
8: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
7: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
9: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
7: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
10: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
7: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
23: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На следующей неделе на Бизнес FM.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
23: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Плюс 12 в городе сейчас. Днем сегодня до плюс 17. В основном будет облачно, но без дождей. Завтра небольшие ожидаются и тоже до плюс 17 в воскресенье. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В столице начались первые забеги в рамках московского марафона на 10 километров. Участники стартуют от университета имени Ломоносова и бегут до Лужников. Маршрут проходит через улицу Косыгина, Бережковскую, Смоленскую, набережную, Бородинский мост, а также Ростовскую, Савинскую и Новодевичью набережную. Проезд на этих участках закрыт. Основной старт на 42 километра состоится завтра. О том, где нельзя будет проехать и припарковаться, расскажет Сергей Гордеев.
23: Подробности.
12: 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Мариинской, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинский и Садовнические проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений будет запрещена парковка.
0: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу в России. Старты проводят ежегодно, начиная с 2013-го. Количество участников достигает 50 тысяч человек. Почему год от года растет ажиотаж вокруг массовых забегов и какой результат марафона считается средним, рассказывает сооснователь бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
13: Мы с каждым годом видим все больше и больше новичков на наших стартах. У нас увеличивается общее количество участников, все становится очень много молодежи. И, например, вот ночной забег в этом году, который у нас был, собрал 26 тысяч участников, из которых половина – это люди молодого возраста, 25-35 лет. На самом деле, хорошее достижение, потому что до этого у нас аудитория была постарше 35 лет, и старше была основная кора аудитории. Сейчас она моложе. А дальше, если говорить о опытных и неопытных, очень много неопытных. Например, большой фестиваль бега, который в этом году собрал рекордное количество и зрителей, участников, около 150 тысяч человек. Как раз, если говорить про участников, то где-то 60% это были новички. Московский марафон в этом плане не исключение. Там тоже очень много новичков, особенно на дистанции 42 километра. И сейчас среднее время пробегания марафона достаточно высокое. Это 3 часа, по-моему, 20 и 3 часа, по-моему, 30 минут, где-то так. Это быстрее, чем было до этого. В целом сейчас скорости увеличились. Если раньше из 3 часов пробегало около 100 человек, сейчас их намного больше.
0: Дмитрий Тарасов. Суммарный призовой фонд московского марафона составляет порядка 12 миллионов рублей. Денежные призы получают первые 10 мужчин и 10 женщин, прибежавших к финишу раньше всех. Победитель получает около миллиона рублей. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовая организация считает, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Продолжит Валерий Убадоев.
14: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
16: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
14: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по миллиарду рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам сетям различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
15: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
14: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Крупнейший из известных выкупов в истории был выплачен в 1996 году за похищенного сына гонконгского миллиардера Ли Кашина. Виктор Ли был освобожден через сутки после похищения. Рекордную сумму в миллиард гонконгских долларов, в сегодняшнем эквиваленте это примерно четверть миллиарда долларов США, затребовал и получил Чун Цэ Кун, который был известен в криминальных кругах под кличкой «Большой транжира». В следующем организованном им грандиозном похищении ставка была пониже – 160 миллионов американских долларов. А жертвой Чун Цэ Куна стал сын основателя гонконгской девелоперской группы Уолтер Квок, которого гангстер держал в клетке до получения выкупа. Через год после этой истории большого транжиру наконец удалось задержать. По решению китайского суда Чун Цэ Кун был расстрелян. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Первые в деле.
17: Первый. Массовое производство йогуртов начала компания «Данон». Фирму в 1919 году основал создатель йогурта, испанский предприниматель Исаак Карасо. На первых порах йогурт продавался как лечебное средство, только в аптеках, исключительно по рецепту. Сейчас «Данон» – один из мировых лидеров в производстве продуктов.

0: Вернулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант. Его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
1: Карьера на бизнес-ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Северском районе Краснодарского края 3 человека погибли, еще 2 пострадали при атаке беспилотников ВСУ в ночь на 26 сентября, сообщает оперштаб региона. По его данным, пожары, возникшие на территории предприятий, потушены. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о возгорании на 2 предприятиях из-за атаки беспилотников. Также были зафиксированы обрывы проводов на железнодорожной сети, задерживались в пути 6 пассажиров. Поездов. Сейчас движение восстановлено. В оперштабе отметили, что в регионе нет света. У около 26 тысяч жителей ведутся ремонтные работы. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он написал об этом в своем канале на платформе «Макс». Сигнал тревоги поступил в 10:17 по Москве. Рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва решила пригласить на него президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главу Совфеда Валентину Матвиенко. Также приглашение получат ректоры известных российских вузов и представители экспертных сообществ. Кроме того, как отметил источник, в Госдуме среди приглашенных на первое заседание экс-председатели Палаты парламента, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который возглавлял Госдуму 4-го и 5-го созывов, и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он был спикером Госдумы 6-го созыва. Первое заседание в новом составе пройдет 30 сентября. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая Госдума соберется на первое заседание 30 сентября. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Думе, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го, говорят эксперты. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в 3-й раз подряд. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным ДИП-представительства, угроз жизни моряков нет, но их родные друзья говорят, что условия жизни плачевны. Мягкая сила китайской дипломатии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры, а Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов.

0: Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом девятый созыв будет не слишком сильно отличаться от восьмого.
1: Подробности. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
0: Девятый созыв Госдумы будет продолжением восьмого, считает политолог Павел Скрянчук.
2: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что девятый созыв во многом это продолжение восьмого.
0: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Это сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелина в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают, продолжит Диана Чубанова.
3: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и двумя гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала «Бизнес-ФМ» мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
4: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец в момент ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
3: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
5: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
6: В каком состоянии экипаж сейчас?
5: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
3: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
7: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
3: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнений с Меланией Трамп, женой американского президента. Продолжит Валерий Бадоев.
8: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, документы, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже 6-й визит. Сам факт визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
8: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали, как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице Али Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
10: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важное, такие сильные стороны.
8: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: За неделю новости с прошедшей презентации успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление судьбы складного айфона в руках первых пользователей. В двух руках.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: 11:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Продолжит Светлана Чередникова.
4: Главный премьера автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска МТ-8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Grand Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
5: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие, был бренд такой, привозили аналог Черри, под названием Нивэ. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
4: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
5: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
4: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
6: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит, а где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть рекламу вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Cherry Tiggo 4, Cherry Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот Северная Америка пока просто пошлины не выпускают, а так бы они и там еще шороху навели.
4: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз, а на закрытии находился на отметке 2270, потеряв проценты 0,8. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок к нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
7: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это, но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное коммодити, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
8: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
7: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
3: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
9: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
8: Про рубль поговорим. А в краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
9: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны, объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
3: Наталья Пырьева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84 рубля 34 копейки. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей.
1: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Digital» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
1: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Госдуме 9-го созыва будет работать 4 постоянные комиссии и 34 комитета, заявил глава Временной рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Виктор Пинский. В предыдущем созыве, напомню, работали 32 комитета и 8 комиссий. Как ранее сообщал выдвинутый на пост замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, представители партии возглавят 20 из 34 комитетов Госдумы нового созыва. Российская группировка войск «Север» установила контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области. Кроме того, взяли населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны. Кабмин ввел таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран. Исключение составили БАДы из Венгрии и Словакии. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ будет действовать до конца 2027 года. Пошлина распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. В общественной палате предложили ввести федеральную выплату за долголетие. Пособие должно составить 200 тысяч рублей, считает замсекретаря организации Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он отметил, что мера социальной поддержки должна полагаться россиянам, которым исполнилось 100 лет. По его словам, это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южные регионы России попали сегодня под атаку беспилотников. В Краснодарском крае погибли 3 человека, 2 пострадали. Обломки БПЛА повредили 2 промышленных предприятия и жилые дома. В Ростовской области ранены 5 человек. Повреждены жилые дома, промобъекты, школа, ДК и автомобили. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. «Ваша война без нас». По всей Германии прокатилась волна антивоенных протестов школьников, которые требуют не вводить воинскую повинность. Такую возможность рассматривают власти ФРГ. Всего прошло более 100 антивоенных демонстраций по всей стране. Подробности в эфире. «Бизнес ФМ». Атака беспилотников на южные регионы России. Есть раненые и погибшие. В Краснодарском крае под ударом оказался Северский район. Там погибли 3 человека, 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Пожары уже потушены. Без электроэнергии 26 тысяч жителей. О ситуации рассказывает жительница станицы Северская Евгения.
13: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему половине населенного пункта отсутствует.
3: Евгения, жительница станицы Северской. В соседней Ростовской области ранены 5 человек, 1 в Таганроге, еще 4 в Азове, среди них ребенок. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивавший работу Starlink. Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратил вещание один из телеканалов, а в городе наблюдаются проблемы с интернет-связью. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Администрация Трампа направит Киеву почти 400 миллионов долларов, выделенные Конгрессом, но без ракетного комплекса Патриот, это пишет Рейтер. Что это означает для Киева, расскажем в ближайшее время на Бизнес ФМ. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Вайлдберрис. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
14: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Он сообщил, что намерен посетить саммит ОТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае, однако вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом. Комментирует политолог Малик Дудаков.
15: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита ОТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита ОТЭС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился». Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Подробнее Евгений Перельчук.
16: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
17: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавят как доходы от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
16: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
18: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
16: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
19: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
16: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на Бизнес ФМ.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир».
20: каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицо и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 2026 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
12: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: Плюс 13 в столице сейчас, днем до плюс 17, сегодня без осадков. «12.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
12: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
22: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарья Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу три случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник, судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «инфаркт», «инсульт» — это ваши фото, да?
23: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте, да.
22: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
23: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии, потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
22: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
23: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные, но они настолько не принципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль – это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем аэрозолем. Это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое – это большая кака.
22: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержится и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
23: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферолоацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферолоацетата и так далее, существует множество других веществ, те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
22: А что такое попкорновое легкое?
23: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболеванию это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань. По сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
22: То есть получается, что вот эта болезнь попкорнового легкого, она характерна и для вейперов?
23: Она только для них и характерна. Фактически вот с этого-то и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название – иволи. Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-алеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадкой легкого можно будет это вылечить.
22: Посмотрела статистику, и вот то, что касается иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
23: Да, да.
22: Как вы думаете?
23: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селедку под шубой попарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятно-тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки им покупают, и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас большинство уверены в том, что это просто какие-то безвредные дудки, вот и все. Вот курить вредно, а это так, побаловаться.
22: Давайте попробуем разобрать с вами один случай, произошедший совсем недавно. Школьник попал в реанимацию после курения вейпа. У него пошла изо рта пена с кровью и начались судороги. Его экстренно госпитализировали. Врачи рассказали, что он поступил с четкими симптомами инсульта. Не мог ничего говорить, путал слова и фразы. В итоге инсульта не было, как потом оказалось. Ему помогли, но была острая гипоксия. Звучит это все, конечно, жутко. Покурил вейп и чуть ли не получил инсульт. Ни разу, нигде не нашла информации о том, что после курения обычной сигареты у кого-то, когда либо возникали подобные симптомы. Это о чем-то говорит нам?
23: Это неправильная точка зрения. Просто воздействие вот этого аэрозоля, оно более агрессивное на человека. То есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженной гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить, потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит полезнее, а вот это вот вреднее. Нельзя так рассуждать. И то, и другое крайне вредно для организма. Просто одно действует несколько более явно и более быстро, а второе несколько медленнее. Тем не менее, действие то же самое абсолютно. Универсальное воздействие, которое убивает ваши организмы очень быстро на самом деле.
22: Теперь мы тоже стали больше в теме вейпов, электронных сигарет. Спасибо большое.
23: Пожалуйста.
22: Спасибо.
23: Будьте здоровы.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
20: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал

0: хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва решила пригласить на него президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Также пригласят ректоров известных российских вузов и представителей экспертных сообществ. Кроме того, как отметил источник в Госдуме, среди приглашенных на первое заседание экс-председателя Палаты парламента посол России в Белоруссии Борис Грызлов, он возглавлял Госдуму 4-го и 5-го созывов, и директор СВР Сергей Нарышкин. Он был спикером 6-го созыва. Напомню, первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. ВСУ совершили массированную беспилотную атаку на Запорожскую область. За ночь над регионом сбили более 600 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Из-за ударов украинских беспилотников по Запорожской области за ночь погибли 3 человека. Еще 3 пострадали, в том числе 16-летняя девушка. У украинских телеканалов начались проблемы после ударов российских военных по дата-центрам. В частности, телеканал «Новости.лайв» сообщил о сбое вещания, телеканал «Прямой» о недоступности своего сайта. Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра «Космонова», который обеспечивал работу интернета и поддержку системы «Старлинк» в интересах ВСУ. Медведь напал на 2 мужчин в Бурятии. Их госпитализировали. Инцидент произошел в селе Хараши-Бирь Заиграевского района. Об этом РИА Новости рассказали в местной администрации. Хищника удалось ликвидировать на месте. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая Госдума соберется на первое заседание 30 сентября. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Думе, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го, говорят эксперты. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в 3-й раз подряд. Правительство ввело пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Мера вступит в силу 2 октября. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина распространяется на добавки в потребительскую упаковку, маркируемые средствами идентификации. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья говорят, что условия жизни плачевны. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
1: Подробности.
4: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в 3-й раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на 2. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству.

0: совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
1: Девятый созыв Госдумы будет продолжением восьмого, считает политолог Павел Скалинчук.
2: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему, у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что девятый созыв во многом это продолжение восьмого.
1: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Она начнет свою работу уже сегодня. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которая маркируется средствами идентификации и будет действовать до конца 2027 года. Подорожание зарубежных биологически активных добавок может составить до 25%, говорит генеральный директор аналитического агентства ДИЭ. СМ Групп Сергей Шуляк.
3: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
4: Это большой рынок, это большие будут отчисления?
3: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей, и, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют, они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки, и, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последний год отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
1: Сергей Шуляк, гендиректор аналитического агентства DSM Group. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить ставку до 220%, фактически сделав импорт невыгодным. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Отношения между Вашингтоном и Тегераном могут обостриться еще больше после того, как Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана о прекращении огня, пишет Wall Street Journal. Предложенный вариант плана предполагал, что Штаты снимают морскую блокаду, размораживают замораживают иранские активы и отменяют нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры. Комментирует политолог-международник «Восток.Вет» Елена Супонина.
5: Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы из корпуса стражи Исламской революции совершенно не хотят делать Трампу подарок накануне промежуточных выборов в виде прогресса на переговорах. Трамп это хорошо понимает. Он уже как-то даже обронил, что до ноябрьских выборов уже не будет сделки. Другое дело, что большой эскалации накануне выборов он тоже, видимо, не хочет, если только его спровоцируют на это. 7 пунктов, на которые должен был согласиться президент США Дональд Трамп, включали такие условия, на которые Трамп бы наверняка не пошел. Снятие, например, санкций с Ирана чуть ли не полное. Скорее, это был жест, рассчитанный на общественное мнение. Вот смотрите, Иран идет на уступки, Иран готов к переговорам. На самом деле, конечно, иранцы не рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие. Они готовятся к тому, что ударов не миновало.
6: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
5: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная, это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они и состоялись, но, как и ожидалось, ни к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время. Но и это не получилось.
1: Елена Супонина, политолог-международник «Восток.Вет». На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. В пятницу торги марки Brent закрылись на отметке $104 за баррель. Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущими президентами США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще. Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
7: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок-ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес.ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
8: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
7: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
9: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
7: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
13: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
12: Деньги к деньгам. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Проблема Навио-Стокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий миллион долларов за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навио-Стокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега, сотрудник компании Anthropic, в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но прошел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO. Оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навьестокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
12: Сумма технологий на Business FM.
1: 12:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Продолжит Светлана Чередникова.
15: Главный премьера автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска МТ-8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Grand Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
16: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие, был бренд такой, привозили аналог Черри под названием Нивей. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Ауди.
17: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
16: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
15: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
18: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит, а где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с оценкой на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. То есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это? Конечно, выгодно. берут модели Cherry Tiggo 4, Cherry Tiggo 2, это максимально дешевые машины, минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северной Америке пока просто пошлины не выпускают, а так бы они там еще шороху навели.
15: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Business FM.
1: Арестованный 11 мая в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Это сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелина в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают, продолжит Диана Чубанова.
19: Капитан Юнити сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
20: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
19: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
21: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
6: В каком состоянии экипаж сейчас?
21: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
19: Unity застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Business FM родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
0: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
19: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
22: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следователи назвали три возможные причины пожара на рыболовном судне на Камчатке. Техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации судна. Рыболовное судно «Триумф» загорелось в Тихом океане в районе Камчатки 25 сентября. На его борту находились 29 человек. Мимо проходящее судно «Персея» подобрало 25 моряков. Среди спасенных семеро пострадавших, четверых из них госпитализированным, двое из них в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех моряков неизвестна. Расследуется уголовное дело. Представитель Казахстана Тимур Турлов избран президентом ФИДЕ на Генассамблее Международной шахматной федерации в Самарканде. Его противниками на выборах были Вадим Розенштейн и Ян-Хенрик Бютнер из Германии. Изначально Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. В июле ЕС ввел против него санкции. Дворкович добровольно приостановил полномочия, а затем заявил, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для ФИДЕ. В Москве мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку на 23 миллиона 400 тысяч рублей. Женщине позвонили якобы представители правоохранительных органов и лжеспециалисты Росфинмониторинга, которые убедили ее передать все сбережения на инкассацию. Ущерб, причиненный потерпевшей, составляет особо крупный размер, а установление лиц, причастных к мошенничеству, находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре. Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем. Об этом он заявил во время госвизита в Вашингтон главы КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Белого дома. Согласно пресс-релизу, лидеры двух стран обсудили текущие глобальные проблемы. Они также договорились создать двусторонний канал связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южные регионы России попали сегодня под атаку беспилотников. В Краснодарском крае погибли 3 человека, 2 пострадали. Обломки беспилотника повредили 2 промышленных предприятия и жилые дома. В Ростовской области ранены 5 человек. Повреждены жилые дома, промобъекты, школа и автомобили. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. В Бангкоке режим бедствия из-за сильных дождей и подтопления ливня в столице Таиланда не прекращается уже более суток. Соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми, идущими по поясу в воде. Власти открыли временное убежище. Правда, местные жители говорят, что для Таиланда ситуация совершенно не новая. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атака беспилотников на южные регионы России. Есть раненые и погибшие. В Краснодарском крае под ударом оказался Северский район. Там погибли 3 человека, 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Пожары уже потушены. Без электроэнергии 26 тысяч жителей. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
3: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
1: Евгения, жительница станицы Северской, в соседней Ростовской области ранены 5 человек, 1 в Таганроге, еще 4 в Азове, среди них ребенок. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивающий работу Starlink. И из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратил вещание один из телеканалов, а в городе наблюдается проблема с интернет-связью. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Украинская железная дорога сообщила о задержках поездов по всей стране из-за ночных ударов. Зеленский заявил, что также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
5: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
4: Starlink – это полностью распределенная система. И если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink'ом, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутриукраинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Bloomberg ранее писал, что европейские лидеры собирались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встреч в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Wildberries. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
7: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что он не ревнует Си Цзиньпина к Дональду Трампу, потому как в политике такая категория неприемлема. Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Но вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом. Комментирует политолог Малик Дудаков.
8: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит Трамп большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
1: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, сильно расстроился. Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа.
22: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев.
9: О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
9: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на «Бизнес-ФМ».
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
23: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют «индской» или «харабской» по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милуху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили 1000 надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2:4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотезы, основанные на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
22: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
1: Плюс 15 в городе сейчас, днем до плюс 17. Дожди сегодня не ждем. «13:15» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
22: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
24: Юра Борисов отправился на 9-ю планету. Новая российская фэнтези с таким названием на этой неделе выходит в прокат. 9-я планета – боевик, в центре которого автомеханик Дима. После обморока он приходит в себя в больнице и внезапно осознает себя совсем другим человеком. Во сне он вспомнил, что служил на загадочной планете, истреблял инопланетных монстров и влюбился в незнакомку. Это роль Ирины Старшенбаум.
19: фильма.
24: Отзывы первых зрителей неоднозначные, но все сходятся в том, что это очень красивое кино. Многое снималось на йеменском острове Сокотра. Вот что о «Девятой планете» говорит ее режиссер Николай Рыбников.
12: Мы очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубиной драматургии в существовании героев. Нужны были настоящие живые русские люди, которые оказываются в необычных обстоятельствах на девятой планете. Нужны были очень хорошие актеры, которые отражают русскую душу, и чтобы перенести их в какие-то другие обстоятельства, непривычные для России. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер, русская любовь внутри. Юра Борисов, конечно, большой глубинный актер, который предлагает очень много с точки зрения своего персонажа и очень много полезного, то, что украсило картину. Международному зрителю будет интересно то, что мы умеем и постоять за себя, и умеем дружить, и умеем любить. И мне кажется, это важные аспекты этого фильма.
24: Это был режиссер Николай Рыбников, снявший фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли 16+, уже в прокате.
13: Современное искусство.
24: В музее Москвы открылась ярмарка «Совриска Блазар», младшая сестра «Космоскоу». Блазар позиционируется как трамплин для молодых художников, поэтому цены там демократичнее. В соцсетях о новом выпуске этой ярмарки не так-то много. Кто-то нашел немало свежего и любопытного. Среди первых посетителей Блазар была культуролог, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства» Наталья Никулина.
14: Мне показалось достаточно интересным ходить по Блазару. Представлены были и секции с независимыми художниками, большое количество галерей. Одну работу я незапланированно купила. Произведение Маши Александровой. Ее представляет сообщество сибирских художников России. У нее среди интересных работ можно заметить такие шпалеры с вышивкой, которые отражают разные состояния. Например, страха, копошения. Вот я купила небольшую работу с надписью «Копошение» на фоне пейзажа. В целом наполнение выставки достаточно разнообразное. Мне кажется, каждый может найти что-то интересное. Мне показались интересными работы Леры Смирновой для Set Projects. Ее работы представляют надписи на английском, на кружевах. Смотрится концептуально, вместе с тем как-то традиционно. В общем, любопытное совмещение нескольких тенденций. Еще мне понравились работы Иры Иванниковой-Давыдовой. Это коллекция деревянных кубиков, на которых представлены разные паттерны в интерьерах. Чтобы сделать свою масштабную работу, она перебрала 100 тысяч фотографий. Ей показалось любопытным, что люди при выборе интерьера ориентируются либо на цвета яркие, либо наоборот неяркие. Еще бы я выделила стенд «Мнение редакции может не совпадать». Работы необычные, в них представлена достаточно темная эстетика, но очаровывающая. Ценовой диапазон разнится, то есть я заметила, что 4000 точно можно приобрести небольшое произведение искусства. Есть, конечно, много работ и больше по масштабу, и больше по стоимости.
24: Наталья Никулина, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства», о работах и ценах на ярмарке «Блазар» в Музее Москвы. Открыто до воскресенья включительно, 6+.
13: Выставки.
24: Если хочется поехать в Японию, то сейчас это можно сделать довольно оперативно, не покидая российскую столицу. В музее «Зиларт» открылась выставка «Ма. Пространство между». Идеально, чтобы замедлиться. Сад камней, чайный дом, японский видеоарт. О концепции проекта рассказывает сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» Анна Гусева.
16: Это выставка переживания этого японского понятия «ма», которое определяет то, как бы можно сказать, пустоту, то, чего нету. Мы обычно привыкли заполнять пустоту, японцы же оставляют и понимают пустоту как некое звучащее и полное понятие. В центре экспозиции сделан дизайн японского сада японским мастером Накатаки Ясу. лицо, сухой сад или сад камней, так как этот сад построен внутри пространства, и Накатаки-сенсей разрабатывал сад, уже думая о том, какая будет экспозиция вокруг него, и он пытался этим садом выразить свое представление японцев о ма. Сад построен на равновесии, в том, как баланс формы, которые выражены в камнях массивных, и пустоты, которая выражается в белом гравии, как вот они звучат и как они выстраиваются в единую гармоничную композицию. Вокруг архитектор построила пространство энгава. Энгава — это такая как бы веранда, которая в традиционном японском доме устраивается между пространством дома и окружающим пространством. Здесь же это связующее пространство между садом и тем, как зритель входит в пространство выставки. Таким образом, он проходит по энгаве и знакомится с живописными уже работами японских художников. Большей части они принадлежат к направлению нихонга, это японская живопись. Кроме того, есть отдельная экспозиция видеохудожницы Мамико Сэмура, тоже является частью экспозиции «Чайный дом» и небольшая экспозиция на тему сада Родзи, который ведет к «Чайному дому».
24: Анна Гусева, сокуратор и научный консультант выставки «МА. Пространство между» в Зеларте. Она будет работать до 20 марта следующего года. 0+.
6: Театр.
24: Петр Ширишевский готовит премьеру «Мастер и Маргарита» в театральном агентстве «Арт-партнер». Играют на сцене театра «Маска». Обещают, что образы Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны переплетутся с образами «Мастера и Маргариты». При этом все роли у четырех артистов. Игоря Верника, Андрея Максимова, Виктории Верберг и Татьяны Ишматовой. Кастинг был очень долгим. Мы поговорили про новый спектакль с его продюсером, директором агентства «Арт-партнер» Леонидом Роберманом.
15: Задействовано 4 артиста, у которых по несколько ролей. При этом это некие две пары, назовем, Булгаков молодой и его молодая супруга, и Булгаков уже не молодой.
24: Насколько дорогая в производстве такая технически сложная история?
15: Ну, для Трана дешевая быть не может. Для него важны подробности, для него нужны детали. Для него очень важно все, включая и тот самый экран, без которого он уже жить не может, и который я ненавижу. Это основная причина наших с ним размолвок. Я его убеждаю отказаться, наконец, от экрана и просто сделать спектакль с артистами. Я его понимаю, как режиссера, понимаю, что то, что в какой-то момент он не сможет добиться от артистов, он может это добиться через камеры и через экран. Дорогая постановка, ну, что делать? Знаете, в Испании есть такая поговорка «Ло барато куэста каро», что в переводе означает «дешевое стоит дорого».
24: Продюсер Леонид Роберман о своем новом спектакле «Мастер и Маргарита». Первые показы на этой неделе в пятницу и в воскресенье 16+. Пока одни спектакли рождаются, другие, наоборот, завершают свою долгую и счастливую жизнь. Так, в Тон-центре, что на Комсомольской, в эти выходные проходят юбилейные и финальные показы легендарного спектакля «Транссиб» мастерской Брусникина. В основе постановки истории и интервью, собранные участниками мастерской и студентами школы-студии МХАТ во время путешествия по маршруту «Москва-Владивосток» в 2016-м. В пути команда разговаривала с пассажирами, сотрудниками поезда, рабочими. Почему важно показать «Транссиб» именно в Тон-центре, объясняет художественный руководитель этой культурной институции Катя Бочевар.
17: «Транссиб» снимался на железной дороге. Он был придуман для железной дороги. Мы знаем, что этот спектакль будет играться в последний раз. То есть он закрывается. Он начался на железной дороге. Как мне кажется, он должен закончиться на железной дороге. И нет никакого другой культурной институции, которая бы находилась прямо на вокзале, внутри вокзала. И закон просто на расстоянии вытянутой руки ходили поезда. Собственно говоря, сам вокзал стал бы декорацией спектакля. Это идеально. Поэтому, когда к нам с этой мыслью студия Брусникина обратилась, то для нас стало очевидно, что это логично. И так и должно быть.
18: Это легендарный
17: спектакль легендарного человека и его легендарной студии. Это спектакль, который любят вообще сотни тысяч людей. Это Дмитрий Брусникин, которого я знала, с которым я работала, и я к нему отношусь с глубочайшей не только уважением, но и любовью. И мне кажется, что таким образом мы почтим его память, и это тоже очень важно.
24: Катя Бочевар, худрук Тон-центра, о спектакле «Транссиб. Мастерской Брусникина», который в этот уикенд сыграют в последний раз. 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
0: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Слова, проверенные делом.
20: Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас.

0: В том числе в энергетике и нефтегазовой отрасли. Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Он также проинформировал о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии и своей предстоящей отставке, поблагодарив президента России за многолетнее сотрудничество. Брянская область этой ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате повреждены два многоквартирных дома в городе Фокино. В одном из них возник пожар, пострадали 10 квартир. Еще два частных дома повреждены в Брянске после атаки на железнодорожную станцию в Клинцах. Повреждение получил грузовой поезд. В Унеческом районе пострадало железнодорожное полотно. Из-за этого произошла задержка двух пассажирских поездов. В Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения, сообщили в администрации города. Решение принято после предписания главного санитарного врача по Петербургу или области. Ограничения были введены, напомню, 13 марта 2020 года. Позже эти меры постепенно смягчали. Сейчас среди пунктов документа продолжает действовать только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения. Потери Украины в военном конфликте уже приобрели необратимый характер. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дубинский, передает ТАСС. По его словам, ежемесячно Украина теряет убитыми и ранеными 25-27 тысяч человек. Дефицит бюджета вырос до 30 миллиардов евро. Депутат также отметил, что еще в мае 2025 года Зеленский требовал безусловного прекращения огня. Спустя полтора года просит помочь Трампу организовать хотя бы энергетическое или морское перемирие. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство ввело пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Мера вступит в силу 2 октября. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина распространяется на добавки в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Ваша война без нас. По всей Германии прокатилась волна антивоенных протестов школьников, которые требуют не вводить воинскую повинность. Такую возможность рассматривают власти ФРГ. Всего прошло более сотни антивоенных демонстраций по всей стране. В Москве открыто движение после московского марафона, сообщает Дептранс. Сегодня часть улиц в центре и набережной были закрыты для автомобилей. Но напомню, что завтра будет более масштабный марафон и очень много будет перекрытий в городе снова. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Продолжит Валерий Убадоев.
3: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
4: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пушить там сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать

0: маркировку и оплачивать.
1: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Business FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
1: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Business FM.
3: Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца 2027 года. Это не приведет к резкому падению доли импортных БАДов, но они совершенно точно подорожают, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
4: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
5: Это большой рынок, это большие будут отчисления.
4: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. И, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. И, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последние годы отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
3: Сергей Шуляк, гендиректор аналитического агентства DSM Group. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предполагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Отношения между Вашингтоном и Тегераном могут обостриться еще больше после того, как Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана о прекращении огня, пишет Wall Street Journal. Предложенный вариант плана предполагал, что Штаты снимают морскую блокаду, размораживают спрашивают иранские активы отменять нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры. Комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
6: Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы из корпуса стражи Исламской революции совершенно не хотят делать Трампу подарок накануне промежуточных выборов в виде прогресса на переговорах. Трамп это хорошо понимает, он уже как-то даже обронил, что до ноябрьских выборов уже не будет сделки. Другое дело, что большой эскалации накануне выборов он тоже, видимо, не хочет, если только его спровоцируют на это. 7 пунктов, на которые должен был согласиться президент США Дональд Трамп, включали такие условия, на которые Трамп бы наверняка не пошел. Снятие, например, санкций с Ирана чуть ли не полное. Скорее, это был жест, рассчитанный на общественное мнение. Вот смотрите, Иран идет на уступки, Иран готов к переговорам. На самом деле, конечно, иранцы не рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие. Они готовятся к тому, что ударов не миновало.
7: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
6: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная, это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они и состоялись, но, как и ожидалось, к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время. Но и это не получилось.
3: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. В пятницу торги марки Brent закрылись на отметке $104 за баррель. Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущими президентами США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Бизнес FM.
11: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
12: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта. Опуская детали и цифры, камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощной и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно два раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца, и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Без четверти два в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло, продолжит Светлана Чередникова.
4: Главный премьер автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tram Chi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Джили Манджаро. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
5: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд такой, привозили аналог Черри под названием New Way. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
6: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
5: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайские бренды, поскольку европейцы защищают свой рынок.
4: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
7: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. То есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели Cherry Tiggo 4, Cherry Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северную Америку пока просто пошлины не выпускают, а так бы они там еще шороху навели.
4: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Какие возможности дают микробизнесу современные ИИ-технологии, как пользоваться ими максимально эффективно? О том, какие задачи при этом может взять на себя телеком-оператор, в интервью Ивану Медведеву рассказала Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом «Билайн Бизнес».
8: Валерия, в Билайне вы отвечаете за работу с микробизнесом, поэтому для начала давайте определимся, что называется, с терминами. Микробизнес – это кто? Потому что не все понимают разницу между малым бизнесом и микробизнесом.
9: Если говорить с точки зрения законодательства, то микропредприятие – это предприятие с количеством сотрудников до 15 человек и с оборотом в год до 120 миллионов рублей. Все, что выше – это уже малый бизнес, и дальше там по градации идет уже средний бизнес и крупный бизнес. Но когда мы говорим про разработку цифровых продуктов, когда мы говорим про то, чтобы решать какие-то конкретные задачи предпринимателя, понимать его цели и так далее, мы, как правило, больше смотрим на формат работы. Для нас микропредприятия – это предприниматели, которые работают в одиночку. То есть их бизнес-модель и их формат работы – это люди, у которых нет команды и нет возможности нанять большую команду. На самом деле, таких предпринимателей в нашей стране порядка 90%. Для того, чтобы понимать этот сегмент, мы даже внутри в компании ввели термин «солопринеры».
8: А по форме это самозанятые ИП?
9: Да, более 70% из них это ИП.
8: Раньше с вашими коллегами мы говорили о крупном бизнесе, о масштабных таких вот историях, о заводах, карьерах и так далее. Для крупного бизнеса телеком – это далеко не только связь, это и логистика, и безопасность, и контроль. А вот если мы говорим о солопринерах, как вы их называете, вот что телеком для них? Тариф по бюджетнее, чтобы репетитор меньше платил за интернет? Или как? Какой запрос есть от микробизнеса к вам?
9: Безусловно, тариф – это очень важная составляющая любого продукта для этого сегмента, потому что чувствительность к цене очень высокая. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что сама по себе очередная сим-карта подешевле не решит конкретные задачи предпринимателя. Она не поможет ему, например, обрабатывать пропущенные звонки. Она не поможет ему делать анализ конкурентов или сформулировать свое УТП, которое дальше он сможет, например, продвигать на рынке. Поэтому, конечно, нам хочется идти гораздо дальше, нам хочется решать конкретные задачи и помогать в реализации целей предпринимателей. Очень простой пример. Если у нас магазин, и мы ставим видеонаблюдение. Само по себе видеонаблюдение не решает задачу. Например, контроля и анализа того, что происходит. Над продуктом видеонаблюдения есть видеоаналитика. Это уже искусственный интеллект, который анализирует все, что он видит, и по контрольным реперным точкам может подсветить предпринимателю, что в его отсутствии происходило, где были какие-то нарушения. То же самое касается коммуникации. Поэтому мы внедряем над связью, над коммуникациями слой ИИ помощников, которые будут помогать предпринимателю, например, делать расшифровку, саморизацию звонков и выделять дальнейшие действия, которые предпринимателю необходимо сделать для того, чтобы выставить счет этому клиенту или, например, назначить следующий звонок. То есть мы уже переходим к следующему шагу не просто инфраструктуре, а для того, чтобы стать реальным цифровым партнером для предпринимателя. Здесь, конечно, искусственный интеллект и ИИ помощники – выходят на первый план и становятся действительно полезными и могут заменить предпринимателю вот этих вот сотрудников, о которых мы только что говорили. У него нет этих сотрудников. Вот проанализировать конкурентов. Крупная компания для того, чтобы провести анализ конкурентов, она же наймет целый штат консультантов, заплатит им огромное количество денег. С появлением искусственного интеллекта и помощников появляется доступ к огромному количеству аналитических инструментов, которые ему могут помогать работать на уровне крупных корпораций.
8: Ну, смотрите, доступ он получает, но многие ли знают о том, что такой доступ есть, многие ли пользуются вот этими прелестями нашего дивного нового мира с искусственным интеллектом, или большая часть вот этих вот солопренеров все равно вот берут телефон, и это телефон, по которому он звонит, принимает звонки и пишет сообщения.
9: На текущий момент порядка 50% предпринимателей пытаются внедрять и инструменты в свою повседневную деятельность.
8: Важный термин «пытаются», мы к нему чуть позже вернемся, да?
9: Но нам, конечно, гораздо интереснее, а для решения каких задач? И вот здесь пока все не так радужно, потому что в основном это генерация картинок, поиск необходимой информации, формулировка каких-то текстов и так далее. То есть это точечные запросы, которые оторваны от контекста бизнеса предпринимателя.
8: Ну, то есть возможности используются вот буквально на единицы процентов от того, что могло бы быть.
9: Да, если говорить с точки зрения того, где лежит реальная польза, она, конечно, лежит в контуре интеграции ИИ помощников в операционную деятельность предпринимателя, когда ИИ понимает мой бизнес, когда ИИ в контексте моего бизнеса. Именно поэтому мы, например, задумались о том, чтобы пойти немного дальше и не просто ИИ помощников давать, например, там консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению или консультации юристов. Это все точечные, отделенные от бизнеса. Мы сейчас активно разрабатываем и планируем в начале 2027 года запускать мобильное приложение, которое позволит предпринимателю интегрировать ИИ помощников, виртуальную ИИ команду внутрь своего бизнеса, дать доступ к коммуникациям, дать доступ к пониманию тому, что происходит с его воронкой продаж, с его отчетностью и так далее. И вот там, конечно, начнется самое интересное, потому что ИИ инструменты помогут ему вывести, например, аналитику по его клиентской базе на совершенно новый уровень, который до этого мог бы сделать только какой-то крупный клиентский аналитик. Плюс наша задача переходить все-таки не когда у предпринимателя появляется запрос «хочу узнать что-то о ИИ помощника». Нам очень хочется, чтобы инструменты были проактивными, чтобы мы видели, вот смотри, у тебя оттекает база. И мы первыми просигнализировали об этом предпринимателю, потому что мы же видим, падает количество звонков к нему в компанию или растет. Приходят новые клиенты или это возвращаются старые клиенты. Поэтому вот эта вот реализация проактивных сценариев, она будет лежать в основе того мобильного приложения для предпринимателя, которое мы сейчас готовим к запуску.
8: А у предпринимателя останется время на то, чтобы писать промпт для вот этой нейросетки, которая будет ему с этим совсем помогать? Потому что те, кто даже точечно соприкасался с вот этими агентами, с этими большими языковыми моделями и так далее, наверное, уже знают, что самое главное – это промпт.
9: Предпринимателю не нужно становиться промпт-инженером. Предпринимателю не нужно дополнительно проходить обучение. На старте начать чему-то учиться – это значит, что потом на сопровождение это тоже будет требовать огромного количества дополнительных расходов. Настройка, перенастройка. Если это невозможно сходу сделать самостоятельно, значит, это очень сложный продукт, предпринимателю это сразу не подходит. Именно поэтому наша задача сделать продукт настолько простым и зашить все промпты и логику работы таким образом, чтобы предпринимателю не требовалось доп. Обучение и какие-то доп. Специалисты для того, чтобы это внедрить, запустить и с его бизнесом, чтобы это заработало.
8: Когда все научатся, когда применение искусственного интеллекта перестанет быть каким-то конкурентным преимуществом, и все, кто в эту историю не вошел, все просто уйдут с рынка, что тогда?
9: Здесь, наверное, главный вопрос, а что предприниматель будет делать с тем временем, которое искусственный интеллект позволит ему высвободить? Потратит ли он его на развитие своего продукта, на понимание своего клиента, на то, куда ему хочется двигаться дальше, как ему хочется бизнес масштабировать? Я считаю, что все-таки настоящее конкурентное преимущество любого бизнеса не в искусственном интеллекте, а в том, как он используется, какую он пользу приносит, и в том, как это все дальше умеет превращаться в крутой клиентский опыт, клиентский сервис. Конечно, я бы вот высвобожденное время всем предпринимателям советовала тратить на то, чтобы делать просто незабываемый клиентский опыт от взаимодействия с их продуктами. А искусственный интеллект будет заниматься рутинными задачами, на которые, ну, совсем не хочется тратить время.
1: Все золото мира.
10: Салаты и яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорты Геленджика и Сочи временно ограничили работу. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Меры введены в рамках обеспечения безопасности, сообщает Росавиация. Иран пригрозил перекрыть авиасообщения на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Макбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. У берегов турецкой провинции Самсун обнаружили часть хвоста беспилотника. Граждане, заметившие в море неизвестный предмет, сообщили об этом подразделениям береговой охраны. Они извлекли фрагмент дрона из воды, передали соответствующим подразделениям для проведения экспертизы. По факту обнаружения деталей беспилотника начали расследование. В Зимнем дворце Эрмитажа прошла церемония объявления лауреатов Эрмитажной премии. Награду достойный спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко и театральный режиссер Джан-Карло Дель Монако. Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума вместе с Государственным Эрмитажем. Она присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры. Одному гражданину России и одному иностранцу. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южные регионы России попали сегодня под атаку беспилотников. В Краснодарском крае погибли 3 человека, 2 пострадали. Обломки повредили 2 промышленных предприятия и жилые дома. В Ростовской области ранены 5 человек. Повреждены жилые дома, промобъекты, школа и автомобили. Никакие провокации не улучшат положение Украины, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Кроме того, Путин прокомментировал переговоры между США и Китаем. В Бангкоке режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. Соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми по поясу в воде. Власти открыли временное убежище. Правда, местные жители говорят, что для Таиланда эта ситуация абсолютно не новая. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Атака беспилотников на южные регионы России. Есть раненые и погибшие. В Краснодарском крае под ударом оказался Северский район. Там погибли 3 человека, 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Пожар уже потушен, без электроэнергии 26 тысяч жителей. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
12: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
3: Евгения, жительница станицы Северской в соседней Ростовской области, ранены 5 человек, один в Таганроге, еще четверо в Азове, среди них ребенок. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве, поражен центр обработки данных, обеспечивающий работу Starlink. И из-за этого, как сообщают украинцы, СМИ прекратил вещание один из телеканалов, а в городе наблюдаются проблемы с интернет-связью. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Украинская железная дорога сообщила о задержках поездов по всей стране из-за ночных ударов. Зеленский заявил, что также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
14: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
13: Starlink — это полностью распределенная система, и если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink'ом, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутри украинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Bloomberg ранее писал, что европейские лидеры собирались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встреч в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на зоны Wildberries. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
15: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Путин также заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что он не ревнует Си Цзиньпина к Дональду Трампу, потому как в политике такая категория неприемлема. Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Но вопрос его участия будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит намерен посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет конкретных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом. Комментирует политолог Малик Дудаков.
16: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние: Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Источники агентства сообщили, что Зеленский ответил отказом и, цитата, сильно расстроился. Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию Bloomberg о таком предложении Трампа. В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. С 24 сентября в городе выпало почти 300 миллиметров осадков. Соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми по пояс в мутной воде. Наиболее сложная ситуация в восточных районах столицы. Затоплены десятки улиц, вода из переполненных каналов проникает в дома и рестораны. Власти открыли временные убежища и призвали жителей низменностей районов у каналов перебраться повыше. Ситуация обострилась из-за того, что основные каналы заполнились быстрее, чем службы успевали откачивать воду. Тем временем метеорологи предупреждают о новых ливнях и риске наводнений и оползней в ближайшие дни. Для Таиланда ситуация не новая, говорит русскоязычный гид, житель Бангкока Антон Кирлык.
17: Таиланд традиционно сейчас переживает сезон дождей. Обычно ежегодно порядка 40-50 провинций, существующих в Таиланде, подтапливаются. Бангкок тоже ежегодно локально топит. Предшествовал всему это очень серьезный дождь, которого я уже не помню, наверное, года так с 13-го не было, чтобы несколько дней подряд именно на материковой части лил непрерывный дождь. 3 дня назад были очень большие проблемы, также Паттайя пострадала, затопило много улиц, повыбрасывало корабли, то есть был шторм. Бангкок, например, сегодня на утро некоторые районы локально были потоплены. Это из-за большого количества осадков, так как земля скатывается к низине, это локально затапливается. Как правило, 2-3 часа это все уходит. Сегодня, например, с утра я проезжал по Бангкоку. Да, есть местами подтопления, но, в принципе, выбирая правильно маршрут, можно спокойно перемещаться. У меня сегодня экскурсия, я уже проделал по этой стране на сегодняшний день 350 километров. Да, есть участки, где вода по середину колеса. То есть участки дороги чуть подтоплены, а это чуть затрудняет движение, но это не такая уж критическая ситуация. Понятно, что последствия еще будут. И сегодня всем на телефоне в Бангкоке пришло экстренное оповещение о том, что да, остерегайтесь устья реки Чаяпрая, которая по Бангкоку протекает, не оставляйте вещи, поднимайте, потому что возможно подтопление, возможно затопит, поэтому будьте осторожны. Но они информируют. Слишком больших проблем с этим не возникает.
3: Антон Кирлык, гид, житель Бангкока. Власти Таиланда также сообщают о сложной ситуации в Паттайе вблизи города. В отдельных районах уровень паводковых вод достиг 1 метра. Похожая ситуация на юге Таиланда была в ноябре прошлого года, когда сильнейшие за 25 лет наводнения затронули одну из провинций, в частности, город Хатьяй. Пострадали более 240 тысяч домохозяйств, более 1200 жителей эвакуировали.
10: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
18: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
10: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Перинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес-ФМ.
19: ПАО «Сбербанк».
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
23: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил – взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену. И потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
3: Плюс 15 сейчас в столице. Сегодня без осадков. Завтра небольшой дождь и до плюс 17. +14-16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российский литограф с топологией 130 нанометров будет готов к концу этого года. 2 литографа на 350 нанометров уже поставлено предприятием. Об этом в эксклюзивном интервью Бизнес ФМ рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. С ним беседовал Илья Капелевич.
24: Когда мы говорим о технологическом суверенитете в области электроники, хочется понять, о чем мы говорим в первую очередь. О том, что мы сами делаем гаджеты или оборудование для там, государственных нужд, для чиновников, для простых людей, или то, что мы можем это делать самостоятельно. Другими словами, каковы главные цели той программы построения технологического суверенитета, над которой сейчас Россия работает, к чему стремимся?
25: Давайте наведем ясность в терминах, понятиях и определениях. Мы выделяем три
0: вида суверенитета в электронике. Первый вид суверенитета – это продуктовый суверенитет, это возможность наших организаций разрабатывать микросхемы передового уровня и производить их там, где это возможно, контрактным способом, чаще всего в дружественных юрисдикциях Юго-Восточной Азии. Во многих отраслях разработка не играет столь значимой роли, но в микроэлектронике дизайн микросхем, а именно словом «дизайн» называется их проектирование, это ключевой и наиболее интеллектуально емкий этап производства. Второй вид суверенитета – это суверенитет производственный. Это когда мы имеем возможность произвести то, что нам необходимо, на своей территории. И, собственно говоря, третий вид, непосредственно технологический суверенитет, то, как мы его понимаем в микроэлектронике, это возможность производить продукцию без использования иностранных проприетарных технологий, опираясь исключительно на собственную базу, на собственное машиностроение, на собственные технологии, на собственные материалы, на собственную химию. Важно понимать, что по всем трем направлениям мы должны двигаться параллельно. Мы не можем себе позволить сосредоточить наши силы только на разработке или только на строительстве новых фабрик на нашей территории. Все три трека взаимодополняют друг друга, и мы должны работать по каждому из них, потому что есть задачи, которые мы должны решать здесь и сейчас. В этом контексте особенно отмечу электронное машиностроение. Именно наличие собственных средств производства, собственных технологических маршрутов, линеек, построенных на отечественных решений. Это то, к чему мы стремимся. К сожалению, с момента распада СССР и до 2020 года практически мы этим в стране не занимались. Сейчас мы реализуем комплексную программу развития, она так и называется, комплексная программа развития электронного машиностроения, материалов химии САП. Достигли весьма существенных результатов, мы о них регулярно рассказываем. Ну, если вам будет интересно, мы подробно расскажем про это и вам, и вашим слушателям.
24: Ну вот, собственно, давайте этим и займемся сейчас. Давайте говорить именно о фабриках. И здесь сразу возникает вопрос, конечно, про испытания нашего российско-белорусского литографа. Они этим летом уже проходили. Что можно сказать о степени его готовности и когда у нас появится вот это ключевое оборудование, которое обеспечит наш суверенитет именно в производственной части?
0: Оно уже появилось, уже заключены контракты на поставку этого оборудования. Сейчас идет его производство. Две первых машины будут поставлены в интересах наших предприятий. Контракты заключены, ведется работа по их исполнению. Это если коротко говорить про 350 нанометров машину. Если говорить про машину 130 нанометров, в этом году у нас пройдут приемосдаточные испытания, машина будет готова. Сейчас уже идут отдельные этапы приемки этой машины, идет технологическая отработка. Соответственно, до конца этого года работа будет сдана, нами принята, и со следующего года мы будем готовы приступить к контрактации того, чтобы производить и поставлять эту машину в интересах наших предприятий.
24: То, что это 350 нанометров машины, которые уже готовы, 130 нанометров, которые ожидаются в течение там предстоящего периода, там примерно года, по-моему, вы сказали.
0: 130 в этом году мы заканчиваем машину, принимаем работу. Со следующего года мы готовы ее производить и отгружать в интересах заказчика.
24: Ну, то есть в следующем году появится машина на 130 нанометров. Ну, как бы все, кто даже...
0: Появится она в этом году, а со следующего года она станет возможной к заказу и к поставке. А физически образец будет готов в этом году, и приемка этой работы коллеги уже начали.
24: Для какого класса устройств литографы, которые будут работать на этих масштабах, годятся, а для чего они не годятся? Для какой части продукции, которую мы будем выпускать?
0: Давайте немножко ликбеза, чтобы было понятно про нанометры и про спекуляции на эту тему. Но вообще, когда говорят про топологию производственных технологий в микросхемах и говорят эти самые нанометры, это характеристика расстояния между дорожками транзисторов на кристалле микросхемы. Это вот эти самые пресловутые топологические нормы микросхем при производстве. Это первый тезис. Понятно, что поскольку размеры эти очень маленькие, и рассмотреть их можно только в очень серьезную технику при помощи электронного микроскопа, то большей частью, когда компании-производители заявляют вот эти самые размеры, это во многом носит характер маркетингового хода. И на самом деле, сколько там нанометров, 5, 4, 3, 7, но это еще как бы надо разбираться, мы вынуждены верить тому, что компания заявляет в своих рекламных материалах. Это первый тезис. Ну и второй тезис. Есть как бы понятная совершенно статистика. Как вы думаете, какой объем полупроводниковых изделий микроэлектроники производится сегодня по топологическим нормам 350 нанометров и более от общего числа?
24: Об этом я и хотел спросить.
0: Я вам отвечу, 51% всей микроэлектроники, которая производится в мире, производится на топологиях 350 нанометров и больше. А сколько производится микроэлектроники от общего процента ниже 28 нанометров? 16% всего-навсего. И к 35 году, по оценке ведущих мировых компаний, тех, кто занимается работой, анализом рынка полупроводников, к 35 году доля достигнет 17%. То есть вырастет максимум на процент. Соответственно, в ближайшей перспективе все, что больше 350 нанометров, это больше половины того объема, который требуется в мировом хозяйстве. Ну и, соответственно, в нашей стране тоже, потому что мы часть мирового хозяйства, как ни крути. Это все, что касается всевозможных приборов с точки зрения силовой электроники, это все, что касается простых вещей, связанных с микроэлектронно-механическими системами, это все, что связано с производством на зрелых топологиях таких решений, как всевозможные датчики, сенсоры, и это все как раз вот 350 нанометров и выше, поэтому это не зря называется зрелая норма, она действительно зрелая, огромное количество изделий на ней производится. Вы знаете, это как с известной историей про цирк, театр, кино и телевидение. С появлением театра никуда не исчез цирк, с появлением кино никуда не делся театр, с появлением телевидения не исчезло киноискусство. То же самое и здесь. Смысл в топологии тонких, когда там минимальное количество нанометров размерность кристалла из себя представляет топология, это нужно для решений с маленькой энергоемкостью и с маленькими массогабаритами. Там это принципиально. И там поэтому дизайнер для того, чтобы реализовать необходимые технические решения в функциональной микросхеме, выбирает такую тонкую топологическую норму. То есть искусство дизайнера не в том, чтобы суметь спроектировать на как можно меньшей топологической норме. Нет. Искусство дизайнера, того, кто спроектирует, создает микросхему, оно, чтобы спроектировать необходимый функционал микросхемы на наиболее зрелой топологии. Почему? Потому что чем более зрелая топология, тем дешевле цена, себестоимость ее производства. Она более доступна. В этом как бы и есть искусство и мастерство дизайнера. Поэтому зрелым топологиям жить, быть еще очень долгое время, именно они обеспечивают вот все то богатство электроники вокруг нас, в первую очередь в быту.
3: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха. И дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
4: Карьера на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
8: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Режим ЧС введен на пострадавших от воздушных

0: работниках обеспечения безопасности полетов. В Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения, сообщила администрация города. Решение принято после предписания главного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Ограничения по коронавирусу были введены 13 марта 2020 года. Позже эти меры постепенно смягчали. Сейчас среди пунктов документа в Петербурге продолжает действовать только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения. Как минимум 4 украинских телеканала перестали выходить в эфир после ударов по дата-центрам в Киеве. Речь о новости Live, «Мы Украина Плюс», «Общественные новости» и о канале Минобороны Украины «Армия ТВ». Сообщается, что они временно остались без сигнала. В Минобороны России ранее заявили о поражении центра обработки данных Космонова, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Правительство ввело пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Мера вступит в силу 2 октября. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина распространяется на добавки в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Ваша война без нас. По всей Германии прокатилась волна антивоенных протестов школьников, которые требуют не вводить воинскую повинность. Такую возможность рассматривают власти ФРГ. Всего прошло более сотни антивоенных демонстраций по всей стране. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, но их родные и друзья говорят, что условия жизни у них плачевные. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Российский литограф с топологией 130 нанометров будет готов к концу этого года. Два литографа на 350 нанометров уже поставлены на предприятие. Об этом в эксклюзивном интервью «Бизнес FM» рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. С ним беседовал Илья Капелевич.
3: В этом году, если говорить о готовых изделиях, были повышены требования к локализации для того, чтобы те или иные там изделия электронной промышленности считались российскими и, соответственно, пользовались теми льготами и правами, которыми именно российская электроника пользуется при поставках для госнужд. Ну, как бы до 200 баллов повысили. Ряд промышленных групп высказывались в паблике о том, что им сложно дотянуться до такого уровня локализации, но вот с тех пор прошло примерно полгода, что произошло в действительности.
4: Давайте еще раз и вам, и вашим слушателям логику принятия решений в области государственной политики в части развития электроники расскажем. Основной посыл, конечно, это более глубокая локализация. Для того, чтобы обеспечить спрос на микросхемы, про которые мы с вами чуть ранее говорили, нам необходимо создать для этого условия рынок, чтобы эти микросхемы были востребованы производителями приборов. И там, где государство может, где оно в состоянии, где оно правомочно, в первую очередь на регулируемых рынках, оно, соответственно, выдвигает условия, что если за государственный счет, прямой бюджетный или за счет государственных компаний закупается какое-то оборудование, в этом оборудовании, хочешь не хочешь, но вынь да положь, должны по максимуму использовать российские технологии. И с точки зрения технологических операций, которые используются в рамках производства этих конечных продуктов, приборов, и с точки зрения использования отечественной электронной компонентной базы, потому что именно это создает нам необходимую воронку спроса, обеспечивая масштаб, который позволяет нашей фабрике загрузить. А вот она, как бы, простая логика, и то теперь, каким образом мы работаем с баллом. Если на рынке появляются две компании, которые осваивают новый технологический передел, две компании минимум, их совокупные производственные мощности позволяют там, ну, закрыть порядка 50% рынка по данной номенклатуре, мы тогда со срочкой в какое-то время, год или полтора, делаем эти требования или обязательными, или оцифровываем их баллами таким образом, чтобы набрать необходимое количество получения российскости, можно было только с освоением этого нового передела. То есть как только кто-то, минимум две компании, подтверждает, что это возможно, и что они это сделали, что это реализуемо, это со срочкой в год, в полтора максимум.

0: Симонс-2 становится обязательным правилом для всего рынка.
1: Ну, вот вы сказали, что нужно обеспечить спрос для новых российских микросхем, для производств, которые начинают делать микросхемы российские. Вот эта бальная система, она сейчас доходит до именно чипов? Или там все-таки на уровне дизайна, платы, сборки, или уже должны быть обязательно именно российские чипы?
0: Конечно, доходит. Я вам могу, например, статистику дать по автоэлектронике. У нас есть один из ведущих производителей автоэлектроники, группа компании Telma. Они по этому году перешагнули планку, не соврать, 500 тысяч компонентов. То есть это немало. И только одна компания.
1: Для производителей конечного продукта покупка российских чипов, раз мы говорим в основном о них, хотя это не единственный как бы компонент готовых электронных устройств, она дороже, дешевле, удобнее в дизайне. В общем, насколько конкурентоспособны чипы, которые мы уже производим, будем производить с помощью собственных литографов?
0: Конечно, вопрос внедрения в технологические маршруты нашего оборудования, вопрос непростой. Порой это будет требовать усиленной государственной поддержки с тем, чтобы снять риски с наших производителей. Почему? Потому что оборудование новое, оборудование все сложное. По факту производство микроэлектроники – это процесс большей частью химический. Огромное количество этих разных материалов и химии принимает в нем участие. Там многое зависит от рецептуры, от регуляторики, от того, каким образом сопряжены все эти технологические операции. Поэтому мы к этому стремимся. Отдельно будем мотивировать наши предприятия, а именно российское покупать. Но я хочу сказать, что это естественным путем происходит тоже. Почему? Потому что когда у тебя производитель под боком, он может учесть, во-первых, все твои замечания с точки зрения модернизации оборудования, у тебя нет проблем с сервисом, с обслуживанием, со всем остальным. Поэтому тут тоже прямые плюсы и стабильность с точки зрения прогнозирования производственных возможностей, и там регламентных ремонтов и так дальше. Ты здесь не зависишь от иностранцев, которые то ли будут, то ли не будут, то ли приедут, то ли не приедут и так дальше.
1: Два литографа российских уже этим летом поставляются на производство, и очевидно, что в течение там последующего периода их станет больше. Тем не менее, ныне существующие фабрики, насколько они в целом обеспечены оборудованием? Ну, понятно, что мы только начинаем производить вот это самое главное, самое сложное оборудование. И какая доля производимых, используемых, как доля, собственно, вот чисто российских чипов будет нарастать?
0: Вторая часть вашего вопроса по поводу того, как быстро будут проникать отечественные изделия электронной компонентной базы в наш прибор. Это будет зависеть от того, каким образом наши предприятия будут осваивать новые виды продукции, с одной стороны, стремясь к качеству, к цене, ко всему остальному, а с другой стороны, каким образом мы будем мотивировать и стимулировать тот самый спрос, те механизмы, про которые я чуть выше сказал. Это в части того, как электронные компоненты будут расширять свое присутствие в различных отраслях нашей экономики. Но я вам могу сказать сейчас, что у нас там доля загрузки наших микроэлектронных предприятий выше 80%. И это высокая цифра. Почему? Потому что в обычном состоянии эффективная загрузка от 65 до 70, потому что у тебя должно оставаться время на регламентный ремонт, на обслуживание и так далее. То есть мы сейчас работаем уже с хорошей интенсивностью. Понятно, что главным драйвером здесь является выполнение государственного оборонного заказа, но, тем не менее, и в сторону гражданских продуктов мы идем. В ближайшее время будут реализованы проекты по расширению наших производственных мощностей на основных фабриках, поэтому тут все, что называется, в строгом соответствии с нашими планами, с графиком и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сколько будет производиться литографов? Это вообще не проблема. Сколько надо, столько и произведем. На сегодняшний момент есть заказ на две машины. Будут новые заказы, будем их обеспечивать. Более того, смотрим мы на зарубежные рынки. Совсем небольшое количество стран в мире умеет производить такую технику. Спрос достаточно высокий. Садиться на европейские, на американские, на японские технологии большинство стран не желают, потому что понимают, что есть высокие риски, санкционные и так дальше. Поэтому перспективы у этой продукции есть. Не так давно, в августе месяце, мы ездили на международную выставку в УСИ, специализированную, посвященную как раз электронному машиностроению, химии, материалам для такого производства. Организовывали там свой стенд. В первый раз вывозили наших разработчиков для участия в такого рода мероприятиях. Достаточно успешные, мы считаем, что мы съездили. Очень серьезное внимание, определенный ажиотаж со стороны и посетителей, и других участников выставки. То есть мы точно видим, что на этом рынке есть возможность и для реализации экспортных поставок. Дорогу осилит идущий, будем в этом направлении двигаться. А еще один трек, над которым мы работаем, это углубление локализации составных частей и компонентов самих наших литографов. То есть вот та машина, которая на 130 у нас создается в этом году, там источник, собственно говоря, лазер, это одна из основных частей, можно сказать, сердца этой машины. Он уже наш, отечественный, российский лазер. А в ближайшее время вот той машины, которая на 350, мы тоже должны источник заменить на свой. Дальше нас ждет работа с объективом, с самим материалом, как бы с линзой и там со многими-многими там другими компонентами, вещами и так дальше. Поэтому чем заниматься есть. Рынок, исходя из того, что мы с вами понимаем, что в ближайшие несколько лет эта норма по 350, она будет востребована с точки зрения производства, тоже, в общем-то, достаточно стабильны. И эти машины, они как вагоны или как самолеты, они, ну, у них срок службы и по 15, по 20, по 25 лет. Все зависит от того, насколько техника эффективна, проста в эксплуатации, дает хороший коэффициент выхода годных. Поэтому мы тут смотрим, что называется, с оптимизмом. И с каждой новой машиной наша компетенция, квалификация тех людей, кто это проектирует и производит, будет расти, что будет давать нам возможность занимать более уверенные позиции на внутреннем рынке и на мировом.
1: И последний, наверное, вопрос. Понятно, что все-таки ведется дальнейшая работа по созданию литографов с более высокой топологией. Нужна ли нам какая-то международная кооперация для того, чтобы выходить на другие нанометры, если мы все-таки хотим на них выходить? Или мы будем именно своим суверенным путем идти в создании этой, ну, ключевой техники?
0: Нам кооперация международная нужна с нанометрами, без нанометров в любом случае. Она у нас уже есть. Вы же сами сказали, что при активном содействии наших коллег из Республики Беларусь, конкретно завода «Планар», был реализован литограф на 350, и ведется работа, вот сейчас сдается по 130 нанометров. Мы с коллегами в очень хорошем контакте, у нас действуют соответствующие межправительственные договоренности. Активно к этой работе подключаем коллег из Китайской Народной Республики, из Индии, из Ирана. Поэтому все время находимся в контакте. Вот на ближайшем нашем крупном мероприятии на форуме «Микроэлектроника 2026», который пройдет в Сириусе в этом году, вот на последней неделе сентября, достаточно широкое будет международное участие. Будут коллеги, как я уже сказал, из Китая, из Ирана, из Индии, там, из других стран, из Белоруссии, само собой. Поэтому мы в постоянном контакте с коллегами. Это всем интересно, все этим интересуются. Каждый хочет построить собственную электронную, микроэлектронную отрасль, потому что понимает, что без микроэлектроники, без электроники не бывает суверенитета технологического, а без суверенитета технологического не может быть суверенитета в промышленности, в обороне безопасности, в конечном счете в экономике, ну, значит, и в политике тоже. Поэтому это вопрос ключевой. Без него уж точно никаких тебе больших данных, интернета вещей, уж тем более искусственного интеллекта нет и быть не может. Потому что если железо у тебя чужое, то, извините, искусственный интеллект, который на нем крутится, тоже автоматом будет чужой. Все очень просто.
1: Что ж, спасибо. И да, действительно, 27 сентября очередной форум микроэлектроники в Сириусе. Ну, а на следующей неделе день работников радиоэлектронной промышленности, с чем мы и вас, и всех работников этой важнейшей отрасли поздравляем чуть заранее.
0: Спасибо большое. Всех причастных с наступающим.
2: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. С ним беседовал главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысячи льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки. Хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Без четверти три в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%.
4: Итоги недели.
2: Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
6: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утильсбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
7: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени, потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, флагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно. Это сборы, налоги, самые разные акцизы и так далее.
6: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Solers, Сенат и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс», блогер-автоэксперт Павел Федоров.
8: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утильсбор, то это понятно, что уже привезти вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
6: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор может и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллионов миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей.
4: Итоги недели.
2: Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
10: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
9: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
11: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
9: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
12: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
9: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланума хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный бросок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1,5 метра папируса, 22 колонки греческого текста. Фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
15: Сумма технологий на Бизнес FM. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
17: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
15: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре.
18: Когда цена невнимательности – целое состояние.
15: Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло».
18: Скоро на Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
5: Торгашинская лестница. Самая длинная лестница в России протяженностью 1200 метров закрыта для посетителей из-за угрозы выхода медведя. Об этом сообщили местные власти. На месте установили предупреждающую табличку. Причина в том, что у нас за последнее время в Красноярске зафиксировано большое количество выхода медведей к людям. Кроме того, фиксировались и нападения хищников на людей. Россияне с 1 октября будут получать уведомления о потребительских кредитах в личном кабинете на госуслугах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Центробанк. Согласно ему, банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения о таких кредитах и займах в бюро кредитных историй, которое перенаправит их в личный кабинет заемщика на портале. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма долга или лимит кредитования по карте, а также срок возврата. На Бали нашли погибшим пропавшего гражданина России. Об этом сообщает местный портал Детик Бали. Поисковая операция началась после того, как местные жители обнаружили припаркованный мотоцикл без владельца в районе одного из мысов. Тело погибшего обнаружили среди камней под обрывом. Причины его смерти выясняет местная полиция. Выплату за достижение столетнего возраста предлагают ввести в России. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб выступил с соответствующей инициативой. По его мнению, выплата может составить 200 тысяч рублей. Это будет стимул россиянам заботиться о своем здоровье. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Южные регионы России попали сегодня под атаку беспилотников. В Краснодарском крае погибли 3 человека, 2 пострадали, обломки повредили 2 промышленных предприятия и жилые дома. В Ростовской области ранены 5 человек, повреждены жилые дома, промо-объекты, школы, автомобили. Режим ЧС введен в Азове в Ростовской области. Правительство ввело пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Мера вступит в силу 2 октября. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Насколько могут вырасти цены? Коронавирусные ограничения снимут в Петербурге с 1 октября. Постановление подписал глава города Беглов. Первые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в северной столице с середины марта 2020 года. А почему именно сейчас решили снять ограничения? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Атака беспилотников на южные регионы России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море для всех плавсредств из-за атаки опасности безэкипажных катеров. Гражданам в Геленджике рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Северском районе, который подвергся ночной атаке, погибли 3 человека. 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Пожары уже потушены. Без электроэнергии 26 тысяч жителей. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
20: Я территориально нахожусь в станице Северская. Это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода. И они подвергаются атакам достаточно регулярно. Поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое. Очень громкие звуки были слышны. И в итоге пропал свет, пропала связь, интернет. И до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей. Связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
2: Евгения, жительница станицы Северской, в соседней Ростовской области ранены 5 человек, один в Таганроге, еще четверо в Азове, среди них ребенок. В Азове ввели режим ЧС, так как в городе большие повреждения жилых домов, промышленных объектов, школы, местного ДК. В Белгородской области после атак 3 человека погибли, 6 ранены. В Запорожской области 3 погибших и 3 раненых. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивавший работу Starlink. Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратили вещание несколько телеканалов, в том числе Армия ТВ, канал Минобороны Украины. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Украинская железная дорога сообщила о задержках поездов по всей стране из-за ночных ударов. Зеленский заявил, что также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
21: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
1: Starlink – это полностью распределенная система. И если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутриукраинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Bloomberg ранее писала, что европейские лидеры собирались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встреч в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро. Это заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца 2027 года. Это не приведет к резкому падению доли импортных БАДов, но они совершенно точно подорожают, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
22: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
23: Это большой рынок, да, большие будут отчисления?
22: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления поступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей, и, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют, они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки, и, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последние годы отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
2: Сергей Шуляк, гендиректор аналитического агентства DSM Group. Рынок БАДов в России уже несколько лет только растет. В прошлом году он прибавил порядка 5% в натуральном выражении и в денежном свыше 15%. С 2018 года он увеличился практически вдвое, достигнув более 100 миллиардов рублей. Ассортимент продукции российских производителей БАДов широк, говорит генеральный директор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
0: В настоящий момент БАД занимает в аптечном рынке примерно 4-5%. Понятно, что достаточно существенная часть БАДов производится либо в дружественных странах, либо вообще на территории Российской Федерации. Поэтому значительное влияние на наш рынок это не окажет.
3: Будет ли как-то меняться спрос?
0: Поскольку это коснется доли процента, то не думаю, что граждане что-то увидят и заметят. На мой взгляд, может быть некоторое перераспределение, и что-то сейчас производится на одних производственных площадках, будет производиться на других производственных площадках или переместиться к производству на территории нашей страны.
2: Александр Кузин. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Основатель Microsoft в интервью телеканалу NBC вновь заговорил о рисках искусственного интеллекта. На этот раз о возможности его использования для масштабного вреда человечеству. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риски использования ИИ для создания биологического оружия. Теперь Гейтс призывает следить за развитием технологий не только сами компании, но и государства.
7: Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели миллиарда человек. Конечно, добиться 100% вероятности такого сценария довольно сложно, но еще никогда не существовало оружия настолько мощного, как сочетание злоумышленников и новейших инструментов. И никто не считает, что одного саморегулирования индустрии достаточно. Необходимо, чтобы госорганы и политики подключились к обсуждению мер безопасности и систем мониторинга. Такие требования должны быть закреплены законодательно. Для индустрии это создаст определенные дополнительные издержки, но не должно серьезно замедлить ее развитие.
2: На фоне стремительного развития ИИ звучат предупреждения о возможной потере контроля над технологией. В последнее время в унисон об этом говорят представители отрасли. Так, глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлить разработку ИИ. По его оценке, уже в ближайшие месяцы автономные ИИ-агенты могут получить возможности для масштабных атак без прямых на то указаний со стороны человека. Глава OpenAI Сэм Альтман выступал за независимую проверку безопасности искусственного интеллекта, а Илон Маск вновь напоминал о рисках ИИ, сравнивая их по масштабу с угрозой ядерного оружия.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Реклама.
15: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
6: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
15: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес ФМ.
8: ПАО «Сбербанк».
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
15: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
15: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Разговариваем между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
25: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза. Ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
24: И как же нам друг друга понимать?
25: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
24: Может быть, держать в голове нашу разность?
25: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
24: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
19: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
26: Плюс 16 сейчас в столице, дождей сегодня не ждем, завтра днем до плюс 17 и, возможно, небольшие дожди. «15.16» в Москве, вы слушаете «Бизнес ФМ». Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Это сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелина в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чубанова.
4: Капитан Юнити сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и двумя гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес-ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
8: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
4: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
9: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда, подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
21: В каком состоянии экипаж сейчас?
9: Не очень хорошее состояние, то есть у них запасы заканчиваются, там только аварийно их пополняют, то есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии, экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни, не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
4: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
12: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
4: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
26: В столице открыли движение после московского марафона. Сегодня в рамках соревнований прошли забеги на 10 километров. Временно был недоступен проезд по некоторым набережным и улицам столицы. Основной старт на 42 километра состоится завтра. О том, где в воскресенье нельзя будет проехать и припарковаться, расскажет Сергей Гордеев.
1: Подробности.
7: 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинские и Садовнические проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений будет запрещена парковка.
26: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу в России. Старты проводят ежегодно, начиная с 2013-го. Количество участников достигает 50 тысяч человек. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Подробнее Александра Сидорова.
5: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
13: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
5: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня сегодня живет с ним по инерции, а Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад, продолжает Евгений Стычкин.
1: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не знаем.
5: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В Москве 15 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение после атаки беспилотников. В результате падения обломков вышли из строя 2 воздушные линии. Без электричества остались 3 подстанции. К этому часу подача электроэнергии полностью восстановлена. В Северском районе из-за падения обломков дрона погибли 3 человека, пострадали 2. Следствие изучает 3 версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности.

0: Рустам Феден на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации в Самарканде. Его соперниками на выборах были Вадим Розенштейн и Ян-Хенрик Бютнер из Германии. Изначально Федерация шахмат выдвинула своим кандидатом президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, против которого в июле были введены санкции Евросоюза. После этого Дворкович добровольно приостановил полномочия, затем заявил, что не будет участвовать в выборах из-за рисков для организации. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные ранее. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. А почему только сейчас? Иран пригрозило перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана. Насколько реальна угроза и как ситуация в регионе может развиваться дальше? Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. А почему это произошло? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Санкт-Петербург наконец избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные ранее. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года, а в конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
3: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022 года, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 25-26. А в случае ухудшения эпидемиологической ситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Отношения между Вашингтоном и Тегераном могут обостриться еще больше после того, как Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана о прекращении огня, пишет Wall Street Journal. Предложенный вариант предполагает, что Штаты снимают морскую блокаду, размораживают иранские активы и отменяют нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Ни та, ни другая сторона не готова к вступкам. Генералы из корпуса стражи Исламской революции совершенно не хотят делать Трампу подарок накануне промежуточных выборов в виде прогресса на переговорах. Трамп это хорошо понимает, он уже как-то даже обронил, что до ноябрьских выборов уже не будет сделки. Другое дело, что большой эскалации накануне выборов он

0: тоже, видимо, не хочет, если только его спровоцируют на это. 7 пунктов, на которые должен был согласиться президент США Дональд Трамп, включали такие условия, на которые Трамп бы наверняка не пошел. Снятие, например, санкций с Ирана чуть ли не полное. Скорее, это был жест, рассчитанный на общественное мнение. Вот смотрите, Иран идет на уступки, Иран готов к переговорам. На самом деле, конечно, иранцы не рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие. Они готовятся к тому, что ударов не миновать.
1: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
0: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная, это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они состоялись, но, как ожидалось, ни к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время, но и это не получилось.
2: Востоковед Елена Супонина. На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. А в пятницу торги марки Brent закрылись на отметке $104 за баррель. Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущим президентом США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представлявших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайские модели итальянской отверточной сборки под громкими именами. А почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
3: Главная премьера автосалона в Турине, по версии «Автоньюз», это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер «Итало 6.1». Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 2022 году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22 года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Джили Манджаро. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
4: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд такой, привозили аналог Черри под названием Ниве. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Ауди.
5: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
4: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
3: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
6: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают. Но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они на тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот Северная Америка пока просто пошлины не пускают, и так бы они там еще шороху навели.
3: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. С 24 сентября в городе выпало почти 300 миллиметров осадков. Соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми, идущими по пояс в мутной воде. Наиболее сложная ситуация в восточных районах столицы. Затопление подверглись десятки улиц. Вода из переполненных каналов проникает в дома и рестораны. Власти открыли временное убежище и призвали жителей низменностей и районов у каналов перебраться повыше. Ситуация обострилась из-за того, что основные каналы заполнились быстрее, чем службы успевали откачивать воду. Тем временем метеорологи предупреждают о новых ливнях, риске наводнений и оползней в ближайшие дни. Для Таиланда ситуация не новое, говорит русскоязычный гид, житель Бангкока Антон Кирлык.
7: Таиланд традиционно сейчас переживает сезон дождей. Обычно ежегодно порядка 40-50 провинций, существующих в Таиланде, подтапливаются. Бангкок тоже ежегодно локально топит. Пришествовал всему это очень серьезный дождь, которого я уже не помню. Наверное, года так с 13-го не было, чтобы несколько дней подряд именно на материковой части лил непрерывный дождь. 3 дня назад были очень большие проблемы. Также Паттайя пострадала, затопило много улиц, повыбрасывало корабли, то есть был шторм. Бангкок, например, сегодня на утро некоторые районы локально были потоплены. Это из-за большого количества осадков, так как земля скатывается к низине, это локально затапливается. Как правило, 2-3 часа это все уходит. Сегодня, например, с утра я проезжал по Бангкоку. Да, есть местами подтопления, но, в принципе, выбирая правильно маршрут, можно спокойно перемещаться. У меня сегодня экскурсия, я уже проделал по этой стране на сегодняшний день 350 километров. Да, есть участки, где вода по середину колеса. То есть участки дороги чуть подтоплены. А это чуть затрудняет движение, но это не такая уж критическая ситуация. Понятно, что последствия еще будут. И сегодня всем на телефоне в Бангкоке пришло экстренное оповещение о том, что да, остерегайтесь устья реки Чаяпрая, которая по Бангкоку протекает. Не оставляйте вещи, поднимайте, потому что возможно подтопление, возможно затопит, поэтому будьте осторожны. Но они информируют. Слишком больших проблем с этим не возникает.
2: Антон Кирлык, житель Бангкока. Власти Таиланда также сообщают о сложной ситуации в Паттайе и вблизи города. В отдельных районах уровень паводковых вод достиг 1 метра. А похожая ситуация на юге Таиланда была в ноябре прошлого года, когда сильнейшие за 25 лет наводнения затронули одну из провинций, и в частности город Хатьяй. Пострадали более 240 тысяч домохозяйств, более 1200 жителей эвакуировали.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Британские ученые доказали. Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызваны химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно.
8: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Если не знаешь, в какую гавань плывешь, ни один ветер не будет попутным. Эти слова древнеримского философа Сенеки сегодня звучат так, будто сказаны для современного рынка труда. Иногда мне кажется, что главная ошибка соискателей вовсе не слабое резюме и не отсутствие опыта. Главная ошибка – отсутствие ясного ответа на вопрос «чего я хочу?». Давайте обсудим, почему так трудно сформулировать свой карьерный план самостоятельно. Казалось бы, вопрос простой, с него часто начинаются собеседования, кстати. Но именно он ставит людей в тупик. Человек говорит «хочу интересную работу». Спрашиваешь «какую именно?» Он отвечает «пока не знаю, хочу больше зарабатывать, хочу руководить». Но почему? Потому что это следующий шаг. И вот здесь стоит остановиться. Руководитель – это не просто специалист с более высокой зарплатой. Это человек, который отвечает уже не только за себя, но и за других. За сроки, результаты, атмосферу в команде, сложные решения. Поэтому прежде, чем стремиться к руководящей должности, полезно спросить себя, а я действительно хочу и готов управлять людьми? Или мне интереснее развивать горизонтальную карьеру? Оба пути достойны, если это осознанный выбор. Есть еще один вопрос, который редко задают себе кандидаты. Зачем мне большая ответственность? Ради статуса? Ради денег? Или потому, что мне действительно интересно влиять на процессы и принимать решения? Ответ на этот вопрос многое меняет. Ведь ответственность – это не награда, а обязательство.
8: Карьера на бизнес-фм.
2: 15:47 в Москве. Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются.
8: Итоги недели.
2: Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
11: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас ВУЗ может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, ВУЗ сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
12: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. студентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
11: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
13: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
11: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Зарубежные покупки в интернете могут подорожать.
9: Итоги недели.
2: Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
3: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
14: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и в возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя в эту налоговую ставку.
3: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
3: Как раньше рассказывала Бизнес-ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес-ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
16: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
3: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асилиент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
17: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAB, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялось. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
17: Тест Драйв на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
19: В Москве 15 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа по льготным ценам. Он сообщил об этом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Срок действия контракта истекает 30 сентября. Граждане Сербии должны знать, что сохранится выгодная низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро. Написал Вучич в социальной сети. Число жертв взрыва дома в Афинах выросло до 6, сообщают греческие СМИ. Взрыв здания в туристическом районе Плака произошел накануне, предположительно из-за утечки газа. Погибли 3 человека, прохожие и 2 жительницы соседнего дома. Сегодня днем были обнаружены еще 2 тела пропавших без вести. В этом здании проживала пожилая пара, гражданин Великобритании с супругой, а также снимали квартиру 4 американских туриста. Новым главным тренером Ростова назначен Дмитрий Кириченко. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на 2 года, сообщил гендиректор футбольного клуба Андрей Чайка. Кириченко сменил на посту испанца Джонатана Альбу, который покинул Ростов несколько дней назад. Ростов занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака беспилотников на южные регионы России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море для всех плавсредств из-за опасности атаки безэкипажных катеров. О ситуации подробнее буквально через минуту. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран, а исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Искусственный интеллект уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за ИИ и риски использования его для создания биологического оружия. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Атака беспилотников на южные регионы России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море на всех плавсредствах из-за атаки безэкипажных катеров. Гражданам в Геленджике рекомендовали покинуть пляжи и набережную в Северском районе, который подвергся ночной атаке. Погибли 3 человека, 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северская, а также жилой дом. Пожары уже потушены. Без электроэнергии на несколько часов оставались 26 тысяч жителей. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
20: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
2: Жительница станицы Северская Евгения. В соседней Ростовской области ранены 5 человек. Один в Таганроге, еще 4 в Азове. Среди них ребенок. В Азове ввели режим ЧС, так как в городе большие повреждения жилых домов, промышленных объектов, школы, местного ДК. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены. В Запорожской области 3 погибших, 3 раненых. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщило о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивавший работу Starlink. Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратили вещание несколько телеканалов, в том числе Армия ТВ, канала Минобороны Украины. А также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Украинская железная дорога сообщила о задержках поездов по всей стране из-за новых ударов. Зеленский заявил, также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской, Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Как это все отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются. F-16, «Мираж 2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
21: Порождение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
1: Starlink — это полностью распределенная система. И если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутриукраинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Bloomberg ранее писала, что европейские лидеры собрались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встречи в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будут действовать до конца 2027 года. Это не приведет к резкому падению доли импортных БАДов, но они совершенно точно подорожают, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
22: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
23: Это большой рынок, да, большие будут отчисления?
22: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей, и, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют, они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки, и, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последние годы отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
2: Сергей Шуляк, директор аналитического агентства DSM Group. Рынок БАДов в России уже несколько лет только растет. В прошлом году он прибавил порядка 5% в натуральном выражении и в денежном свыше 15%. С 2018 года он увеличился практически вдвое, достигнув более 100 миллиардов рублей. Ассортимент продукции российских производителей БАДов широк, говорит генеральный директор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
24: В настоящий момент БАД занимает в аптечном рынке примерно 4-5%. Понятно, что достаточно существенная часть БАДов производится либо в дружественных странах, либо вообще на территории Российской Федерации. Поэтому значительного влияния на наш рынок это не окажет.
23: Будет ли как-то меняться спрос?
24: Поскольку это коснется доли процента, то не думаю, что граждане что-то увидят и заметят. На мой взгляд, может быть некоторое перераспределение, и что-то сейчас производится на одних производственных площадках, будет производиться на других производственных площадках или переместится к производству на территории нашей страны.
2: Александр Кузин, гендиректор аптечной сети 36,6. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 23 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступили за пошлины в размере от 50 до 70%. ИИ уже достаточно мощные, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Основатель Microsoft в интервью телеканалу NBC вновь заговорил о рисках искусственного интеллекта, на этот раз о возможности его использования для масштабного вреда человечеству. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риски использования ИИ для создания биологического оружия. Теперь Гейтс призывает следить за развитием технологии не только самим компаниям, но и государством.
0: Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели миллиарда человек. Конечно, добиться 100% вероятности такого сценария довольно сложно, но еще никогда не существовало оружия настолько мощного, как сочетание злоумышленников и новейших инструментов. И никто не считает, что одного саморегулирования индустрии достаточно. Необходимо, чтобы госорганы и политики подключились к обсуждению мер безопасности и систем мониторинга. Такие требования должны быть закреплены законодательно. Для индустрии это создаст определенные дополнительные издержки, но не должно серьезно замедлить ее развитие.
2: На фоне стремительного развития искусственного интеллекта звучат предупреждения о возможной потере контроля над технологией. В последнее время в унисон об этом говорят представители отрасли. Так, глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку ИИ. По его оценке, уже в ближайшие месяцы автономные ИИ-агенты могут получить возможность для масштабных атак без прямых на то указаний со стороны человека. Глава OpenAI Сэм Альтман выступил за независимую проверку безопасности искусственного интеллекта, а Илон Маск вновь напомнил о рисках ИИ, сравнивая их по масштабу с угрозой ядерного оружия.
17: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
4: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
17: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Пер-инвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
6: ПАО «Сбербанк».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
25: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
26: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 23-м году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-ФМ Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
17: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 17, сегодня без осадков. И на завтра синоптики дождей не обещают до 17 градусов. Шестнадцать-пятнадцать в Москве.
17: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня форс-мажорная тема. Тема непредсказуемых рисков. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей Батурин. Около года назад он продал в своем магазине несколько телефонов. Покупатели расплатились безналично, касса выдала чек. Казалось бы, обычная сделка купли-продажи. Но теперь Андрей заблокирован всеми банками. А самое неприятное – в такой ситуации может оказаться любой добросовестный продавец. Андрей, здравствуйте. Расскажите, как так вышло?
6: В июне 25 года в моем магазине в Москве была осуществлена покупка. Ко мне пришли люди, говорят, мы хотим приобрести технику Apple, несколько штук, дорогостоящая техника. Говорит, можете вы нам продать? Я говорю, да, конечно, могу. Ну, говорит, нам нужно продать по эквайрингу. Мы берем там на компанию, нам нужно обязательно, чтобы у нас проходило по бухгалтерии. За наличные мы купить не можем. Я им озвучил цену. 493 тысячи, по-моему, там было 161 тысяча, три телефона было. Они приложили свой мобильный телефон к терминалу Сбербанка. У меня вылез чек, операция совершилась. Я им отдал ту технику, которую они купили. По истечении нескольких месяцев пришло сообщение, что мой номер заблокирован по указанию Центробанка. Якобы мой номер телефона внесен в список номеров Центрального банка по операциям без добровольного согласия. Потом у меня разблокировалось. Ну, думаю, какая-то ошибка возможна. В феврале, то есть уже прошло там 8 месяцев, наверное, в феврале мне приходит сообщение банк, что у меня заблокировано 500 тысяч рублей. В приложении «Посмотрю уголовное дело в Крыму». Стал писать на сайте МВД Крыма, чтобы мне предоставили какую-то информацию. Что за дело? Меня никто не опрашивал, не вызывал никуда. Никакой информации обратной я не получил. В мае мне приходит повестка в суд города Симферополя, и там иск о неосновательном обогащении от некой гражданки Уточкиной. Как оказалось, эта женщина передала пароли о своих картах, делала доверенность на мошенников, я так понимаю. Они привязали ее карты к своим телефонам и таким образом расплачивались в разных магазинах. Из этого уголовного дела я также видел, что там есть все чеки, то есть они видят, что это операция по эквайрингу, то есть там написано покупка там смартфона и гаджетов. Меня представили как дропера, что я получил как физик перевод, но перевода не было, была операция торгового эквайринга. Удивительно, что прокуратура в этом деле, оказывается, искала меня не по моему месту регистрации, а в гостинице, в которой я был 10 лет назад, когда ездил отдыхать в Крым, в гостинице города Славянск. Состоялся суд.
5: А на суде вы были?
6: Я написал в суд, что присутствовать не могу. Написал, что никаких переводов я не принимал. Получал только деньги через операцию эквайринга. В деле это есть. Удаленно мой адвокат тоже это все заявил. Но судья почему-то все проигнорировал и вынесло постановление, что я должен вернуть денежные средства за телефон, который получил, за те, которые продал, плюс еще и неустойку я должен заплатить за пользование этими деньгами. Суд был 18 августа, и до сих пор мне решение никто не может направить. Мотивировочную часть мы отправили жалобу председателю суда. Что опротестовывать?
5: Из письма я поняла, что крымский эпизод деятельности мошенников не единственный.
6: Я отправил запрос в Центральный банк, по какой причине меня заблокировали. Центральный банк мне прислал ответ. Там несколько кейсов. В Перми, оказывается, такой же случай. Кто-то привязал и оплатил тоже технику в магазин в моем. Но я об этом тоже не знал, узнал из кейса Центрального банка. Я написал на сайт МВД города Пермь, и мне позвонил следователь, говорит, да, такое есть, говорит, но, говорит, мы вам не опрашивали. Я говорю, можете меня там опросить, допросить. У меня есть чек, у меня даже видео было. Если бы вы там через 2 месяца ко мне обратились, я бы вам видео дал с камер, чтобы вы нашли этих людей.
5: А вы сами их помните, как они выглядели, во что одеты были?
6: Честно, ну, в постечении больше года там...
5: Но вы помните, что при этом они оплачивали телефоном?
6: 2 парня было. Оплачивали они телефоном. Там, по-моему, даже с первого раза не прошло, они то ли в банк звонили. У меня сумма не прошла, я им товар не выдал. По-моему, вот была такая заминка как раз, что вот они звонили в банк. Они пришли и говорят, все работает, деньги поступили, приложили, оплата прошла, ну, хорошо.
5: Обязан ли продавец проверять, совпадает ли личность плательщика и хозяина счета? И вообще, как это сделать?
6: Я такого не слышал, обязанности. Ну, я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Ну, сейчас я вообще не могу принимать никакие платежи. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность.
5: В нынешнем положении с заблокированными картами, что вы можете как предприниматель и как физлицо, какие действия вам доступны?
6: Своей картой онлайн я не могу расплачиваться вообще никак. Все мои карты, все мои приложения во всех банках, они заблокированы. Я могу физически прийти в свой банк. Физически я могу написать заявление на снятие денег, либо на оплату чего бы то ни было. Вот, чтобы мне заплатить аренду, я должен, так как я в Московской области зарегистрирован, ехать в свой банк. Мне нужно просить бухгалтера, чтобы бухгалтер мне сделал платежное поручение. С этим платежным поручением я иду физически в Московскую область. Я стою час очередь. В моем отделении почему-то она такая. Там час-полтора очередь. Мне в течение часа проводят. Этот платеж, да, он списывается. Но насколько это, если я раньше делал это за минуту, то сейчас мне нужно выделить этот отдельный день, любой счет, оплату поставщику ли я должен сделать, мне нужно сделать счет и идти физически. Как я один ИП, без наемных сотрудников. Я не говорю про продукты питания, что я не могу купить, мне нужно теперь ходить с наличными. И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват.
5: С другой стороны, мы все время слышим, что бизнес только и мечтает о наличных.
6: Конечно же, бизнес хочет продавать за наличные всегда. И я хочу продавать за наличные, потому что эквайринг – это комиссия дополнительная банка. Тут как минимум 2%. На электронике это очень много, потому что вообще у нас там наценка на 4%. На таких крупных рынках очень большая конкуренция, и из-за большой конкуренции минимальная маржа идет. То есть это там 3%, а при наценке там 4%, 5%, то есть это получается почти вся прибыль съедается комиссиями банка. Поэтому, конечно, всегда удобнее наличными. Вот, и я так понимаю, что с этим кейсом, мне кажется, и надо наличными впредь. Сейчас у меня, в принципе, возможности другой нет. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет.
5: А как наличные оценить? Принесли вам деньги? Как понять, ворованные они или нет?
6: Никак вы их не оцените. Они все одинаковые, как вы их оцените. Вы также продадите. Мой магазин продаст. Как их можно оценить? Наличные деньги у нас... Все магазины обязаны принимать наличные рубли. И мы не можем отказать человеку в продаже. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток.
5: Как ваши коллеги справляются с такими рисками?
6: На Горбушке на 95% наличных только принимают, а мало у кого есть терминал эквайринга. И вот я один из немногих, скажем так, кто принимает, кто работает в белую. У меня касса на меня, павильон, аренда прямая на меня. Максимально хотелось работать в белую. Лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
5: Что вы предпринимали, чтобы снять блокировку?
6: Я сначала написал заявление как физическое лицо, чтобы мне удалили мой номер. В Центральный банк я пишу письмо, что такая-то ситуация, рассказываю ситуацию, что я ни переводов никаких не принимал. Мне пришел отказ. Хорошо, я написал как индивидуальный предприниматель. И такая же отписка. Вы можете обратиться в банк, который инициировал все у пострадавшей банка. Я обратился в банк, написал им письмо, что тут чек. Вы самой вот этой пострадавшей скинули, что операция покупки техники. Вот у меня эта операция покупки техники. Я это все приложил, все описал. Мне прислал письмо. Обратитесь в банк получателя денежных средств. Я пошел в банк, в отдел бизнеса. Банк меня отправил опять в Центральный банк. И получается вот треугольник, Непонятно, куда дальше обращаться. Я так понимаю, что идти вот суд, судиться. Верховный суд Крыма, потом Кассационный суд. В итоге самый главный у нас Верховный суд РФ. Может быть, придется и до туда идти. Получается, мне нужно не работать, а только судиться.
5: Это была тема критических и внезапных рисков на Бизнес ФМ. Андрей, спасибо, что уделили время.
6: Спасибо вам. До свидания.
17: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
17: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
25: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Skin in the game.
3: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил 105 тысяч долларов. Примечательно, что сам Баффет вложил всего сотню долларов, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делят между собой и возможные риски.
2: Срочные переводы на Business FM.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
4: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16 часов 28 минут. В студии Олеси Потапова. Заброшенное здание, примыкающее к торговому центру «Оранжевое небо», горит в Томске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает МЧС. На месте работают сотрудники Росгвардии, район пожара оцеплен. Выход моря закрыт в Геленджике из-за угрозы атаки без экипажных катеров, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Жителям и гостям рекомендуется покинуть пляжи и набережную и не находиться на открытом пространстве возле моря. Брянская область этой ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Егор Ковальчук. В результате повреждены два многоквартирных дома в городе Фокино. В одном из них возник пожар, пострадали 10 квартир, еще два частных дома повреждены в Брянске. Также повреждения зафиксированы на железной дороге в Клинцах и Унеческом районе. В результате произошла задержка двух пассажирских поездов. Режим ЧП ввели в Нью-Йорке из-за непогоды. В городе наблюдается шквалистый ветер и сильный дождь. Район Манхэттена слегка подтопило. По данным синоптиков, в ближайшие два дня может выпасть до 38 миллиметров осадков. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. А мэр мегаполиса Захран Мамдани призвал горожан не путешествовать без надобности и предупредил, что из-за непогоды могут быть повреждены линии электропередачи. Новости на бизнес. Бизнес FM, держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина пятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. А почему?

0: Петербург наконец избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные ранее. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. А в конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
1: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022 года, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 25-26. А в случае ухудшения эпидемиологической ситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Отношения между Вашингтоном и Тегераном могут обостриться еще больше после того, как Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана о прекращении огня, пишет Wall Street Journal. Предложенный вариант предполагает, что Штаты снимают морскую блокаду, размораживают иранские активы и отменяют нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы из корпуса стражи Исламской революции совершенно не хотят делать Трампу подарок накануне промежуточных выборов в виде прогресса на переговорах. Трамп это хорошо понимает, он уже как-то даже обронил, что до ноябрьских выборов уже не будет сделки. Другое дело, что большой эскалации накануне выборов он тоже, видимо, не хочет, если только его спровоцируют на это. 7 пунктов, на которые должен был согласиться президент США Дональд Трамп, включали такие условия, на которые Трамп бы наверняка не пошел. Снятие, например, санкций с Ирана чуть ли не полное. Скорее, это был жест, рассчитанный на общественное мнение. Вот смотрите, Иран идет на уступки, Иран готов к переговорам. На самом деле, конечно, иранцы не рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие. Они готовятся к тому, что ударов не миновать.
3: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
2: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная. Это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они и состоялись, но, как ожидалось, ни к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время, но и это не получилось.
0: Востоковед Елена Супонина. На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. А в пятницу торги марки Брент закрылись на отметке $104 за баррель. Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущим президентом США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турции.

0: Среди вполне европейских брендов, представлявших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайские модели итальянской отверточной сборки под громкими именами. А почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
1: Главная премьера автосалона в Турине, по версии Автоньюз, это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер Итало 6.1. Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Джили Манджаро. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
2: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие, был бренд такой, привозили аналог Черри под названием New Way. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
3: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
2: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
1: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов с соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
4: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают. Но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылкой на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Ну, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Черри Тига 4, Черри Тига 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, и, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северную Америку пока просто пошлины не пускают, а так бы они там еще шороху навели.
1: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Business FM.
0: В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. С 24 сентября в городе выпало почти 300 миллиметров осадков. Соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми, идущими по поясу в мутной воде. Наиболее сложная ситуация в восточных районах столицы. Затопление подверглись десятки улиц. Вода из переполненных каналов проникает в дома и рестораны. Власти открыли временное убежище и призвали жителей низменностей и районов у каналов перебраться повыше. Ситуация обострилась из-за того, что основные каналы заполнились быстрее, чем службы успевали откачивать воду. Тем временем метеорологи предупреждают о новых ливнях, риске наводнений и оползней в ближайшие дни. Для Таиланда ситуация не новая, говорит русскоязычный гид, житель Бангкока Антон Кирлык.
5: Таиланд традиционно сейчас переживает сезон дождей. Обычно ежегодно порядка 40-50 провинций, существующих в Таиланде, подтапливаются. Бангкок тоже ежегодно локально топит. Предшествовал всему это очень серьезный дождь, которого я уже не помню, наверное, года так с 13-го не было, чтобы несколько дней подряд именно на материковой части лил непрерывный дождь. Несколько дней назад были очень большие проблемы, также Паттайя пострадала, затопило много улиц, повыбрасывало корабли, то есть был шторм. Бангкок, например, сегодня на утро некоторые районы локально были потоплены. Это из-за большого количества осадков, так как земля скатывается к низине, это локально затапливается. Как правило, 2-3 часа это все уходит. Сегодня, например, с утра я проезжал по Бангкоку. Да, есть местами подтопления, но, в принципе, выбирая правильно маршрут, можно спокойно перемещаться. У меня сегодня экскурсия, я уже проделал по этой стране на сегодняшний день 350 километров. Да, есть участки, где вода по середину колеса. То есть участки дороги чуть подтоплены, а это чуть затрудняет движение, но это не такая уж критическая ситуация. Понятно, что последствия еще будут. И сегодня всем на телефоне в Бангкоке пришло экстренное оповещение о том, что да, остерегайтесь устья реки Чаяпрая, которая по Бангкоку протекает, не оставляйте вещи, поднимайте, потому что возможно подтопление, возможно затопит, поэтому будьте осторожны. Но они информируют. Слишком больших проблем с этим не возникает.
0: Антон Кирлык, житель Бангкока. Власти Таиланда также сообщают о сложной ситуации в Паттайе и вблизи города. В отдельных районах уровень паводковых вод достиг 1 метра. А похожая ситуация на юге Таиланда была в ноябре прошлого года, когда сильнейшие за 25 лет наводнения затронули одну из провинций, и в частности город Хатьяй. Пострадали более 240 тысяч домохозяйств, более 1200 жителей эвакуировали.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзий. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
8: Самое сложное зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду. Я говорю, только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
7: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
8: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты. В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
7: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ.
0: 16:45 в Москве. Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются.
9: Итоги недели.
0: Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные Бизнес ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
10: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
11: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы научную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
10: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
12: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
10: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Зарубежные покупки в интернете могут подорожать.
9: Итоги недели.
0: Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
1: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
13: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
1: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
1: Как раньше рассказывала Бизнес FM, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес FM. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
15: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
1: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
17: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 16:58, в студии Олеся Потапова. Французские власти отменили церемонию открытия памятника советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Церемония должна была пройти 27 сентября в городе Тиль, сообщил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин. Причина отмены не сообщается, но церемония все же прошла. В ней приняли участие посольство России, белорусские коллеги, при участии скульпторов, потомков участниц сопротивления, отметил дипломат. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний Заика успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой составляет около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников временно закрыли рекреационную зону национального парка «Красноярские столбы». С вечера 25 сентября посетителей перестали пускать через 3 входа, в том числе через центральный. Предварительно ограничения продлятся до середины октября. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Пять вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атака беспилотников на южные регионы России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море для всех плавсредств. В Ростовской области ранены 5 человек. О ситуации подробнее буквально через минуту. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Ранее он говорил о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риске использования ИИ для создания биооружия. Эти и другие темы на Business FM. Атака беспилотников на южный регион России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море для всех плавсредств из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Гражданам в Геленджике рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Северском районе, который подвергся ночной атаке, погибли 3 человека. 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промпредприятия неподалеку от Северской, а также жилой дом. Пожар уже потушен. Без электроэнергии на несколько часов оставались 26 тысяч человек. О ситуации рассказывает жительница станицы Северской Евгения.
19: Я территориально нахожусь в станице Северской, это в нескольких километрах от меня 2 нефтезавода, и они подвергаются атакам достаточно регулярно, поэтому мы люди, в общем, к этим бомбежкам привыкшие. Вчера было что-то, конечно, невообразимое, очень громкие звуки были слышны, и в итоге пропал свет, пропала связь, интернет, и до утра это все не работало. То есть никакой связи с близкими, которые тоже здесь живут, только в другом районе, не было. Утром я поехала проверить родителей, связи у них света тоже нет. К счастью, все живы, но буквально в нескольких десятках метров от них есть здание общежития, и туда угодили некие обломки. Мы пока не знаем, что это. Электричество по-прежнему в половине населенного пункта отсутствует.
0: Евгения, жительница станицы Северской. В соседней Ростовской области ранены 5 человек, 1 в Таганроге, еще 4 в Азове, среди них ребенок. В Азове ввели режим ЧС, так как в городе большие повреждения жилых домов, промышленных объектов, школы, местного ДК. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 раненых. В Запорожской области 3 погибших, 3 раненых. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивающих работу Starlink. Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратили вещание несколько телеканалов, в том числе Армия ТВ, канал Минобороны Украины. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Украинская железная дорога сообщила о задержках поездов по всей стране из-за ночных ударов. Зеленский заявил, также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриот в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
21: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
20: Starlink — это полностью распределенная система, и если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink'ом, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутри украинские проблемы снабжения системами Starlink'а. Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт Bloomberg, ранее писал, что европейские лидеры собирались добиться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встреч в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть из этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца 2027 года. Это не приведет к резкому падению доли импортных БАДов, но они совершенно точно подорожают, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства DSM. Группа Сергей Шуляк.
2: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
3: Это большой рынок, это большие будут отчисления?
2: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей, и, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют, они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки, и, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последний год отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
0: Сергей Шуляк, директор аналитического агентства DSM Group. Рынок БАДов в России уже несколько лет только растет. В прошлом году он прибавил порядка 5% в натуральном выражении и в денежном свыше 15%. С 2018 года он увеличился практически вдвое, достигнув более 100 миллиардов рублей. Ассортимент продукции российских производителей БАДов широк, говорит генеральный директор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
22: В настоящий момент БАД занимает в аптечном рынке примерно 4-5%. Понятно, что достаточно существенная часть БАДов производится либо в дружественных странах, либо вообще на территории Российской Федерации. Поэтому значительного влияния на наш рынок это не окажет.
3: Будет ли как-то меняться спрос?
22: Поскольку это коснется доли процента, то не думаю, что граждане что-то увидят и заметят. На мой взгляд, может быть некоторое перераспределение, и что-то сейчас производится на одних производственных площадках, будет производиться на других производственных площадках или переместится к производству на территории нашей страны.
0: Александр Кузин, генеральный директор аптечной сети 36,6. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Основатель Microsoft и в интервью телеканалу NBC вновь заговорил о рисках искусственного интеллекта, на этот раз о возможности его использования для масштабного вреда человечеству. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риски использования ИИ для создания биологического оружия. Теперь Гейтс призывает следить за развитием технологии не только самим компаниям, но и государством.
4: Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели миллиарда человек. Конечно, добиться стопроцентной вероятности такого сценария довольно сложно, но еще никогда не существовало оружия настолько мощного, как сочетание злоумышленников и новейших инструментов. И никто не считает, что одного саморегулирования индустрии достаточно. Необходимо, чтобы госорганы и политики подключились к обсуждению мер безопасности и систем мониторинга. Такие требования должны быть закреплены законодательно. Для индустрии это создаст определенные дополнительные издержки, но не должно серьезно замедлить ее развитие.
0: На фоне стремительного развития искусственного интеллекта звучат предупреждения о возможной потере контроля над технологией. В последнее время в унисон об этом говорят представители отрасли. Так, глава Anthropic Дарио Амодее призвала замедлить разработку ИИ, по его оценке, уже в ближайшие месяцы. Автономные ИИ-агенты могут получить возможности для масштабных атак без прямых на то указаний со стороны человека. Глава OpenAI Сэм Альтман выступил за независимую проверку безопасности искусственного интеллекта, а Илон Маск вновь напомнил о рисках ИИ, сравнивая их по масштабу с угрозой ядерного оружия. А в Китае подход к регулированию искусственного интеллекта немного другой, пишет Washington Post. Трамп исходит из того, что развитие ИИ не следует ограничивать дополнительными барьерами, чтобы не проиграть технологическую гонку с Китаем. А Си Цзиньпин в ходе трехдневного визита в США прямо заявил, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. При этом, как говорится в публикации, Пекин агрессивно развивает ИИ и одновременно активно регулирует его применение.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УВРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Помогите найти мне работу. Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант. Его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
6: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 16 градусов, сегодня дождей не ожидается, а вот завтра к вечеру небольшие осадки обещают синоптики и до 17 в течение дня. 17:14 в Москве.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Дарьи Горшкова. Сегодня тема вредная. За прошедший месяц зафиксировано сразу 3 случая тяжелых последствий для здоровья после курения вейпов. И все они среди подростков и молодых людей. В Кемерово у 16-летнего подростка диагностировали тотальное поражение легких после курения вейпов. Похожие истории произошли во Владивостоке и Бурятии. Мы решили разобраться взвешенно и по существу, что представляют собой вейпы, чем они отличаются от электронных сигарет, что такое болезнь вейперов и как она проявляется. Кто, как не человек, не только видевший своими глазами, но и препарировавший сердце, легкие сосуды, разной степени поражения от разного рода воздействий, может об этом рассказать. Сегодня наш собеседник, судмедэксперт, специалист медицинского университета имени Пирогова Алексей Решетун. Вы не просто по долгу службы видели состояние пораженных легких, сердца, сосудов, но и фотографировали их, и, собственно, вот эти страшные картинки на пачках сигарет с надписью «инфаркт», «инсульт» — это ваши фото, да?
11: Очень многие фотографии там сделаны мной на рабочем месте. Да.
8: Это действует на людей? Работает как некий стопор или устрашение?
11: Как правило, нет. Но подавляющее большинство, конечно, не действует. Но это не говорит о том, что этого не надо делать. Это нужно делать обязательно. Нужно продолжать печатать, периодически обновлять такие фотографии. Потому что хотя бы до кого-то можно иногда достучаться при помощи вот этих картинок.
8: Электронные сигареты и вейпы. Иногда люди путают эти понятия или считают, что это одно и то же. Но ведь это не одно и то же.
11: По сути, это одно и то же. Есть некоторые моменты отличительные. Но они настолько непринципиальны, что это фактически слова-синонимы. Суть в том, что при употреблении электронных сигарет, вейпов, дуделок, вот этих, как сейчас называют сами школьники, образуется аэрозоль. Аэрозоль – это субстанция, которая состоит из мельчайших частиц. Табачный дым по сравнению с аэрозолем – это довольно грубая субстанция. А аэрозоль проникает абсолютно во все отделы легких, даже самые дальние сегменты, и оказывает свое губительное воздействие. Действие тотально на всю легочную ткань. Не нужно рассуждать в таком смысле, что вот одно вещество более вредно, а другое менее вредно. И то, и другое — это большая кака.
8: Давайте поговорим про состав жидкости для вейпов. Мы знаем, что в них содержатся такие вещества, как пропиленгликоль, глицерин, ароматические добавки. И вроде бы что тут страшного? И пропиленгликоль, и глицерин являются в том числе и пищевыми добавками. В каждой второй баночке косметического крема содержится и пропиленгликоль, и глицерин. Но совсем другое дело, когда они сжигаются в вейпе и попадают в легкие. В этом дело?
11: Конечно, по отдельности и глицерин, и ацетат витамина Е, тот же самый токоферолоацетат, который туда входит, и другие вещества по отдельности в холодном виде – это относительно безвредные вещества. Они используются в кулинарии. Тот же глицерин – это вообще абсолютно нейтральная субстанция. При нагревании у них свойства меняются. Кроме того же самого глицерина, токоферолоацетата и так далее, существует множество других веществ. Те же самые тяжелые металлы, которые находятся в химически нестабильном состоянии. Препарат, который приводит к развитию так называемого попкорнового легкого. Тот же самый никотин, который находится даже в безникотиновых жидкостях, он там находится. И даже тот же самый тетрагидроканнабинол, который тоже находится в этих жидкостях. Это же специально сделано для того, чтобы людей немножечко расслабить и успокоить. Чего тут страшного? Да, все эти вещества известны, они безвредны как будто. Но многие вещества умалчиваются. И самое главное, люди не говорят, что формируется коктейль, который в горячем виде аэрозоля, они приобретают совершенно другие свойства, которые крайне вредны для человеческого организма. Вот так.
8: А что такое попкорновое легкое?
11: Попкорновое легкое – это болезнь, которую впервые выявили в США еще в середине прошлого века у рабочих фабрик, на которых делается попкорн. Препарат, который применялся для того, чтобы сделать мягче вкус, называется диацетил. Вот, диацетил является постоянным компонентом жидкости для вейпов. И люди стали замечать, что вот эти рабочие, которые работают на этих фабриках, почему-то начинают болеть очень тяжелой формой какой-то легочной болезни, которая очень быстро приводит к развитию выраженной легочной недостаточности. По-научному заболевание это называется облитерирующий бронхиолит. Суть в чем? Вот эти мельчайшие трубочки, на которые делятся трахея, бронхи и так далее, вот эти бронхиолы, в которых происходит газообмен, фактически наше дыхание. Стенка этих трубочек невероятно тонкая. И диацетил воздействует на эту слизистую таким образом, что он ее разрушает. Но, как всегда в природе, вместо чего-то разрушенного возникает что-то новое. Здесь, на месте разрушенных клеток эпителиальных наших дыхательных путей, формируется соединительная ткань, по сути, рубец. Из-за этого просвет бронхиолы уменьшается во много-много раз. Человеку просто становится нечем дышать. Жизненная емкость легких снижается. И коварство этого заболевания в том, что оно не имеет обратного развития. Если оно образовалось, рассосаться оно уже не может. И человек становится инвалидом в очень-очень молодом возрасте.
10: То есть получается, что вот эта болезнь попкорного легкого, она характерна и для вейперов?
11: Она только для них и характерна. Фактически вот с этого-то и началось изучение за рубежом вот этой болезни, которая сейчас носит такое общее название «Иволи». Это общее такое название. И туда входит и попкорновая болезнь, и диффузно-альвеолярное кровотечение, и развитие тотального пневмофиброза. То есть, понимаете, человек не сможет без одышки дойти от кровати до туалета. Он будет задыхаться. И это состояние у него будет на всю жизнь. Только пересадка легкого можно будет это вылечить.
10: Посмотрела статистику, и вот то, что касается Иволи, средний возраст больных составляет 24 года в мире, что еще раз подтверждает тот факт, что вейпы популярны именно среди молодых людей. Почему именно среди молодежи?
11: Да, да.
10: Как вы думаете?
11: Тут все очень просто на самом деле. Молодежь всегда была мишенью для сбыта всякого рода каки. Это было всегда. В смысле электронных сигарет и вейпов имеет место маркетинг довольно агрессивный. Это различные вкусы и ароматы. Хочешь селедку под шубой попарить, пожалуйста, вот тебе селедка под шубой, грубо говоря, да? Все, что хочешь. Это вот этот эффект белого пара густого, который достигается как раз с помощью глицерина. Это форма различная вот этих дудок, приятная тактильная поверхность, абсолютно бесконтрольная продажа где угодно. Это тот самый устойчивый миф в обществе о якобы безвредности этих веществ. И я довольно много общаюсь со школьниками, с учителями, лекции читаю на эту тему. Мне рассказывают страшные вещи. Дети с 8-9 лет уже плотно абсолютно на этом сидят. И многие родители не то чтобы против, они даже сами эти штуки им покупают, и некоторые даже парят вместе, не понимая, что это убивает их и их ребенка. Вот такая вот, как говорится, загогулина. Я всегда говорю, что человек, который придумал переформатировать людей с сигарет на электронные сигареты, это, конечно, человек гениальный. Со знаком минус, естественно. Потому что им удалось за очень короткое время фактически переформатировать сознание людей. И сейчас большинство уверены в том, что это просто какие-то безвредные дудки. Вот и все. Вот курить вредно, а это так, побаловаться.
10: Давайте попробуем разобрать с вами один случай, произошедший совсем недавно. Школьник попал в реанимацию после курения вейпа. У него пошла изо рта пена с кровью и начались судороги. Его экстренно госпитализировали. Врачи рассказали, что он поступил с четкими симптомами инсульта. Не мог ничего говорить, путал слова и фразы. В итоге инсульта не было, как потом оказалось. Ему помогли, но была острая гипоксия. Звучит это все, конечно, жутко. Покурил вейп и чуть ли не получил инсульт. Ни разу, нигде не нашла информации о том, что после курения обычной сигареты у кого-то, когда либо возникали подобные симптомы. Это о чем-то говорит нам?
11: Это неправильная точка зрения. Просто воздействие вот этого аэрозоля, оно более агрессивное на человека. То есть проявление его мы видим гораздо раньше, чем проявление при употреблении классических сигарет. Плюс не забывайте, что и в этом случае, и в других речь идет о подростках, у которых еще организм может быть несовершенно с анатомической точки зрения, с физиологической. Плюс, кроме этого, инсульта же не было у него. Это, скорее всего, были явления отека легких в результате выраженной гипоксии. А гипоксия, она свойственна как употреблению обычных сигарет, так и вейпов. Мы не можем говорить в таких категориях. Даже вредно так говорить, потому что люди сделают все равно неправильные выводы и скажут, что ну вот это значит полезнее, а вот это вот вреднее. Нельзя так рассуждать. И то, и другое крайне вредно для организма. Просто одно действует несколько более явно и более быстро, а второе несколько медленнее. Тем не менее, действие то же самое абсолютно. Универсальное воздействие, которое убивает ваши организмы очень быстро на самом деле.
10: Теперь мы тоже стали больше в теме вейпов, электронных сигарет. Спасибо большое.
11: Пожалуйста.
10: Спасибо.
11: Будьте здоровы.
12: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
13: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интеравтоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: За неделю новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс, смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новые формы. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
25: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 17 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение после атаки беспилотников. В результате падения обломков дрона вышли из строя две воздушные линии. Без электричества остались три подстанции. К этому часу подача электроэнергии полностью восстановлена. Ранее сообщалось, что в Северском районе из-за падения обломков беспилотников погибло 3 человека, пострадали 2. Выход в море закрыт в Геленджике из-за угрозы атаки без экипажных катеров, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Жителям и гостям рекомендуется покинуть пляжи и набережную, не находиться на открытом пространстве возле моря. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа по льготным ценам. Он сообщил об этом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Срок действия договора истекает в конце сентября. Граждане Сербии должны знать, что сохранится выгодная низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро, написал Вучич в социальной сети. Главным тренером Ростова назначен Дмитрий Кириченко. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на 2 года, сообщил гендиректор футбольного клуба Андрей Чайка. Кириченко сменил на этом посту испанца Джонатана Альбу, который покинул Ростов несколько дней назад. Ростов занимает сейчас 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Новости на Business FM. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. А почему только сейчас? Арестованный в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет.

0: Не минимально. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 2026-го. Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. А в случае ухудшения эпид-ситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофелины в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
2: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
3: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
2: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
4: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется. занимается, но он ждет решения суда.

0: подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
1: В каком состоянии экипаж сейчас?
0: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
2: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
3: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государства, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
2: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
5: Главный премьер автосалона в Турине, по версии «Автоньюз», это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер «Итало 6.1». Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tramqi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, созданных братьями Мазерати в конце 40-х. Оска MT8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг, и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22 года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Grand Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
6: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд такой, привозили аналог Черри под названием Нивы. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Ауди.
7: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
6: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайские бренды, поскольку европейцы защищают свой рынок.
5: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
8: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит. А где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают. Но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылкой на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот Северная Америка пока просто пошлины не выпускает, а так бы они там еще шороху навели.
5: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM. Реклама.

0: Лёдов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
3: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и над ней его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
2: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM.
4: 17:45 в Москве. Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются.
1: Итоги недели.
4: Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема вуза уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные Бизнес FM, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
5: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас ВУЗ может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, ВУЗ сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес FM, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
6: В статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
5: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
7: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
5: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений. А при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Зарубежные покупки в интернете могут подорожать.
1: Итоги недели.
4: Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
8: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
9: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
8: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
10: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров. То есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
8: Как раньше рассказывала Бизнес FM, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес FM. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Strategy», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
11: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственно участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
8: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
12: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес FM.
13: ПАО «Сбербанк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицо и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
1: Другим наука на Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
1: Дефицит времени.
13: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
15: Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 17 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Глава МИД Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханом Вадефулем на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Встреча продлилась 22 минуты, сообщает агентство ТАСС. Лавров и Вадефуль пожали друг другу руки, а после того, как министры их делегации молча заняли свои места, прессу попросили удалиться. Подробности переговоров не приводятся. В прошлый раз Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда этот пост занимала Анна-Лена Бербок. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел накануне у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа. Они эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Представитель Казахстана Тимур Турлов избран президентом ФИДЕ на Генеральной Ассамблее Международной Шахматной Федерации в Самарканде. Его соперниками на выборах были Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бютнер из Германии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 6 вечера в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадал один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. Южные регионы подверглись очередной массированной атаке. Подробности буквально через минуту. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводятся пошлины в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран, а исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток, а наиболее сложная ситуация в восточных районах столицы. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадали один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. В Азове в результате падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В городе на территориях пострадавших от воздушной атаки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об обстановке в регионе рассказывает главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанова.
17: ПВО работало практически в непрерывном режиме, особенно начиная где-то с 2 часов ночи. Много беспилотников шли на Ростов. Потом по звукам граждане уже научились определять. Некоторые говорили, что сбита ракета, потому что звук другой, когда сбивают ракету. Слава богу, все живы, конечно, но 5 раненых за одну ночь – это очень тяжело. Были попадания в многоэтажные дома, в частный сектор, в школу, в административное здание. Машины кое-где побило, но на фоне того, что пострадали люди, конечно, это нет. Что касается введения ЧС, это для нас уже привычная мера. И мера, которая принимается исключительно для того, чтобы как можно скорее, как можно оперативнее помочь людям. Потому что при введении этого режима сокращаются определенные бюрократические процедуры, сокращается время для принятия каких-то решений, быстрее подписывают бумаги. То есть речь идет о восстановлении нанесенного урона, о переселении людей, нахождении вариантов срочно ремонтировать дома поврежденные.
4: Вера Южанская. Главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Атака беспилотников на южный регион России продолжается с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Местные власти запретили выход в море для всех плавсредств из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Гражданам в Геленджике рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Северском районе, который подвергся ночной атаке, погибли 3 человека. 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Без электроэнергии на несколько часов остались 26 тысяч жителей. А в Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 раненых. В Запорожской области 3 погибших, 3 раненых. А в общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивающий работу «Старлинг». Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратили вещание несколько телеканалов, в том числе «Армия ТВ», канал Минобороны Украины. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Зеленский заявил, также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. А тем временем США не включили «Патриот» в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракеты «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
19: Поражение центра обработки данных «Старлинг» в украинской столице какую роль может оказать?
18: «Старлинг» — это полностью распределенная система, и если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со «Старлинком», допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутри украинские проблемы снабжения системами «Старлинг», вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт Bloomberg, ранее писал, что европейские лидеры собрались добиться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встречи в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. А пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак», и будет действовать до конца 2027 года. Это не приведет к резкому падению доли импортных БАДов, но они совершенно точно подорожают, прогнозирует генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
20: Государство любыми способами пытается наполнить бюджет. И, соответственно, в эту череду и входят биологически активные добавки, их принимают наше население. И, соответственно, все эти меры ударят прежде всего по населению.
21: Это большой рынок, да, большие будут отчисления?
20: Большой вопрос, потому что рынок биологически активных добавок не превышает 300 миллионов рублей, из которых чуть меньше половины приходится как раз на биологически активные добавки из недружественных стран. Поэтому налоговые поступления Отступления будут не такими большими. Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. И, соответственно, в результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать с зарубежными биологически активными добавками. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. И, соответственно, они в честной конкурентной борьбе за последние годы отвоевали себе рынок достаточно хорошо. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а к росту цен приведет. В зависимости от категории БАДов, там есть разная пошлина сейчас, здесь где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
4: Сергей Шуляк, директор аналитического агентства DSM Group. Рынок БАДов в России уже несколько лет только растет, а в прошлом году он прибавил порядка 5% в натуральном выражении и в денежном свыше 15%. С 2018 года он увеличился практически вдвое, достигнув более 100 миллиардов рублей. Ассортимент продукции российских производителей БАДов широк, говорит генеральный директор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
0: В настоящий момент БАД занимает в аптечном рынке примерно 4-5%. Понятно, что достаточно существенная часть БАДов производится либо в дружественных странах, либо вообще на территории Российской Федерации. Поэтому значительного влияния на наш рынок это не окажет.
21: Будет ли как-то меняться спрос?
0: Поскольку это коснется доли процента, то не думаю, что граждане что-то увидят и заметят. На мой взгляд, может быть некоторое перераспределение, и что-то сейчас производится на одних производственных площадках, будет производиться на других производственных площадках или переместиться к производству на территории нашей страны.
4: Александр Кузин, генеральный директор аптечной сети 36,6. Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. С 24 сентября в городе выпало почти 300 миллиметров осадков. В соцсети заполнены видео с утонувшими машинами и людьми, которые идут по пояс в мутной воде. Наиболее сложная ситуация в восточных районах столицы. Затоплены десятки улиц. Вода из переполненных каналов проникает в дома и рестораны. Власти открыли временное убежище и призвали жителей низменностей и районов у каналов перебраться повыше. Ситуация обострилась из-за того, что основные каналы заполнились быстрее, чем службы успевали откачивать воду. Тем временем метеорологи предупреждают о новых ливнях, риске наводнений и оползней в ближайшие дни. Для Таиланда ситуация не новая, говорит русскоязычный гид, житель Бангкока Антон Кирлык.
3: Таиланд традиционно сейчас переживает сезон дождей. Обычно ежегодно порядка 40-50 провинций, существующих в Таиланде, подтапливаются. Бангкок тоже ежегодно локально топит. Предшествовал всему это очень серьезный дождь, которого я уже не помню. Наверное, года так с 13-го не было, чтобы несколько дней подряд именно на материковой части лил непрерывный дождь. Несколько дней назад были очень большие проблемы. Также Паттайя пострадала, затопило много улиц, повыбрасывало корабли, то есть был шторм. Бангкок, например, сегодня на утро некоторые районы локально были потоплены. Это из-за большого количества осадков, так как земля скатывается к низине, это локально затапливается. Как правило, 2-3 часа это все уходит. Сегодня, например, с утра я проезжал по Бангкоку. Да, есть местами подтопления, но, в принципе, выбирая правильно маршрут, можно спокойно перемещаться. У меня сегодня экскурсия, я уже проделал по этой стране на сегодняшний день 350 километров. Да, есть участки, где вода по середину колеса. То есть участки дороги чуть подтоплены, а это чуть затрудняет движение, но это не такая уж критическая ситуация. Понятно, что последствия еще будут. И сегодня всем на телефоне в Бангкоке пришло экстренное оповещение о том, что да, остерегайтесь устья реки Чаяпрая, которая по Бангкоку протекает, не оставляйте вещи, поднимайте, потому что возможно подтопление, возможно затопит, поэтому будьте осторожны. Но они информируют. Слишком больших проблем с этим не возникает.
4: Антон Кирлык, житель Бангкока. Власти Таиланда также сообщают о сложной ситуации в Паттайе и вблизи города. В отдельных районах уровень паводковых вод достиг 1 метра. Похожая ситуация на юге Таиланда была в ноябре прошлого года, когда сильнейшие за 25 лет наводнения затронули одну из провинций и, в частности, город Хатьяй. Пострадали более 240 тысяч домохозяйств, более 1200 жителей эвакуировали.
15: Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема.
6: Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
13: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
13: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
15: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 15, осадков не ожидается. В ближайшее время дождь, обещают синоптики к вечеру воскресенья. Завтра днем до 17 градусов. В Москве. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 2026 года. комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно с Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистре. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 23-го. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 22-го года, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторно-вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 25-26 годов. А в случае ухудшения ситуация, оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», который открыт за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России на русском языке.
7: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
4: Посол Китая в России Джан Ханьхуэнь. А вайцы или го, хотя не так широко известно в мире, как шахматы, уже много лет популярны среди российских предпринимателей. В стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вайцы в расширении территории рассказал гроссмейстер, президент Московской федерации го Тимур Санкин.
9: В Китае игра называется «Вэйчи». Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах — это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го — получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться. И немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
4: Президент Московской федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйчи в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным 9-леткам. Эта игра популярна в Китае и важна важная часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ритао.
8: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вейцы брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
16: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
8: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в вейцы, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в вейцы. Я думаю, это помогает развитию вейцы. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. Вейцы, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
4: Господин Фэн Литао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в Вэйчи в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Сихао – это китайский Тайгер Вудс, только по Вэйчи. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
10: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, Чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
11: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
10: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
12: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали.
1: много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их, в отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
10: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 6:28. В студии Олеся Потапова. Глава МИД Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она продлилась чуть более 20 минут. Лавров и Вадефуль обменялись рукопожатием, а прессу попросили удалиться. По словам российского представителя МИД Марии Захаровой, встречу запросила немецкая сторона. В прошлый раз Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда этот пост занимала Аналена Бербок. При ударе беспилотников по Брянской области пострадали 2 человека, жители поселка Климово и поселка Белая Березка, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Ранее он сообщал о ночной атаке на регион. В результате в Брянске были повреждены 2 частных дома, в городе Фокино многоквартирный дом и 4 легковых автомобиля. Кроме того, из-за прилета дрона произошел пожар в 5-этажном доме, пострадали 10 квартир. Удары были нанесены также по железной дороге в Брянской области, что вызвало задержку 2 пассажирских поездов. Бывший министр спорта Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации ФИДЕ. Колобков получил 78 голосов. Также вице-президентами ФИДЕ стали китаянка Сюй Юйхуа и американец Майкл Ходорковский. Чтобы избрать еще одного вице-президента, понадобится 2-й раунд. Выборы проходят на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. Тимур Турлов был избран президентом организации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой составляет 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников закрыли рекреационную зону национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. Новости на Business FM. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 18:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран пригрозил прекратить авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера страны. Насколько реальны угрозы и как ситуация в регионе может развиваться дальше? ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Ранее он говорил о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риске использования ИИ для создания биологического оружия. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. А почему это произошло? Эти и другие темы на Бизнес FM.

0: переговоры, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы из корпуса стражи Исламской революции совершенно не хотят делать Трампу подарок накануне промежуточных выборов в виде прогресса на переговорах. Трамп это хорошо понимает, он уже как-то даже обронил, что до ноябрьских выборов уже не будет сделки. Другое дело, что большой эскалации накануне выборов он тоже, видимо, не хочет, если только его спровоцируют на это. 7 пунктов, на которые должен был согласиться президент США Дональд Трамп, включали такие условия, на которые Трамп бы наверняка не пошел. Снятие, например, санкций с Ирана чуть ли не полное. Скорее, это был жест, рассчитанный на общественное мнение. Вот смотрите, Иран идет на уступки, Иран готов к переговорам. На самом деле, конечно, иранцы не рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие. Они готовятся к тому, что ударов не минует.
2: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
1: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная, это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они и состоялись, но, как и ожидалось, ни к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время, но и это не получилось.
0: Елена Супонина, востоковед. На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. В пятницу торги марки Brent закрылись на отметке $104 за баррель. Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущими президентами США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще. Искусственный интеллект уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности ИИ. Основатель Microsoft в интервью телеканалу NBC вновь заговорил о рисках искусственного интеллекта, на этот раз о возможности его использования для масштабного вреда человечеству. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риски использования ИИ для создания биологического оружия. Теперь Гейтс призывает следить за развитием технологий не только самими компаниями, но и государства.
3: Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели миллиарда человек. Конечно, добиться 100% вероятности такого сценария довольно сложно, но еще никогда не существовало оружия настолько мощного, как сочетание злоумышленников и новейших инструментов. И никто не считает, что одного саморегулирования индустрии достаточно. Необходимо, чтобы госорганы и политики подключились к обсуждению мер безопасности и систем мониторинга. Такие требования должны быть закреплены законодательно. Для индустрии это создаст определенные дополнительные издержки, но не должно серьезно замедлить ее развитие.
0: На фоне стремительного развития ИИ звучат предупреждения о возможной потере контроля над технологией. В последнее время в унисон об этом говорят представители отрасли. Так, глава Anthropic Дарио Амодея призвала замедлить разработку ИИ. По его оценке, уже в ближайшие месяцы автономные ИИ-агенты могут получить возможности для масштабных атак без прямых на то указаний со стороны человека. Глава OpenAI Сэм Альтман выступал за независимую проверку безопасности искусственного интеллекта. А Илон Маск вновь напомнил о рисках ИИ, сравнивая их по масштабу с угрозой ядерного оружия. Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новые модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Светлана Чередникова продолжит.
4: Главные премьеры автосалона в Турине, по версии «Автоньюз», это китайцы с европейскими шильдиками. Например, кроссовер «Итало 6.1». Эта итальянская марка в начале прошлого века считалась культовой. Ее машины побеждали в пробегах и гремели на весь мир. Сейчас это автомобиль от компании DR Automobiles на платформе GAC Tram Chi GS8. Или еще один китаец от того же DR Automobiles, носящий имя гоночных машин, создан

0: Братьями Мазерати в конце 40-х. Оска МТ-8. Итальянский шильдик налепили на кроссовер-купе, построенный на базе Чинган. Его продажи стартуют в конце года. Компания DR Automobiles в нулевых занималась перепродажей китайских шин, затем стала привозить из Поднебесной авто, а вскоре открыла на юге Италии сборочное производство, ставшее масштабным. Черри, Джак, Баик, Биджин и другие бренды. В 22-м году в стране было продано 25 тысяч таких авто. Легкий тюнинг и все эти машины DR Automobiles презентуют как итальянские. А имена, которые носят эти продукты, позволяют продавать вроде бы обновленные национальные легендарные марки. В России выпускать под новым старым названием существующую модель китайского производителя давно стало нормой. К «Волгам» и «Москвичам» мы уже привыкли. Но почему итальянцы пошли, по сути, по пути российского автопрома? Как выяснилось, они по этому пути пошли гораздо раньше нас. С 22-го года DR Automobiles поставляет квази-итальянские машины в другие страны ЕС. И там тоже уже есть свои фирмы, выдающие собранные там китайцев за национальный продукт. Например, в 2024-м вышел новый Renault Gran Koleos для корейского рынка, он же Geely Manjaro. Продолжает автоэксперт, главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
1: Масса автомобилей выходит под совершенно новыми брендами, которые считаются российскими. Но тут вопрос как раз санкций. Для европейских потребителей некоторые относятся достаточно снисходительно к китайским брендам. Хотя китайские бренды на рынок все равно наступают. Я просто знаю, что в Италии итальянцы, имевшие европейские бренды, купившие был бренд такой, привозили аналог Черри под названием New Way. И люди, купившие, были очень довольны, потому что расходы на него составляли раза в 2-3 меньше, чем на Audi.
2: А почему нельзя просто продавать его именно под китайским брендом?
1: Китайские бренды тоже продаются под своими брендами. Есть определенные законодательные барьеры для китайских брендов, поскольку европейцы защищают свой рынок.
0: Но китайские машины сегодня все же побеждают европейских конкурентов соотношением цена-качество. Например, в Великобритании лидером продаж уже несколько месяцев является JQ. Немного перелицевать бампер, решетку радиатора, фары и колесные диски, тормоза, добавить национальный шильдик, и можно заработать на разнице закупки и продажи. Тренд на китайское импортозамещение в Европе комментирует автоблогер Дмитрий Рогов.
3: Это у нас вот на АвтоВАЗ как-то косо посматривает, делится на тех, кто любит, кто не любит, а где-нибудь в Италии, во Франции, несмотря на то, что у них машины, по мнению многих, проигрывают, но если у них у самих спросить, а почему вы вот Фиат купили, Пежо, да, во Франции, они тебя посмотрят, а зачем что-то другое покупать. Они это любят, у них это очень сильно развито. И здесь берутся вот эти вот бренды с ссылками на ностальгию какую-то там, что у папы, у дедушки был, и говорят, что вот это та машина. Да, то есть реклама вкладываться не надо. Выгодно это, конечно, выгодно. Берут модели вот Черри Тига 4, Черри Тига 2, это максимально дешевые машины. Минимум изменений, соответственно, вводят потребителя в заблуждение. Почему так делают? Потому что это очень можно много прибавить. Тут государство вмешалось и выписало штраф. Это не только у нас, это везде. Китайские автомобили завоевывают рынок по всему миру. Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Южная Америка. Ну, только вот в Северную Америку пока просто пошлины не выпускают, и так бы они там еще шороху навели.
0: 2 года назад, впрочем, бизнес DR Automobiles неожиданно понес убыток. Итальянский регулятор оштрафовал его на 6 миллионов евро за обман клиентов и непоставку запчастей для сервисного обслуживания проданных ранее авто. Светлана Чередникова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экран, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-й, занял «Офис», американская версия. А всего в списке 100 сериалов, подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
5: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему «Лучше звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
6: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
5: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
6: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
5: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
4: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
7: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
7: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
12: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле? Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
13: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way. Нет.
12: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ.
4: 18:47 в Москве. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу.
7: Итоги недели.
4: Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
14: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22%. В зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
15: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
2: Богатых людей у нас станет больше.
15: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
14: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, не облагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет. Так же, как и в случае с ИП, на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
16: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
14: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
17: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, то получается, что тогда наша цена будет фиксируют $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Армузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
14: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии.
11: Итоги недели.
4: Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
18: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ее агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу, но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
19: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался, поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
18: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, неприемлемым. OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров и рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала Нью-Йорк Таймс. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
20: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили определенные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна здесь не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
18: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
21: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
22: ПАО «Сбербанк».
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: В Москве 18:58, в студии Олеся Потапова. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефоль обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Такой комментарий распространил российское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи министров на Генеральной Ассамблее ООН. Вадефоль подтвердил ранее излагавшуюся публичную позицию правительства Германии по вопросу российско-германских отношений и ситуации вокруг Украины. Встреча с главой МИД ФРГ продлилась чуть более 20 минут и стала первой с 2022 года. США не намерены препятствовать развитию технологий искусственного интеллекта, заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя визит в США председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп отметил, что называет ИИ суперинтеллектом, поскольку искусственный означает не настоящий, а это не так. Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения различных инцидентов, касающихся ИИ. Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования по практической стрельбе в 2027 году. Решение приняла Генеральная Ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы. Команды смогут выступать под национальным флагом и с гимном. Режим ЧП ввели в Нью-Йорке из-за непогоды. В городе наблюдается шквалистый ветер и сильный дождь. Район Манхэттен слегка подтопило. По данным синоптиков, в ближайшие два дня может выпасть до 38 миллиметров осадков. Ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Мэр мегаполиса Захран Мамдани призвал горожан не путешествовать без надобности и предупредил, что из-за непогоды могут быть повреждены линии электропередачи. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадал один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. Южные регионы подверглись очередной массированной атаке. Подробности буквально через минуту. Премьеры федеральных земель от Христианско-демократического союза в Германии пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Ливни в столице Таиланда не прекращаются уже более суток. Эти и другие темы на Бизнес FM. В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадал один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. В Азове в результате падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В городе на территории пострадавших от воздушной атаки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об обстановке в регионе рассказывает главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
0: ПВО работало практически в неприветном режиме, особенно начиная где-то с 2 часов ночи. Много беспилотников шли на Ростов. Потом по звукам граждане уже научились определять. Некоторые говорили, что сбита ракета, потому что звук другой, когда сбивают ракету. Слава богу, все живы, конечно, но 5 раненых за 1 ночь – это очень тяжело. Были попадания в многоэтажные дома, в частный сектор, в школу, в административное здание. Машины кое-где побило, но на фоне того, что пострадали люди, конечно, это нет все. Что касается введения ЧАЭС, это для нас уже привычная мера. И мера, которая принимается исключительно для того, чтобы как можно скорее, как можно оперативнее помочь людям. Потому что при введении этого режима сокращаются определенные бюрократические процедуры, сокращается время для принятия каких-то решений, быстрее подписывают бумаги. То есть речь идет о восстановлении нанесенного урона, о переселении людей, нахождении вариант
4: срочно
0: ремонтировать дома поврежденные.
4: Вера Южанская, главред газеты «Наше время». Атака беспилотников на южный регион России продолжается с ночи. В Сочи и Геленджике были закрыты аэропорты. Также не рекомендовалось выходить, было запрещено выходить плавсредством из-за возможной атаки безэкипажных катеров. В Северском районе, который подвергся ночной атаке, погибли 3 человека, 2 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. В Белгородской области в результате атаки 3 человека погибли, 6 раненых. В Запорожской области 3 погибших и 3 раненых. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивающий работу Starlink. А также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Зеленский заявил, также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включили Патриота в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж 2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
5: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
3: Starlink – это полностью распределенная система. И если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутри украинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Bloomberg ранее писала, что европейские лидеры собрались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встречи в рамках Генассамблеи ООН. А сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных металлов. И именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. А в целом, экономические итоги трехдневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
6: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров. И, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
4: Василий Кашин, Высшая школа экономики. Китайские СМИ пишут о восторженных тонах, о состоявшихся переговорах. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade One to Free Владимир Рожанковский.
8: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретно этики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимно соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
4: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР ИВАН, и рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщил газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главные требования – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате палате федеральных земель пакета налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
7: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании и в Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
4: Артем Соколов, министр иностранных дел России и Германии, встретились впервые за более чем 4.5 года в штаб-квартире ООН. Переговоры прошли по инициативе ФРГ. Встреча с нынешним главой германского внешнеполитического ведомства продлилась 22 минуты, передает Интерфакс. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
23: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 15 градусов, сегодня без осадков, а завтра к вечеру синоптики обещают дождь и днем до 17 градусов тепла. Девятнадцать-шестнадцать в Москве. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменяют все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 2026-го. Комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
2: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистре. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 23-го. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 22-го года, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторно-вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 25-26 годов. А в случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», который открыт за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России на русском языке.
12: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
4: Посол Китая в России Джан Ханьхуэнь. А вайцзи или го, хотя не так широко известно в мире, как шахматы, уже много лет популярны среди российских предпринимателей. В стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вайцзи в расширении территории рассказал гроссмейстер, президент Московской федерации го Тимур Санкин.
13: В Китае игра называется «Вэйчи». Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управления управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го – получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
4: Президент Московской Федерации ГО Тимур Санкин: в турнире по ВИЧ в Москве участвует много детей, взрослые игроки проигрывают опытным 9-леткам. Эта игра популярна в Китае и важная часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ритао.
11: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЧ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
14: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
11: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЧ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЧ. Я думаю, это помогает развитию ВИЧ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Матери. Это очень важная такая вещь. Ведь я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
4: Господин Фэн Литао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЧ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Сихао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВИЧ. Попариться в Лебедином озере. Необычное шоу предлагает один из столичных спа-комплексов гостям, купившим входные билеты в комплекс. Обещают вечером два коллективных шоу: парение в бане к ароматам лаванды, пихты и цитруса. Пообещали добавить выступление балерины. На рекламной картинке, сопровождавшей это предложение, на узком пространстве застыла балерина в черной пачке и пуантах, с поднятой в арабеск ногой. А вокруг на полках в банном тумане сидят зрители в полотенце. Традиционные банные пары тепло дополняются плавными балетными па, создавая завораживающий визуальный и терапевтический эффект, обещают в соцсетях заведения. Посчитав, что изображение, скорее всего, сгенерировано ИИ, и на самом деле танец предполагается все же во время отдыха или чаепития, мы решили выяснить подробности у самого комплекса.
15: Да, эти парения будут в 18:00 одно парение, и второе в 20:00.
16: Танцы прямо в парной будут? Что это такое будет?
15: Да, все верно, прямо в парной.
16: То есть там какая-то сцена будет?
15: Это будет сюрприз, придете, увидите.
16: А балерина настоящая? Прямо из театра?
15: Конечно.
16: То есть она прям будет в концертной пачке и пуантах выступать?
15: Да, все верно.
16: Это разные балерины, оба сеанса? То есть сеанс в 6 и сеанс в 8?
15: Да, мне кажется, одна и та же будет балерина.
16: Сколько она по времени танцевать будет?
15: Парение 25 минут. К сожалению, что будет именно танцевать, у меня такой информации нет.
16: Но это точно, что она из театра, это абсолютно точно, да?
15: Да, конечно.
4: Входной билет в комплекс стоит 4400. Температура в парилке во время выступления 80 градусов. Насколько танец там полезен для здоровья самой балерины, не сообщается.
17: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
22: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
26: Стиль. Характер. Динамика.
1: Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
19: Деньги.
18: Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
20: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
20: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 19 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Россия доведет до конца специальную военную операцию. Угрозы безопасности будут устранены, это произойдет несмотря на любые обстоятельства, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Он также призвал снять блокаду с Кубы и призвал США как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадура. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа по льготным ценам. Он сообщил об этом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Срок действия договора истекает 30 сентября. Граждане Сербии должны знать, что для нас сохранится выгодная низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены, которая сейчас составляет 868 евро, написал Вучич в социальной сети. Прощание с джазовым музыкантом Алексеем Козловым пройдет во вторник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщили в его окружении. Саксофонист скончался в пятницу в возрасте 90 лет. В 70-е годы Козлов основал ансамбль «Арсенал», ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в Советском Союзе. Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях. Козлов также писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Ему было присвоено звание народного артиста России. Новым главным тренером Ростова назначен Дмитрий Кириченко. Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на 2 года, сообщил гендиректор футбольного клуба Андрей Чайка. Кириченко сменил на этом посту испанца Джонатана Альбу, который покинул Ростов несколько дней назад. Ростов занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Новости на Business FM. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана. А насколько реальна угроза и как ситуация в регионе может развиваться дальше? ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Ранее он говорил о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риске использования ИИ для создания биооружия. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на всем Ближнем Востоке в ответ на американские санкции. Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого, написал в соцсетях советник верховного лидера Ирана Мохаммад Махбер. Ранее из-за американских санкций аэропорты Ирака и Арабских Эмиратов приостановили обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Отношения между Вашингтоном и Тегераном могут обостриться еще больше после того, как Дональд Трамп отклонил 7-дневный план Ирана о прекращении огня, пишет Wall Street Journal. А предложенный вариант предполагал, что Штаты снимают морскую блокаду, размораживают иранские активы и отменяют нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
0: Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам.

0: рассчитывали на то, что будет какое-то долгосрочное перемирие, они готовятся к тому, что ударов не миновать.
1: Тот факт, что Оман и Катар в качестве посредников ускоряют переговоры, о чем это говорит?
0: И султанат Оман, и Катар, и Пакистан расстроены тем, что обстановка напряженная, это влияет на торговлю, это приводит к убыткам. И накануне ассамблеи ООН усилия посредников были резко активизированы в надежде на то, что вот она площадка, там могут состояться контакты, они состоялись, но, как ожидалось, ни к чему не привели. Некоторые надеялись на то, что можно хотя бы обеспечить гарантии хрупкого перемирия хотя бы на время, но и это не получилось.
2: Востоковед Елена Супонина. На фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном цены на нефть всю неделю планомерно росли, но с небольшой волатильностью. А в пятницу торги марки Brent закрылись на отметке $104 за баррель. А Дональд Трамп в соцсетях выложил картинку, где сравнивает себя с предыдущими президентами США Байденом и Обамой, при которых нефть дороже $100 была значительно чаще. ИИ уже достаточно мощный, чтобы стать причиной гибели миллиарда человек. Билл Гейтс снова предупреждает об опасности искусственного интеллекта. Основатель Microsoft в интервью телеканалу NBC вновь заговорил о рисках искусственного интеллекта, на этот раз о возможности его использования для масштабного вреда человечеству. Ранее он предупреждал о вытеснении людей с рынка труда из-за искусственного интеллекта и риски использования ИИ для создания биологического оружия. Теперь Гейтс призывает следить за развитием технологий не только самим компаниям, но и государства.
3: Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы спровоцировать события, которые приведут к гибели миллиарда человек. Конечно, добиться 100% вероятности такого сценария довольно сложно, но еще никогда не существовало оружия настолько мощного, как сочетание злоумышленников и новейших инструментов. И никто не считает, что одного саморегулирования индустрии достаточно. Необходимо, чтобы госорганы и политики подключились к обсуждению мер безопасности и систем мониторинга. Такие требования должны быть закреплены законодательно. Для индустрии это создаст определенные дополнительные издержки, но не должно серьезно замедлить ее развитие.
2: На фоне стремительного развития ИИ звучат предупреждения о возможной потере контроля над технологией. В последнее время в унисон об этом говорят представители отрасли. Так, глава Anthropic Дарио Амадея призвала замедлить разработку ИИ. По его оценке, уже в ближайшие месяцы автономные ИИ-агенты могут получить возможность для масштабных атак без прямых на то указаний со стороны человека. Глава OpenAI Сэм Альтман выступил за независимую проверку безопасности искусственного интеллекта. А Илон Маск вновь напомнил о рисках ИИ, сравнивая их по масштабу с угрозой ядерного оружия. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали на турнире в Софии. Спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.

0: это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
1: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
2: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, его туда ждались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито. И все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
1: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
3: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
1: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Очегава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
4: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
1: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов, а подавляющая часть из них произведены в США. А можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Милюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Милюковой».
6: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были. И критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему «Лучше звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
7: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
6: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
7: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
6: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
5: Лариса Малюкова, кинокритик. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения. В их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
8: Реклама.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
3: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность, она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались в пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает от меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
2: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
4: 19:46 в Москве. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу.
1: Итоги недели.
4: Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным. И сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
5: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22%. В зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
6: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
7: Богатых людей у нас станет больше.
6: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
5: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП, на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
8: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
5: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
5: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии.
1: Итоги недели.
4: Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
10: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, и агент, по сути, выполнил выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
11: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом его классического понимания. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
10: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
12: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
10: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил – взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверский кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверский наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. 5 000 000 долларов забыть в такси. 8 000 000
14: Выбросить в мусор 100 миллионов. Перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 19 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Совет Безопасности ООН нужно расширять за счет Азии, Африки, Латинской Америки. Москва не может допустить в нем никаких новых западных кресел, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он призвал реформировать Совбез за счет включения в него дополнительных представителей стран третьего мира. Перед этим глава МИД заявил, что Россия доведет СВО до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Колобков получил 78 голосов. Также вице-президентами ФИДЕ стали китаянка Сю Юйхуа и американец Майкл Ходорковский. Чтобы избрать еще одного вице-президента, понадобится второй раунд. Выборы проходят на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. Тимур Турлов ранее был избран президентом организации. Папа Римский Лев XIV отслужил мессу на площади Согласия в Париже. На нее пришли около 700 тысяч человек, сообщает официальный новостной портал Ватикана. Понтифик обратился к молодым верующим и предостерег их от внутренней пустоты. Пытаясь заполнить ее, мы можем искать новые удовольствия, хотеть обладать все большим количеством вещей или делать все возможное, чтобы отвлечься и заглушить внутреннее беспокойство, сказал он. Папа прибыл во Францию с первым апостольским визитом 25 сентября. Новости на Business FM. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадал один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. Южные регионы подверглись очередной массированной атаке. Подробности буквально через минуту. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Премьеры федеральных земель от Христианско-демократического союза Германии пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Эти и другие темы на Business FM. В Ростовской области 5 человек получили ранения в результате атаки дронов. Пострадали один человек в Таганроге и четверо в Азове. Среди них один ребенок. А в Азове по результатам падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В городе на территориях пострадавших от воздушной атаки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об обстановке в регионе рассказывает главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южан.
16: ПВО работало практически в неприветном режиме, особенно начиная где-то с 2 часов ночи. Много беспилотников шли на Ростов. Потом по звукам граждане уже научились определять. Некоторые говорили, что сбита ракета, потому что звук другой, когда сбивают ракету. Слава богу, все живы, конечно, но 5 раненых за 1 ночь – это очень тяжело. Были попадания в многоэтажные дома, в частный сектор, в школу, в административное здание. Машины кое-где побило, но на фоне того, что пострадали люди, конечно, это нет все. Что касается введения ЧАЭС, это для нас уже привычная мера. И мера, которая принимается исключительно для того, чтобы как можно скорее, как можно оперативнее помочь людям. Потому что при введении этого режима сокращаются определенные бюрократические процедуры, сокращается время для принятия каких-то решений, быстрее подписывают бумаги. То есть речь идет о восстановлении нанесенного урона, о переселении людей, нахождении вариант срочно ремонтировать дома поврежденные.
4: Вера Южанская, главред газеты «Новое... «Наше время». Атака беспилотников на южный регион России продолжалась с ночи. Закрыты аэропорты Сочи и Геленджика. Гражданам в Геленджике рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Северском районе, который подвергся ночной атаке, погибли 3 человека. 3 получили ранения, сообщил оперштаб региона. Повреждены 2 промышленных объекта неподалеку от Северской, а также жилой дом. Без электроэнергии на несколько часов оставались 26 тысяч жителей. В Белгородской области в результате атак 3 человека погибли, 6 ранены. В Запорожской области 3 погибших, 3 раненых. В общей сложности за ночь над российскими регионами было сбито 645 беспилотников, рассказали в Минобороны. Также ведомство сообщает о нанесении ударов по объектам в Киеве. Поражен центр обработки данных, обеспечивающий работу Starlink. Из-за этого, как сообщают украинские СМИ, прекратили вещание несколько телеканалов, в том числе «Армия ТВ», канал Минобороны Украины. Также удары были нанесены в Одесской области по портовому пункту, через который из Европы поступали оружие и боеприпасы. Зеленский заявил, также нанесены удары по объектам энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Тем временем США не включали «Патриот» в пакет помощи Украине. Как все это отразится на военном потенциале Киева, рассуждает редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Если мы говорим о средствах ПВО, у них проблемы с патриотами, у них проблемы, наверное, со всеми более-менее современными системами ПВО, но какое-то наличие у них есть. Собственно, то, что они сбили даже часть ракет «Искандер» баллистических в последние пару недель, говорит о том, что какие-то даже запасы у них еще есть, остатки, вероятно. Дальше, у них проблемы с ракетами «Воздух-воздух» для самолетов. Они, опять же, нужны им американские на данный момент, потому что в основном самолеты зарубежные, собственно, используются F-16, «Мираж-2000», 6 единиц. На земле ситуация сложнее, то есть бронетехника им особо, в общем-то, сейчас и не требуется, но бронемашины у них есть. Все производство дронов они, скажем так, вывели из зависимости от Соединенных Штатов. И теперь производство базируется, вероятно, в Европе, распределено.
18: Поражение центра обработки данных Starlink в украинской столице какую роль может оказать?
17: Starlink — это полностью распределенная система. И если такой центр есть, он просто занимался, видимо, диспетчеризацией работы со Starlink'ом, допустим, распределением точек доступа. То есть он решал внутри украинские проблемы снабжения системами Starlink, вооруженных сил, еще кого-то. Но, скорее всего, это тоже распределено и сделано таким образом, чтобы уничтожение одного какого-то дата-центра никоим образом не сказалось на взаимодействии вооруженных сил.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт Bloomberg, ранее писала, что европейские лидеры собрались добиваться дополнительных ракет «Патриот» для Украины во время встреч в рамках Генассамблеи ООН. Сам Евросоюз согласился выделить Киеву более 6,5 миллиардов евро, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но не вся сумма будет направлена напрямую. Почти 5 миллиардов евро получат страны ЕС в качестве возмещения. Какую часть этих денег они передадут Украине, европейские государства будут решать самостоятельно. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. А в ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатель КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных металлов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. А в целом экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
19: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров. И, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применение против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
4: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, можно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
20: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена. Почему бы об этом не договориться? И так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали. Но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
4: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Иван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты «Бильд», практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый «пакт о бережливости». Они грозят заблокировать в Бундесрате Палате федеральных земель пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объяснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
0: фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
4: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Министры иностранных дел России и Германии встречались впервые за более чем 4.5 года в штаб-квартире ООН. Переговоры прошли по инициативе ФРГ. В прошлый раз такой контакт Сергея Лаврова с немецким коллегой состоялся в январе 22-го, когда Москву посещала на тот момент глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок. А встреча с нынешним главой германского внешнеполитического ведомства Йоханом Вадефулем продлилась 22 минуты, передают Интерфакс. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИД России. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
22: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошие резюме не приносят результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
21: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 13 градусов, сегодня осадков не ожидается, а вот завтра вечером синоптики обещают небольшой дождь, а днем до 17 градусов тепла. 20:16 в Москве. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
2: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда – это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение. Он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
4: Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкса», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкса», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Чан Ханьхуэнь на русском языке.
3: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
4: Посол Китая в России Джан Юханьхэнь. Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, уже много лет популярны среди российских предпринимателей. В стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
7: В Китае игра называется «Вэйчи». Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управления. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го – получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться. И немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
4: Тимур Санкин, президент Московской Федерации ГО. В турнире по ВЦМ в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае и важная часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
6: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вейцы брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
8: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
6: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в вейцы, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в вейцы. Я думаю, это помогает развитию вейцы. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. Вейцы, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
4: Фэн Литао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВЦ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Сихао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВЦ. Попариться в Лебедином озере. Необычное шоу предлагает один из столичных спа-комплексов. Гостям, купившим входные билеты в комплекс, обещают вечером два коллективных шоу парения в бане. К ароматам лаванды, пихты и цитруса пообещали добавить выступление балерины. На рекламной картинке, сопровождавшей это предложение, на узком пространстве застыла балерина в черной пачке и пуантах с поднятой в арабеск ногой, а вокруг на полках в банном тумане сидят зрители в полотенцах. Традиционные банные пары и тепло дополнится плавными балетными па, создавая завораживающий визуальный и терапевтический эффект, обещают в соцсетях заведения. Посчитав, что изображение, скорее всего, сгенерировано и на самом деле танец предполагается все же во время отдыха или чаепития, мы решили выяснить подробности у самого комплекса.
9: Да, эти парения будут в 18.00 одно парение и второе в 20.00.
23: Танцы прямо в парной будут? Что это такое будет?
9: Да, все верно, прямо в парной.
23: То есть там какая-то сцена будет?
9: Это будет сюрприз, придете, увидите.
23: А балерина настоящая? Прямо из театра?
9: Конечно.
23: То есть она прямо будет в концертной пачке и пуантах выступать?
9: Да, все верно.
23: Это разные балерины, оба сеанса? То есть сеанс в 6 и сеанс в 8?
9: Да, мне кажется, одна и та же будет балерина.
23: Сколько она по времени танцевать будет?
9: Парение 25 минут. К сожалению, что будет именно танцевать, у меня такой информации нет.
23: Но это точно, что она из театра, это абсолютно точно, да?
9: Да, конечно.
4: Входной билет в комплекс стоит 4400, температура в парилке во время выступления 80 градусов. Насколько танец там полезен для здоровья самой балерины, не сообщается.
21: Прямо сейчас.
4: А сейчас к заявлениям Сергея Лаврова, которые он сделал на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Россия считает, что в Анкоридже была договоренность и готова к ней вернуться. А кроме того, Лавров заявил, что коллективный Запад является полностью недоговороспособным, что четко видно по его усилиям в вопросе украинского урегулирования и по полному контролю над Владимиром Зеленским. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
24: Кэш
5: кошелек или жизнь?
10: Крупнейший из известных выкупов в истории был выплачен в 1996 году за похищенного сына гонконгского миллиардера Ли Кашина. Виктор Ли был освобожден через сутки после похищения. Рекордную сумму в миллиард гонконгских долларов, в сегодняшнем эквиваленте это примерно четверть миллиарда долларов США, затребовал и получил Чун Цэ Кун, который был известен в криминальных кругах под кличкой «Большой транжира». В следующем организованном им грандиозном похищении ставка была пониже – 160 миллионов американских долларов. А жертвой Чун Цэ Куна стал сын основателя гонконгской девелоперской группы Уолтер Квок, которого гангстер держал в клетке до получения выкупа. Через год после этой истории «Большого транжиру» наконец удалось задержать. По решению китайского суда Чун Цэ Кун был расстрелян.
5: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Валюты.
10: Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
5: Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 8:28. Студия Олеся Потапова. Российская делегация не узнала ничего нового во время встречи с главой МИД Германии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Ранее Лавров встретился с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Темой разговора стала ситуация на Украине. Встреча продолжалась около 20 минут без присутствия прессы. Она стала первой с главой МИД Германии с января 2022 года. Женщина упала с трибуны в парке киноприключений «Мастер Панин» на западе Москвы, сообщили в оперативных службах. Там опровергли информацию об обрушении в парке трибун. Эта информация не соответствует действительности. По неустановленным обстоятельствам женщина упала с трибуны А. Сейчас ее осматривают медики. Прощание с джазовым музыкантом Алексеем Козловым пройдет во вторник на Троекуровском кладбище Москвы, сообщили в его окружении. Саксофонист скончался в пятницу в возрасте 90 лет. Козлов основал ансамбль «Арсенал» в 70-е годы, ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в Советском Союзе. Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока. Он также писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Ему было присвоено звание народного артиста России. Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования по практической стрельбе в 2027 году. Решение приняла Генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы. Команды смогут выступать под национальным флагом и с гимном. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. А почему только сейчас? Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Санкт-Петербург наконец избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за него. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничение минимальное. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. А в конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистре. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 23-го. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 22-го, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 25-26 годов. В случае ухудшения эпид-ситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Число обращений за шенгенскими визами в

0: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%. Это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТУР по вопросу международного туризма. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к россиянам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступили с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
4: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
3: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
5: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, его тут дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито. И все-таки вот это долгожданная победа. Я вообще этому рад спасибо. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
3: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
6: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
3: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
7: Конкуренция была серьезная у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чумгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозина

0: Грузин – это потенциальное тоже золото Олимпиады.
1: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составила рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. А всего в списке 100 сериалов, подавляющая часть из них произведены в США. А можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
3: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда спорный, как любой рейтинг, кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему «Лучше звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
4: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
3: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
4: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
3: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
2: Лариса Малюкова, кинокритик. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, а в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
6: Первую коммерчески успешную бытовую видеокамеру выпустила японская компания Sony в 1983 году. Sony Betamovie BMC записывала съемку сразу на видеокассету, которую потом можно было посмотреть на совместимом видеомагнитофоне. Модификации камеры были очень популярны, пока формат Betamax не был вытеснен с рынка форматом VHS.
5: Первые в деле на Business FM. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
7: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
5: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM». Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
8: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркулана хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста, фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы» вторая книга поэтики Аристотеля о комедии. Поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филодема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
5: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 20:45 в Москве. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу.
5: Итоги недели.
2: Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
9: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22%. В зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
10: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1.5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1.5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
11: Богатых людей у нас станет больше.
10: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
9: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
12: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
9: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
13: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
9: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии.
5: Итоги недели.
2: Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
14: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ее агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, и агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу, но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
15: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался, поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающие сценарист атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
14: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
14: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его использует 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
17: Разговариваем между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
18: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза. Ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
17: И как же нам друг друга понимать?
18: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
17: Может быть, держать в голове нашу разность?
18: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
17: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири и на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
20: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина, доказанным многократно, всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
2: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
0: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связующимся с европейской безопасностью и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
2: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
21: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании и Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
2: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и что оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вуч в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. А в середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год к году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
4: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда – это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение. Он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
2: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
5: Строго по делу. победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
5: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
5: Другим наука на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
22: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
23: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
22: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Есть такие капсулы для похудения Лидан, они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
22: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
8: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, Чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
10: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету. заметил, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
8: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
9: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не знаем.
8: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
11: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке Трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Британские ученые доказали. О чем сплетничают мужчины и женщины, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать. И они видели в этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина, гормона любви. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте. А повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
14: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен.
13: Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной Организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает 3 версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом 4 моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Бизнес FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
16: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров. И, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
2: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь

0: соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
1: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР, Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история, я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями, у меня всегда были длинные визы, мне визу дают однократно. Консул генеральный говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
3: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
4: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
3: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будут получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
1: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».

0: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
2: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
1: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
3: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
1: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
4: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию России.
1: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
5: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чумгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
1: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первые в деле. Первый. Массовое производство йогуртов начала компания «Данон». Фирму в 1919 году основал создатель йогурта, испанский предприниматель Исаак Карраса. На первых порах йогурт продавался как лечебное средство, только в аптеках, исключительно по рецепту. Сейчас «Данон» – один из мировых лидеров в производстве продуктов питания. Первые в деле. На Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой. Но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается. А вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится. Но не все, конечно. коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAB, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялась. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
0: Тест-драйв на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
8: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
7: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
9: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном компетент на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре в ИТИ, на благо народов обеих стран.
7: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской федерации го Тимур Санкин.
10: В Китае игра называется «Вэйчи». Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах — это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го — получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться. И немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
7: Президент Московской федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
11: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вэйци брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
12: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
11: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в вэйци, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в вэйци. Я думаю, это помогает развитию вэйци. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. Вэйци, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
7: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в вэйци в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по вэйци. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов, подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг, и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
13: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были. И критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто кто-то будет с трудом вспоминать, уметь свой энтузиазм сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
14: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
13: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
14: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
13: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
7: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-ФМ Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
16: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
17: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
7: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
18: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
7: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
19: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
7: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца. Ни человека, ни цента, ни бундесвера. А также встречались плакаты «России нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике, в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и тут оружие с Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
7: Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вуч в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет, а в середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
2: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
7: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
21: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
0: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
21: и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
0: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
3: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
0: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
0: Сумма технологий на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
22: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
23: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
22: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначно
1: однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
5: Есть такие капсулы для похудения или ЛИДАН, они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают ЛИДА Дайдайхуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии, и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения, и иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
1: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
6: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
8: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте смерти Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
6: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад, продолжает Евгений Стычкин.
9: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевой, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их, в отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
6: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
21: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая. Говорящие фамилии на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо. Культ наличности на Бизнес FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной Организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
12: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно,
13: имела место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
7: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
14: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом

0: покупать Китаю будет у США, это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции, это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
1: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР, Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
3: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшается. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
4: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
3: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, виза будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
1: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульства этих стран наиболее лояльны к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до

0: того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
1: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
0: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
2: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, его туда дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пустишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито. И все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
0: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
3: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
0: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
4: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
0: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первые в деле. Считается, что первым массовое производство пластиковых окон в 1954 году начала немецкая компания «Трокал». Конструкции были несовершенны, покупатели консервативны. И настоящий успех и к индустрии, и к фирме пришел только через два десятка лет. Сегодня «Трокал» входит в состав глобального концерна «Profine Group». Первые в деле на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
5: Другим наука на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
8: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистре. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. И пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
7: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
9: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
7: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
10: В Китае игра называется вэйчи, это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го – получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
7: Президент Московской Федерации ГО Тимур Санкин: в турнире по ВИЦИ в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
11: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
12: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
11: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВИЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
7: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВИЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
13: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
14: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
13: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
14: По ситкомам наличие «Офиса» и отсутствие «Клиники». Чем это можно объяснить?
13: Вы знаете, «Офис» в свое время был очень популярен, а «Клиника», он, мне кажется, более изощрен. При том, том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
7: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Помогите найти мне работу. Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
5: Карьера на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Business FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
17: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина, доказано многократно, всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
7: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
18: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированием российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот из Германии в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
7: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, Палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
19: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
7: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни Бундесвера». А также встречались плакаты «России нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопровод газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И тут оружие Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первое. первый шаг на ухудшение отношений. Поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают. Поэтому мы тут ничего не можем сделать.
7: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. А в середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
1: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
7: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгарин-Джерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
21: Культ наличности на Бизнес FM.
5: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
22: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
5: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: За неделю новости с прошедшей презентации полуспели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
21: Сумма технологий на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
0: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
2: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
0: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Есть такие капсулы для похудения Лидан, они имеют имеет один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии, и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения, и иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
0: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
4: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чехов. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
6: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
4: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
8: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не знаем.
4: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
21: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Говорю «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
10: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, которая содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. А она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
9: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: «Между делом» на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
16: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубы и как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
11: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственные. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить себя содержательная договоренность. Вместе с тем, визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
7: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
13: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная, соблюдена. Почему бы об этом не договориться? И так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили, Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил у Трампа самолета. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибер

0: фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
1: Даже если у вас до этого стояли пятилетние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генеральный говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
0: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
2: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарно разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
3: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
2: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, виза будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
0: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульства этих стран наиболее лояльны к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
6: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
5: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил,

0: что для него это было делом принципа.
1: Очень сильно радует, что дали показать, что такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
0: Вячеслав Рогозин, веся до 55 килограммов, был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
2: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
0: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Business FM назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
3: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
0: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Лыткарино, 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
4: Как появлялись города? На Business FM.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
8: Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же. Враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицо и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет.
7: Другим наука на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу Елены области. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 2026-го. Комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
10: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился. Неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
9: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами. В Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
11: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ на благо народов обеих стран.
9: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярна среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
12: В Китае игра называется вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в го получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потом друг с другом.
9: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
13: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брало свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
14: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
13: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. В ВИЦИ я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
9: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
15: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать, умерь свой энтузиазм сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
16: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
15: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
16: По ситкомам, наличие «Офиса» и отсутствие «Клиники», чем это можно объяснить?
15: Вы знаете, «Офис» в свое время был очень популярен, а «Клиника», он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
9: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
7: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
6: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
7: Культ на личности. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Business FM. Держитесь сам.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Business FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН, а после встречи с немецким коллегой, он дал понять, что разговор был безрезультатным.
19: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
9: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадефулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
20: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот с Германией в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
9: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры 4 федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
21: Фронта, которую высказали представители 4 федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
9: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца. Ни человека, ни цента, ни бундесвера. А также встречались плакаты «России нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией. Рассчитывает, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 2027 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 2027 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может, конечно, Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И тут оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 2027 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
9: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175%. Год году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
2: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты. Редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
9: Зулия Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
22: Проблема Navio Stokes'а. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом, а началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Navio Stokes'а в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега-сотрудник компании Anthropic в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO. Оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе сети «Искусственный интеллект OpenAI», и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка – модель правил учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы, институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навьестокса остается открытой, как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
0: Сумма технологий на Бизнес FM.
9: Вы слушаете Бизнес FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
4: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
5: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
4: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
23: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина женщина, это, конечно, ого-го. Тем не менее, надо быть растительными баз достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
4: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 23 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
8: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские, а вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
10: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
8: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
11: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. Незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственность. собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот БЭМС, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
8: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
0: Между делом с Кирой Альтман.
12: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
13: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
12: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает 3 версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом 4 моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
14: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
9: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
15: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США. И он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ. Он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
9: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР, Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово.

0: контент в самом документе, который приняла Еврокомиссия, есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение. Никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги помочь баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
2: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы. И, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому действительно общее количество виз возрастает, количество суммарное разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
3: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
2: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, виза будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
1: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульства этих стран наиболее лояльны к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
6: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Хотя, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
5: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
7: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
5: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
8: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
5: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с Бизнес-ФМ назвала шансы шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды

0: Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
1: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чунгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин – это потенциальное тоже золото Олимпиады.
0: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном. Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили тысячи надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовые, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
3: Другим наука на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
2: Культ наличности на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца. конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
5: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. Ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. И пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Го». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
6: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
4: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
7: В Китае игра называется вэйчи, это благородное искусство Китая. Уже от слова благородное мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
4: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Литао.
8: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что ВИЦИ брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
9: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
8: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в ВИЦИ, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в ВИЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВИЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВИЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
4: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВИЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВИЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
10: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему «Лучше звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только шестое место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
11: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
10: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
11: По ситкомам наличие «Офиса» и отсутствие «Клиники». Чем это можно объяснить?
10: Вы знаете, «Офис» в свое время был очень популярен, а «Клиника», он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
4: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
2: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
12: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
2: Карьера на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
14: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина, доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадуфулису? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
4: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадуфулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, а которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе, он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
15: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированием российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот с Германией в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. А что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
16: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании и в Саксонии-Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
4: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают вести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного мерца. Ни человека, ни цента, ни бундесвера. А также встречались плакаты «России нам не враг». А возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. И можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается сидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много, и тут оружие с Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу, они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
4: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставки. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год-году, выяснили аналитики HeadHunter. А что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
18: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решение, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожара уже к долгосрочному планированию. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
4: Зуля Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
2: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1-3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта, опуская детали и цифры. Камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощно и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно 2 раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
1: Рынок аптечных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
21: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
1: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером, то есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия, и некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания, вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
1: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
0: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
5: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще я могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса, тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
0: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без дома. Допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад. Продолжает Евгений Стычкин.
6: У нас прекрасный режиссер Роман Габриа, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. Незадолго до премьеры он сказал, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевны, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологически. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
0: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
7: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
8: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
7: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубой, как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25%. В этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе 3-дневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги 3-дневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
9: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственные. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
4: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
10: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США. И он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, имеется здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная соблюдена, почему бы об этом не договориться и так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США, антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством, поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
4: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР, Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генерально говорит, что я бы рад дать, но не могу. Система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности.

0: иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» Софии Дефасе-Аксютина.
1: Наши соотечественники вынуждены под каждую поездку запрашивать себе однократные визы, и, соответственно, при наличии нескольких поездок количество виз запрашиваемых возрастает. Поэтому, действительно, общее количество виз возрастает, количество суммарно разрешенного времени пребывания наших соотечественников в Европе уменьшает. Как вариант решения данного вопроса мы предлагаем оформление резидентных документов. По ним пока ограничений еще нет.
2: То есть налицо результаты санкционной политики. А что ждем далее?
1: Ожидаем, что сроки оформления виз будут увеличиваться, требования будут возрастать, визы будет получить все сложнее. И в этой связи еще раз мы рекомендуем тем, кто хочет часто ездить в Евросоюз, оформлять резидентные документы. К сожалению, не стоит на месте европейский законодатель, творцы санкций продолжают свою работу, и это делает жизнь российских туристов все сложнее.
0: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» Софии Дефасе-Аксютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульства этих стран наиболее лояльны к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
5: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
4: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
6: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито, и все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
4: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
7: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
4: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Ачигава в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
8: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чумгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
4: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65.

0: 5. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
1: Другим наука на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
4: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно с Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистре. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий. событий, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ, объявил об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
5: Сильнейшие игроки ВТИ со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры ВТИ является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре ВТИ, на благо народов обеих стран.
3: Вэйци или го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярна среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление. Смысл вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации го Тимур Санкин.
6: В Китае игра называется вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
3: Президент Московской Федерации го Тимур Санкин. В турнире по вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
7: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что вэйци брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
8: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
7: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в вэйци, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в вэйци. ВЦИ. Я думаю, это помогает развитию ВЦИ. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. ВЦИ, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
3: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в ВЦИ в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс, только по ВЦИ. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
9: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему лучше «Звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
10: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
9: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
10: По ситкомам, наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
9: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощрен. При том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
3: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
1: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
11: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе, что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
1: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Business FM. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4,5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
13: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я, господин Вадефуль, ничего нового я оттуда не извлек. мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я не зашел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
3: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Ладу Фулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, а которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой о планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе. Он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, связанным с европейской безопасностью и регулированием российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, к этому надо относиться как к уже определенному достижению. Хотелось бы надеяться, что такие встречи будут продолжаться, хотя мы видим, как сейчас складывается ситуация в Федеративной Республике Германии. Не исключено, что там может произойти серьезный политический кризис, чем он завершится. Для нынешнего канцлера, для его кабинета можно только гадать. Но, тем не менее, другой Германии у нас нет, поэтому, по всей видимости, даже вот с Германией в ее нынешнем формате, с нынешним политическим руководством России надо взаимодействовать.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. Ранее газета «Бильд» сообщала, что премьеры четырех федеральных земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. О намерении региональных политиков заблокировать налоговые реформы сообщила газета со ссылкой на источники. Их главное требование – полный отказ от увеличения финансовой нагрузки на граждан и бизнес. Они создали своего рода коалицию против экономической политики канцлера, вице-канцлера и министра финансов в Германии. По информации газеты, практически все премьер-министры земель от ХДС проявили единодушие, заключив так называемый пакт о бережливости. Они грозят заблокировать в Бундесрате, палате федеральных земель, пакет налоговых реформ и введение новых сборов, включая налог на сахар. Что все это значит и к чему приведет, объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
15: Фронта, которую высказали представители четырех федеральных земель в отношении планируемых реформ правящей коалиции, показывает зыбкость позиции Фридриха Мерца, несмотря на то, что ранее, как могло показаться, представители Христианско-демократического союза высказали ему полную поддержку, несмотря на плохие результаты ХДС в ходе выборов в Берлине, Мекленбурге, Передней Померании, в Саксонии, Анхальт. Однако сейчас мы видим, что переговоры, которые, вероятно, Мерц проводил вместе с партийным руководством, руководством федеральных земель, либо закончились без определенного результата, либо его однопартийцы, влиятельные однопартийцы, предпочли отложить субстантивное выяснение отношений с федеральным канцлером уже в ходе самих реформ. То, что сейчас его же партия тормозит важные реформы, которые Мерц считает необходимыми в данный момент, показывает реальное отношение к федеральному канцлеру среди его собственных однопартийцев.
3: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Накануне в Германии прошли массовые протесты школьников против воинской повинности, которую предлагают ввести в стране. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас! Почему мы, а не вы?» с портретами вооруженного Мерца. «Ни человека, ни цента, ни бундесвера». А также встречались плакаты «Россия нам не враг». Возможность ввести в Германии воинскую повинность рассматривают власти ФРГ. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Сербия надеется на продление газового контракта с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вучич пообещал, что у граждан Сербии будет по-прежнему хорошая низкая цена на газ. 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной цены в 868 евро. Действующий контракт на поставки российского газа в Сербию завершается 30 сентября. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
16: Для Сербии всегда, в общем-то, фактически была цена по особому контракту ниже рынка. И, естественно, что Сербия очень много выигрывает на этом. Можно, конечно, отметить, что это не только потому, что Сербия не входит в Евросоюз, но и потому, что Сербия не присоединилась до сих пор к антироссийским санкциям и позиционирует себя именно как некий друг России. Но здесь есть риски. Россия, например, вела диалог и дела с Венгрией, рассчитывая, что Венгрия более конструктивный игрок, чем многие другие европейские страны. Хотя Венгрия входит в Евросоюз, но у них поменялась власть, и новое руководство гораздо более прохладнее относится к России, чем правительство Орбана. И то же самое может быть с Сербией. Сербия явно пытается усидеть на двух стульях сразу, потому что, с одной стороны, они говорят, что союзники России, с другой, что стремятся в Евросоюз. Естественно, Сербию никто в Евросоюз не возьмет, если они не присоединятся в итоге к антироссийским санкциям и не будут соблюдать общеевропейскую санкционную и политическую дисциплину. То есть им нужно будет отворачиваться от России. Но пока они не стоят на пороге даже Евросоюза, они предпочитают, в общем-то, получать бонусы от экономического сотрудничества с Россией. Для Сербии еще одна проблема будет с ноября 27 года. Тогда заработают санкции в отношении российского трубопроводного газа, и на территории Евросоюза он поступать не должен будет. И Сербия получает транзитом через страны Евросоюза. В частности, сейчас весь газ в нее российский приходит туда транзитом через Болгарию. И Болгария просто на своей территории, скорее всего, перестанет принимать просто российский трубопроводный газ, который пойдет из Турции. Поэтому вот эта вся скидка и вот эти особые отношения в энергетике в газе, по крайней мере, продлятся, скорее всего, просто до ноября 27 года. Россия со своей стороны не хочет ухудшать отношения и менять сейчас цену газа для Сербии на более высокую, на какую-то рыночную. Потому что тогда Сербия может сказать, что Россия первая пошла на охлаждение отношений. Хотя претензий к Сербии в любом случае довольно много. И тут оружие из Сербии попадает на Украину и прочее другое. Но со своей стороны Россия не хочет делать первый шаг на ухудшение отношений, поэтому России проще сохранить статус-кво по ценам на газ до ноября 27 года, а дальше сказать, обращайтесь к Евросоюзу. Они же не пропускают российский газ. Мы бы вам и дальше продавали его со скидкой, но они не пропускают, поэтому мы тут ничего не можем сделать.
3: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Александр Вучич в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе сербской стороны, рассказал Владимиру Путину о своей грядущей отставке. Вучич руководит Сербией уже 12 лет. В середине сентября он анонсировал свою отставку. Незадолго до этого действующий президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Российским компаниям не хватает консультантов по стратегии. В августе число таких вакансий выросло на 175% год к году, выяснили аналитики HeadHunter. Что это за специалисты и почему их не хватает, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
17: Стратегические консультанты – это, как правило, внешние специалисты, редко они бывают внутренними, которого компания нанимает на проект. Обычно проект длится от 6 до 12 недель, иногда на 6 месяцев, чтобы он ответил на вопрос, куда расти в ближайшие 3-5 лет и за счет чего в текущей экономической ситуации. Заказчик компании почти всегда это собственник компании, генеральный директор или совет директоров. Консультант внедряет решения, он, как правило, не занимается, он передает уже рекомендации и расчеты по финансовой модели, по бизнес-модели, по структуре организационной, а исполняют их уже штатные внутренние сотрудники компании. Почему же сейчас всем так резко понадобились стратегические консультанты? На самом деле рост на 175% выглядит достаточно драматично в нашем случае, но в абсолютных цифрах это с нескольких десятков до немногим более 200 вакансий, потому что профессия достаточно единичная, штучная. Тем не менее, за таким спросом стоят вполне реальные сдвиги. Компании перешли от режима тушения пожаров уже к долгосрочному планированию. уровня. И это хороший знак. Бизнес начинает смотреть вперед. Куда инвестировать в дальнейшем? Какие продукты развивать? Где искать новые ниши?
3: Зуля Лойкова, HR-эксперт. Среди профессий с наиболее сильным ростом числа вакансий, по данным HeadHunter, автослесари, автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, а также продавцы-консультанты.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков. Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысячи льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля, и на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки, хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Иностранные БАДы подорожают. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. Исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина затронет БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак» и будет действовать до конца следующего года. Насколько поднимутся цены на недружественные БАДы и коснется ли этот рост и российской продукции? Светлана Чередникова продолжит.
19: Рынок оптичных продаж БАДов в России за прошлый год, по данным Forbes, вырос на 13% в денежном выражении и составил 185,5 миллиардов рублей. По прогнозам, в этом году рынок должен вырасти на 15% в денежном выражении, это 213 миллиардов, а ввод в оборот добавок близится к 1 миллиарду упаковок. Повышение пошлин на некоторые БАДы связано с желанием властей наполнить бюджет, рассуждает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Поставки в Россию из недружественных стран составляют менее половины от общего объема нашего рынка. Поэтому отчисления в казну будут не такие существенные. Но БАДы подорожают, прогнозирует Шуляк.
20: Здесь, видимо, уже сыграла протекционистская политика в пользу российских производителей. В результате за все заплатит потребитель. Российские производители и так хорошо себя чувствуют. Они научились конкурировать. У нас в стране есть замечательные производители, которые производят качественные биологически активные добавки. Они за последние годы отвоевали себе рынок. В результате такая мера не приведет к резкому падению доли импортных БАДов из недружественных стран, а вот к росту цен приведет. Сейчас на категории различных БАД существует пошлина от 10 до 20%. Даже есть на некоторые категории пошлина 6%. Поэтому где-то от 25 до 15% будет подъем стоимости.
19: На вопрос, насколько европейские или американские БАДы хуже или лучше по качеству, чем российские аналоги, однозначного ответа нет. Есть отличные продукты и производители и у нас, и у них. Но и плацебо тоже встречается. Причем высокая цена препарата не гарантирует, что он замечательно эффективен. Есть старые западные производители с историей и технологиями, выпускающие качественные БАДы. Например, Байер или Доппельгерц. Есть отличная марка Салгар. Именно ее продукты чаще всего подделывают и у нас, и за рубежом. С началом политики импортозамещения вырос ассортимент БАДов отечественного производства. Среди российской продукции есть высококачественная. И по стоимости наши товары иной раз не дешевле западных. Об обмане потребителя может говорить слишком низкая цена, если в добавке используются растения или другое сырье, не производящееся на территории нашей страны. Также легальные биологически активные добавки должны иметь не только свидетельство о регистрации, но и сертификат эффективности. В этом смысле небезопасно покупать азиатские, читай, китайские БАДы, отмечает врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
21: Есть такие капсулы для похудения Лидан. Они имеют один регистрационный номер. Давным-давно прорегистрирована добавка. В интернете продают Лида Дай Дай Хуа под тем же регистрационным номером. То есть отличие в названии и состав абсолютно другой. У нас бы такой состав никогда не прорегистрировали. И второй момент. Те же самые китайцы очень часто используют свои какие-то лекарственные растения. И иногда они пишут прямо транскрипцию названия без указания латинского названия. И некоторые растения не находятся в интернете. Какие у него побочные эффекты? Потому что у любого лекарственного растения есть побочные эффекты. Даже те, которые входят в состав БАД. Какие противопоказания? Вот так мы не всегда можем найти. Несмотря на то, что китайская травяная медицина, это, конечно, ого-го, тем не менее, надо быть растительными БАД достаточно осторожными. Витаминно-минеральные добавки, допустим, из Китая, смысла не имеет покупать, потому что витаминно-минеральные комплексы в России сейчас делают хорошо.
19: Эксперт добавила, что кроме подорожания БАДов из недружественных стран, еще одним эффектом от пошлин может быть подорожание сырья, импортируемого из тех же государств. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вопрос о повышении тарифа на иностранные БАДы обсуждается с 2023 года. Тогда предлагалось установить запретительную ставку в 220%. Отечественные производители выступали за пошлины в размере от 50 до 70%. В Театре нации появилась взрослая дочь молодого человека. Так называется новый спектакль с Евгением Стычкиным в главной роли. Возрастное ограничение 18+. Постановка по пьесе Виктора Славкина «Дочь стиляги». История про вечное, про страх, любовь, ревность и, конечно, про взаимоотношения отцов и детей. Александра Сидорова подробнее.
0: На малой сцене Театра нации построили обычную советскую квартиру. В ней живет семья. Отец, имени которого мы не знаем, все зовут его студенческим прозвищем Бэмс, мать Люся и их дочь Элла. В гости приезжает однокурсник родителей Прокоп и его сын. Прошло 20 лет с момента их выпуска из института. Прокоп позвал на эту встречу еще одного однокурсника, Ивченко, который теперь ректор того самого университета. Прокоп за столом хочет похлопотать за сына. А вот Бэмс такому застолью совсем не рад. Ведь Ивченко когда-то участвовал в том, чтобы Бэмса отчислили. Теперь в этом же вузе учится дочь Бэмса, с которой, впрочем, тоже складываются не самые простые отношения. Обстоятельства вполне советские. А вот герои, их характеры, надрыв, в котором все они существуют, как мне показалось, чеховские. Сегодня, во время тотальной разобщенности, эта простая человеческая история звучит особенно остро, считает главный режиссер Петербургского театра «Мастерская» Роман Габрия, поставивший взрослую дочь молодого человека в Театре наций.
2: Из русских классиков, наверное, более близкий писатель к Славкину оказывается, что Антон Павлович Чехов. Наверное, у него учились все шестидесятники, литераторы оттепели. Ничего необыкновенного в этом нету, что последовательно размышляет автор о жизни простого человека, замкнутого в пространстве, одинокого, который ищет, скажем так, сложные выходы из простых жизненных ситуаций. Очень созвучно к поэтике Антона Павловича Чехова. Вообще-то пьеса так или иначе поколенческая, сюжет не нов. Вчера одни поколения, сегодня другие, ищут общий язык. В связи с тем, что я сам сейчас нахожусь ровно в возрасте главного героя, а моя дочка старше в возрасте Эллы, что еще могу сказать большего, чем мне интересна эта пьеса? Тем, что что-то созвучно и понятно, и непонятно. И хочется это изучить. И хочется иметь какой-то диалог с детьми.
0: Бэмс, главный герой, в юности был всеобщим любимцем, стилягой. Когда его со скандалом отчислили, он сломался и как будто не смог восстановиться после этой ситуации, рассуждает исполнитель роли Евгений Стычкин. Пока другие строят, он вынужден быть инженером без допуска. Пока другие путешествуют, он ходит в одних и тех же брюках. И даже жена, ее играет Елена Николаева, та девушка, которой когда-то восхищались все, сегодня живет с ним по инерции. А Бэмс все никак не может ей поверить и простить ее за то, что было, а может и не было, 20 лет назад, продолжает Евгений Стычкин.
22: У нас прекрасный режиссер Роман Габрия, с которым мы много обсуждали, много в чем-то сходились, в чем-то расходились. И незадолго до премьеры он сказал: ну, я понимаю, что эти люди точно не будут жить вместе, говоря о моем персонаже и о персонаже Лены Николаевой, моей жене. Я категорически не согласен. Мне кажется, как раз в том случае, если Бэмсу удастся, во-первых, выжить, потому что, наверное, он имеет какие-то проблемы с сердцем, чисто физиологические. Если удастся выжить и еще немножко двинуться, он сегодня уже сделал шаг вперед, он повзрослел. И если он будет дальше двигаться, они очень любят друг друга, и они могут жить вместе и быть даже счастливыми, наверное, в теории. Как катализатор выступает дочка, которая старше их. В отличие от них, у нее есть своя правда, у нее есть ее собственная точка зрения, за которой она готова стоять. Она тот Бэмс, 20 лет назад которого еще не сломали. Если бы он не сломался, он прожил бы какую-то другую жизнь. Но мы это никогда не узнаем.
0: На мой взгляд, взрослая дочь молодого человека – пример хорошего психологического театра. Спектакль, на который смело можно позвать родителей. Другой вопрос, что все билеты на ближайшие 5 показов до середины ноября проданы. Александра Сидорова, Бизнес FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Рукописи не горят, но иногда могут обуглеваться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланом хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спел обрекся в черный бросок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1,5 метра папируса, 22 колонки греческого текста, фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филодема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
23: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Россия доведет специальную военную операцию до конца. Угрозы безопасности со стороны Украины будут устранены, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной. Лавров также призвал США снять блокаду с Кубы и как можно скорее освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие изучает три версии пожара, который произошел на борту рыболовецкого судна «Триумф» на Камчатке. Среди них техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил технической эксплуатации судна и нарушение пожарной безопасности членами экипажа. Пожар произошел в пятницу у южного побережья полуострова. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. При этом четверо моряков пропали, их местонахождение не установлено. Россиянин Илья Заика стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике. 24-летний спортсмен успешно выполнил сложный элемент на кольцах на этапе Кубка вызова в Париже. Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент был засчитан и получил имя Заика. Новости на Business FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Торговые перемирия США и Китая продлено на 2 месяца, но сделки по-прежнему нет. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым, а доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Эти и другие темы на Business FM. Сделки по-прежнему нет. Торговое перемирие США и Китая продлено на 2 месяца. Мировые СМИ подводят экономические итоги поездки в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина. В ходе трехдневного визита он договорился с Дональдом Трампом о взаимном снижении тарифов на товары примерно на 30 миллиардов долларов с каждой стороны и о создании торгового совета США-Китай. Также председатели КНР и президент США решили создать канал связи для инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Торговое перемирие будет будет действовать примерно до 10 января следующего года. Иными словами, стороны купили себе время, но не завершили торговую войну, пишет Рейтер. А Bloomberg замечает, что Китай попытался использовать нынешнюю разрядку для закрепления более выгодной для себя позиции. При этом агентство отмечает зависимость США от китайских редкоземельных магнитов. А именно по этому вопросу, похоже, договориться не удалось. В целом, экономические итоги трехдневного визита Си Цзиньпина в США достаточно скромные, продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
4: Они заявили о продлении торгового перемирия всего лишь на 2 месяца. Так оно должно было закончиться 10 ноября, закончится 10 января. Очевидно, ожидались более фундаментальные договоренности, но они не были готовы к встрече лидеров и, возможно, имело место в стиле Трампа очередная попытка уже в ходе саммита как-то другую сторону в чем-то убедить или продавить, которая, как всегда, не удалась. Обсуждались китайские закупки американской продукции, прежде всего сельскохозяйственной. Китайцы не до конца выполняли некоторые предыдущие обязательства. Ну, вот там это тоже было на повестке дня. Но в целом экономические итоги визита представляются ограниченными. Главный итог, что пока что не будет нового витка эскалации торгово-экономических противоречий между ними, и, вероятно, не будет новых волн санкций. Ну и для нас это означает, что невелика вероятность применения против Китая пошлин за закупку российской нефти, предусмотренных недавно принятым США законом. Строго говоря, такие ограниченные результаты для государственного визита первого за 11 лет и даже для обычного саммита с участием глав государств являются свидетельством провала. То есть это неудачные переговоры на высшем уровне, к которым не смогли подготовить содержательные договоренности. Вместе с тем визит не закончился какой-то катастрофой и полным прекращением диалога. Стороны намерены договариваться и намерены тянуть пока что свое торговое перемирие. Это позитивно.
3: Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. А китайские СМИ пишут в восторженных тонах об экономических и торговых итогах переговоров США и КНР на высшем уровне в Вашингтоне. Американская пресса намного сдержаннее в своих оценках. Здесь, наверное, нужно согласиться с американскими СМИ. Никакого прорыва не произошло, продолжает экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский.
5: Договорились договариваться. То есть, по сути, сельхозпродукцию Китай закупал у США, и он подтвердил, что, в общем, он ее будет закупать дальше. По инициативам искусственного интеллекта, это частные компании, можно сколько угодно говорить, что Си Цзиньпинь контролирует DeepSeek и Moonshot и так далее, но это не доказано. И прямого влияния Си Цзиньпинь не гарантировал. Разумеется, он может повлиять на эти компании, но я вижу, что Си Цзиньпинь не очень хочет это делать. Поэтому в целом договорились, но, опять же, конкретики, я так понял, никакой по этой теме не было достигнуто. Также, разумеется, здравый смысл договориться, чтобы кибербезопасность была взаимная, соблюдена. Почему бы об этом не договориться? И так далее. Центрального какого-то стержня, который бы можно было Трампу преподнести своим избирателям и СМИ, он очень рассчитывал, что Китай пойдет ему навстречу и будет более жестко относиться к Ирану, то есть займет позицию США антииранскую. Китай этого не сделал. Это было ожидаемо, наверное, многими, большинством. Поэтому эту тему в коммюнике даже не затрагивали, но обозначили. Си Цзиньпинь приехал в Вашингтон. Это хорошо. Трамп его лично встретил, у Трампа самолеты. Это хорошо. Сельхозпродукцию покупать Китаю будет у США. Это хорошо. По искусственному интеллекту будут соблюдать пакт о взаимной дистанции. Это хорошо. По кибербезопасности это хорошо. Ничего нового.
3: Владимир Рожанковский, экономист, глава МИДа КНР Ван И, рассказал в субботу о новой концепции отношений Китая и США. Она подразумевает взаимное уважение суверенитета и основных интересов, отказ от стремления к одностороннему абсолютному превосходству. Число обращений за шенгенскими визами в России выросло на 15-25% в этом году по сравнению с прошлым. При этом доля мультивиз снизилась до 1-2% из-за запрета на их выдачу. Такую статистику сообщила Ассоциация туроператоров России ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам в 2025 году. На этом фоне резко увеличилось количество обращений за шенгенскими визами, которые нужно получать разово перед каждой поездкой в Европу. Рост количества виз вовсе не означает, что турпоток в Европу увеличился, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
6: Даже если у вас до этого стояли 5-летние визы с хорошей визовой историей, и вы ни разу не попадали ни в какие неприятности, не нарушали сроки, шанс получить мультивизу сейчас практически равен нулю. Это прямой запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам. Я и не могу получить. У меня прекрасная визовая история. Я работаю в индустрии, которая связана с путешествиями. У меня всегда были длинные визы. Мне визу дают однократно. Консул генеральный говорит, что я бы рад дать, но не могу, система не дает. Конечно, будут присутствовать процентные погрешности, 1-2%, это в самом документе, который приняла Еврокомиссия. Есть оговорка о том, что есть исключения, которые все-таки позволяют получать многократные визы. Нет-нет, но и проскакивает двухкратная виза или еще что-то. Это очень большое исключение, никем никогда не может быть гарантировано, хотя много спекулянтов гуляет по визовому рынку, предлагая свои услуги, помочь за баснословные деньги оформить многократные визы. С одной стороны, нам отрезали опцию пользоваться многократными визами. Теперь для каждой поездки в Европу нужно идти получать визу. Хоть виз будет выдано и много, а поездок на самом деле мало. Количество неиспользованных виз начинает расти уже лавинообразно.
3: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Статистика в следующем году по визам в Европу, увы, будет еще хуже, считает директор международных проектов иммиграционного визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе-Аксютина.
7: Наши соотечественники

0: и продолжают свою работу. И это делает жизнь российских туристов все сложнее.
1: Директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» из «Виза» София Дефасах Сютина. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. Консульство этих стран наиболее лояльно к российским гражданам. Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по боксу, выиграв медальный зачет. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На турнире в Софии спортсмены выступали с национальной символикой. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: 15 медалей в общей сложности, из которых 7 высшей пробы и заслуженное первое место. Прекрасное возвращение. В апреле россиян допустили в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты. Боксерам разрешили выходить на ринг под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в третий раз. В финале она в категории до 48 килограммов победила единогласным решением судей украинку Анну Охоту. Соперница получила серебряную медаль и покинула пьедестал до того, как зазвучал российский гимн. То же самое сделал и украинец Павел Илюша, взявший бронзу в весе до 80 килограммов. Забрал свою медаль и был таков. Не стал дожидаться награждения россиянина Чеарава Ашалаева, который в этой категории стал первым. А последнее золото на турнире России принес Давид Суров. Он в финале был сильнее англичанина Давида Томаса. Спортсмен, выступающий в весе свыше 90 килограммов, признался, что это был один из самых сложных поединков в его карьере. Видео размещено в телеграм-канале Федерации бокса России.
4: Это было нелегко. Оппонент был достойный. Я знал, что он выйдет в финал. Мы с ним шли по разным сеткам. Очень неудобный, высокий, скоростной. Было тяжеловато. В принципе, у меня никогда таких тяжелых боев не было. Это, наверное, самый тяжелый бой за всю мою карьеру.
3: Сергей Колденков, победивший в финале весовой категории до 70 килограммов азербайджанца Наби Искандарова, отметил, что для него это было делом принципа.
5: Очень сильно радует, что дали показать, кто такие русские все-таки, потому что ждали, и вот вы дождались. Гораздо сильнее ощущается. Готовишься, пыхтишь, работаешь, нервничаешь. Столько крови с потом пролито. И все-таки вот это долгожданная победа. Я очень этому рад. Спасибо. Спасибо большое всем болельщикам нашим.
3: Вячеслав Рогозин в весе до 55 килограммов был сильнее англичанина Абдула Бертона. По словам россиянина, теперь все его мысли о главном.
6: У меня большая мечта в 28 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили, чтобы было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место и привез бы еще олимпийскую медаль в коллекцию в России.
3: Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады Софья Очагава в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвала шансы Рогозина на осуществление мечты высокими. Она также отметила выступление россиянок Людмилы Воронцовой и Надежды Голубевой, взявших в Софии серебро и бронзу соответственно.
7: Конкуренция была серьезной у всех спортсменов. Приятное впечатление было от Голубевой в новой для себя весовой. Против олимпийской чемпионки смотрелась, произвела впечатление. Также Воронцова Людмила. Понравилось, что она до конца держит темп, хороший темп. Юлия Чумгалакова, как всегда, прекрасно, без ошибок. 70 килограмм, на мой взгляд, абсолютно конкурентный бой показала Голубева. Претендент на золотую медаль уже есть. Конечно, Рогозина несколько боев смотрела, снес всех своих оппонентов. Поэтому я считаю, что Рогозин — это потенциальное тоже золото Олимпиады.
3: Золотые медали Евро в составе сборной России также завоевали Дмитрий Карманов в категории до 85 килограммов и Азалия Аминева в весе до 65. Отметим, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 спортсменов из разных стран, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях, по 10 у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
2: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
8: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».

0: «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Разговариваем «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
2: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза, ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
1: И как же нам друг друга понимать?
2: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, к которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
1: Может быть, держать в голове нашу разность?
2: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
1: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Санкт-Петербург наконец-то избавился от коронавируса. С 1 октября в Петербурге отменят все оставшиеся ограничения, введенные из-за коронавируса. Решение принято правительством города на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ограничения минимальны. Жителям лишь рекомендуют использовать защитные маски. Также среди оставшихся пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения. Ввели коронавирусные ограничения в северной столице в марте 2020 года. В конце прошлого года их продлили до конца 26-го, комментирует президент фонда петербургской политики Михаил Виноградов.
4: Какого-то очевидного повода для отмены ограничений в Петербурге я не вижу, кроме, собственно, отсутствия ковида, который не замечался управленческой системой. Бывает, что в Петербурге возникают какие-то инициативы такие неожиданные. Например, именно из Петербурга пошла тема критики ограничений на продажу бензина в канистры. Именно в Петербурге пытались ее отменить. Решение одновременно неожиданное и ожидаемое, потому что ковид кончился, неожиданное, потому что это было главной формальной причиной для отмены массовых мероприятий, ну, прежде всего, конечно, протестных и оппозиционных. Другое дело, что массовая активность сегодня не слишком высока. Вариант основания для запретов мероприятий протестных умеючи придумать несложно. Пока решение выглядит техническим, потому что символическое завершение эпохи пандемии случилось в феврале 2022 года, поэтому пока больше решение выглядит техническим.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ВОЗ объявила об окончании режима чрезвычайной ситуации международного значения из-за COVID-19 в мае 2023 года. В Москве основные антиковидные ограничения сняли весной 2022, но продолжает действовать постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новые коронавирусные инфекции в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов. В случае ухудшения эпидситуации оно предусматривает возможность отмены массовых культурных и спортивных мероприятий. Не одними шахматами в Москве открылся 14-й кубок посла Китая по вэйци, древней китайской стратегической игре. В России она больше известна под названием «Гон». Проходит кубок в отеле «Солюкс», построенном специально для главы КНР Си Цзиньпина. Это первый отель «Солюкс», открытый за пределами Китая. Соревнование открыл посол Китая в России господин Джан Ханьхуэнь на русском языке.
5: Сильнейшие игроки в IT со всей России собрались в Москве, чтобы сразиться за победу и разделить радость игры. Вместе, постигая ее глубокую философию, стремительный рост популярности игры в IT является ярким воплощением углубления гуманитарных связей между Китаем и Россией. Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, китайско-российские отношения находятся на беспрецедентном на высоком уровне. Посольство Китая в России готово сотрудничать с российскими партнерами для расширения двусторонних обменов в самых разных областях, в том числе в сфере соревнований по игре в IT, на благо народов обеих стран.
3: Вэйци или Го, хотя не так широко известны в мире, как шахматы, и уже много лет популярны среди российских предпринимателей. А в стране сформировалось целое сообщество почитателей этой игры среди представителей бизнеса. Она развивает нестандартное мышление, смысл Вэйци в расширении территории, рассказал гроссмейстер, президент Московской Федерации Го Тимур Санкин.
6: В Китае игра называется Вэйчи. Это благородное искусство Китая. Уже от слова «благородное» мы понимаем, кто играет в эту игру и кто изначально играл в эту игру. То есть это император, полководцы, знать, высшие слои общества. Эта игра в том числе отвечает за стратегию. То есть это стратегическая игра, которая помогает управлять. В древности помогала управлять военачальником и управлять страной в том числе. Во время игры тебе нужно принять порядка 100 решений в постоянно меняющихся условиях. И, конечно, это хорошая модель для управленца. Если цель в шахматах – это уничтожить, свергнуть короля, свергнуть своего оппонента, то цель игры в Го – получить пространство чуть больше, чем у оппонента. То есть, если даже нашего пространства чуть-чуть больше, мы уже победили. Идея не уничтожения, а идея огораживания пространства, захват территории и идея сосуществования. То есть, мы понимаем, что мы не можем быть полностью монополисты. Наш оппонент, он тоже будет получать свое пространство, он тоже будет на этой доске. Здесь у нас клуб управленцев, клуб первых будет встречаться, и немногие бизнесмены играют в самом турнире, а некоторые управленцы встречаются отдельно, чтобы потусоваться друг с другом.
3: Президент Московской Федерации Го Тимур Санкин. В турнире по Вэйци в Москве участвует много детей. Взрослые игроки проигрывают опытным девятилеткам. Эта игра популярна в Китае, важна как часть китайской культуры. Каждый китайский родитель стремится обучить своего ребенка, говорит советник по культуре посольства Китая в России господин Фэн Ли Тао.
7: Я думаю, это настоящий праздник для всех. И для любителей вот этой игры, и для любителей, которые любят китайскую культуру. Вы знаете, что Вэйци брали свое начало в Китае, наверное, уже несколько тысяч лет назад. Это не просто игра, это философия. То есть знакомство с вот этой игрой, я думаю, поможет нашим российским друзьям побольше понимать Китай и китайскую культуру.
8: В Китае это молодая игра или ее больше любят люди старшего возраста?
7: В Китае, как здесь, очень много родителей. Они стараются, чтобы свои дети начали играть в Вэйци, когда совсем еще были маленькие. Мой сын в детстве, он тоже играл в Вэйци. Я думаю, это помогает развитию Вэйци. Достаточно популярная игра в Китае. Играют везде. Играют люди разных возрастов. Особенно для политиков, для предпринимателей. Это очень важная такая вещь. Вэйци, я сам не специалист, но я знаю, чтобы сосредоточили не только в какой-то уголок. Надо посмотреть вот всю партию, чтобы принимать правильное решение. Это важно и для политики, и для бизнеса.
3: Фэн Ли Тао, советник по культуре посольства Китая в России. По словам организаторов, профессиональные титулованные игроки в Вэйци в Китае зарабатывают как гольфисты в США. Самый известный игрок Ван Синхао – это китайский Тайгер Вудс. Только по Вэйци. Монументальные американские драмы, ситкомы и процедуралы. «Нью-Йорк Таймс» составил рейтинг главных сериалов 21 века. В список включили только шоу, которые вышли на экраны, начиная с 2000 года. Первое место занял проект «Во все тяжкие». Далее идут «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». Среди ситкомов самое высокое место, 11-е, занял «Офис», американская версия. Всего в списке 100 сериалов. Подавляющая часть из них произведена в Соединенных Штатах. Можно ли считать объективным такой рейтинг и наличие каких проектов аспектов в нем не вызывает сомнений, рассуждает Лариса Малюкова, кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой».
9: Я его рассматриваю как рекомендательный список для новых поколений зрителей, которые, конечно же, в начале нулевых не могли смотреть эту всю красоту разнообразную, к которой можно относиться как угодно. Не все они совпадают с оценками на IMDb, но первые совпадают абсолютно. Я помню, что «Во все тяжкие» очень высокие были и критиков оценки, и зрителей. Сериал, который занял первую строчку, получил в этом рейтинге. Как всегда, спорный, как любой рейтинг. Кто-то будет с трудом вспоминать «Умерь свой энтузиазм» сериал. Или «Клан Сопрано», который вообще не вошел, но который стал классикой именно этого времени, только потому, что он 1999 года, а не 2000-го. Ай-яй-яй, просто очень обидно, потому что потом-то он шел, и он зародил огромное количество ответвлений, жанров. Можно говорить, почему «Лучше звоните Солу» так далеко отошел при рейтинге, а «Игра престолов» только 6-е место заняла. Это всегда большие споры по поводу, кто лучше.
10: Кого вы не нашли в этом списке, кого хотелось бы увидеть?
9: Это все-таки американский больше взгляд на индустрию сериальную, поэтому очень много классных европейских сериалов осталось за бортом, и это тоже очевидно.
10: По ситкомам наличие офиса и отсутствие клиники, чем это можно объяснить?
9: Вы знаете, офис в свое время был очень популярен, а клиника, он, мне кажется, более изощренный, при том, что это, да, процедурал в каком-то смысле, более изощренный сериал, и это уже зависит от того, что видели эти люди, которые выбирали эти названия. Мне кажется, что много тут очень сериалов просто вызывает большие вопросы.
3: Кинокритик Лариса Малюкова. Рейтинг лучших сериалов составили на основе опроса 500 влиятельных звезд и других известных людей в мире телевидения, в их числе актеры и шоураннеры, чьи проекты оказались в итоге среди лучших.
0: «Другим наука» с Сергеем Корзуном. Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожая на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версия, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
11: «Другим наука» на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». «Гуслицкие деньги». Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили в течение дня субботы 105 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Новым руководителем Международной шахматной федерации ФИДЕ избран казахстанский бизнесмен, уроженец Москвы Тимур Турлов. Таким образом, впервые за 31 год мировые шахматы возглавит не гражданин России. Турлов победил на выборах президента ФИДЕ, которые прошли на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Заместителем президента ФИДЕ стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, вместе с которым баллотировался Турлов. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации. Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведя. Это Таргашинская лестница в Красноярске, длина которой около 1200 метров. На входе установили предупреждение для туристов. Одновременно из-за выхода хищников была закрыта рекреационная зона национального парка «Красноярские столбы». Предварительно ограничения продлятся до 15 октября. В последнее время в Сибири на Чукотке зафиксированы десятки нападений хищников на людей, в том числе со смертельным исходом. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. А встреча прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. О чем говорили и к чему пришли? Премьеры федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза пригрозили заблокировать налоговые реформы Фридриха Мерца. Для чего это нужно политикам и каковы могут быть экономические последствия? Иностранные БАДы подорожают на 15-25%. В России со 2 октября вводится пошлина в размере 35% на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран. А исключение сделали только для продукции из Венгрии и Словакии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Министры иностранных дел России и Германии встретились впервые за более чем 4.5 года. Встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йохана Вадефуля прошла в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе ФРГ и продлились всего 22 минуты. Министры обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщили в пресс-службе МИДа России. Причем Вадефуля попросил о встрече в последний момент, сказал Сергей Лавров. На пресс-конференции на Генассамблее ООН. А после встречи с немецким коллегой он дал понять, что разговор был безрезультатным.
13: Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах. Это и примером президента Путина доказано многократно. Мы всегда готовы выслушать. И я, когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем я господину Вадефуле? Ничего нового я оттуда не извлек. Мы вот делаем такой, знаете, был подтекст, что вот я пришел к вам, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что вот я такой сделал жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте, давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем.
3: Сергей Лавров добавил, что посоветовал Вадафулю почитать свое выступление в Совбезе по Украине от 23 сентября, а которое ничем не отличается от сказанного на встрече. Германская сторона перед встречей требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По поводу политики Германии Сергей Лавров сделал еще несколько заявлений уже за рамками встречи с коллегой. О планах канцлера Фридриха Мерца превратить Германию в главную военную силу в Европе он заявил, разве итоги Второй мировой войны ничему не научили? А кроме того, высказался против постоянного членства Германии и Японии в Совбезе ООН. Несмотря на безрезультатность встречи между главами МИДов России и Германии, сам факт того, что контакт состоялся, уже большое достижение, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Первые контакты на высоком уровне между Россией и Германией сами по себе представляют ценность, хотя говорить о каких-то практических результатах, по крайней мере, на данный момент преждевременно. Встреча была очень краткая, она продлилась около 20 минут. Стороны обменялись своими позициями по основным проблемам, касающимся европейской безопасности и регулированию российско-украинского конфликта. Наверное, это трудно назвать такими полноценными переговорами, но, тем не менее, первая встреча состоялась, и, наверное, в общем,